0: 49.
1: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Диакона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Геннадия. Чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками,
2: болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, тяжко болящего Александра, болящего Павла, тяжко болящего Петра, болящей Татьяны с чадом и сродниками, болящей Натальи со сродниками, болящей Елены, Надежды с чадом и сродниками, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящей Валентины, болящей Людмилы, болящей Лидии, путешествующего Григория со сродниками, путешествующей Галины, путешествующей Людмилы, болящего Олега, болящей Нины, болящей Людмилы, болящего Семена, болящей Галины, болящего Александра, болящего Даниила, болящего Петра, заключенного протоиерея Сергия, болящей Ирины, Александра со сродниками, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, Александра, Марины, болящей Валентины, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, воина Александра, заключенного Сергия, Ирины со сродниками, Марины, Светланы, Владимира, Константина, Анастасии с младенцем, Ольги, болящей Марии, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, воина Александра, болящего Алексея, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящего Павла, болящего Сергия, болящей Светланы,

0: Болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками. Братья и сестры, сугубых молитв просим о тяжко болящей Ольге с чадом. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Консилиум», в которой мы будем обсуждать проблемы нашей болящей медицины. Ну и, конечно, проблемы наших болящих людей, как им лучше помочь. У нас сегодня в гостях профессор, доктор медицинских наук Лисиовская Елена Евгеньевна. Ну, я думаю, что наших слушателей очень интересует тема атеросклероза. Сейчас же очень многие средства массовой информации пугают, что вот атеросклероз, давление, надо пить лекарства, надо снижать давление. Ну, а все-таки, как вот Елена Евгеньевна, очень сильно помогает лекарство, вот вы как лечащий врач, практикующий врач, который видит исходы от этого лечения. Что можете сказать нашим слушателям?
1: Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, глубоко уважаемые наши слушатели. Тема, конечно, очень тяжелая и сложная, потому что заболевания, о которых мы с вами говорим, они, как ни печально, но прочно удерживают первое место не только по заболеваемости, но и, увы,
0: ну и по смертности.
1: Поэтому, когда решается вопрос, какими препаратами лечиться, какие использовать методики, нужно очень хорошо взвесить состояние конкретного человека. Здоровье наше таково, что с годами мы идем в сторону высокого артериального давления, сосуды наши теряют свои бодрые способности правильно реагировать на все воздействия, на эмоции, на погоду, на горести и радости. Они становятся менее эластичными, чаще спазмируются, чаще тромбируются тем же самым холестерином и клетками крови. То есть с годами мы идем к нарушениям сердечно-сосудистых процессов. А выбрать лечение нужно прежде всего, исходя, конечно, из достаточно несложно определяемой степени заболевания. Я не скажу, что это легко прямо каждому пациенту самому с собой. Лучше всего это сделает доктор. Он может оценить состояние сосудов объективно, состояние сердца объективно. Но есть, конечно, такие признаки, мы будем, наверное, о них говорить, да?
0: У нас-то, в принципе, диагностика точно такая же, как и во всей общепринятой медицине.
1: Конечно.
0: Только лечение у нас с вами немножко другое. А
1: да.
0: Диагностика...
1: Несколько шире, я бы сказала.
0: Шире, ну да. Мы же тоже обязаны знать и лекарства, и их действия.
1: Но я могу сказать, вот мой личный опыт показывает, что значительная часть пациентов начинает обращать внимание на свое состояние, в общем-то, достаточно поздно, когда уже действительно очень высокие цифры артериального давления, стабильно высокие, или уже тогда, когда вообще звенят не звоночки, а колокола, то есть уже есть нарушение мозгового кровообращения или нарушение со стороны сердца в виде прединфарктных, инфарктных состояний. К сожалению, значительная часть людей живет легкомысленно, не думая о своем здоровье, и спохватывается, когда уже вот такие вещи происходят. На самом деле, у человека пожилого возраста, как я уже говорила, вот есть тенденция к повышению давления с возрастом, оно становится выше, накапливаются изменения в сосудах. Вот как раз изменения-то в сосудах можно и нужно как можно раньше начинать предупреждать. Так же, как мы тренируем свою память, когда она начинает нам отказывать, мы начинаем заботиться о ней и пытаться ее удержать на хорошем уровне. Точно так же можно заняться своими сосудами своевременно, накормив их правильными веществами. Они откликнутся и будут дольше служить. Небольшие изменения в сосудах, их очень легко устранить и предотвратить дальнейший исход событий. А представьте...
0: Я пользуюсь всегда в передачах конкретными случаями. Вот у меня был такой случай. Подходит старушечка, добрейший человек около храма, и говорит: мне одна фирма для того, чтобы прочистить вот сосуды ног, у меня выражен атеросклероз. Ну, при этом она еще вся так тряслась, потому что у нее был уже старческий вот этот паркинсонический синдром. И мне одна фирма для очистки сосудов продала за 14 тысяч пузыречек японской ламинарии. Я взял этот пузыречек, прочитал. Ну, как думаете, я как думаю, почистить сосуды японская вот эта ламинария?
1: Никак, как минимум.
0: Ей на дом принесли.
1: Ну, конечно, могут принести и не только 14 тысяч вообще. И должны были и ноги помыть вообще.
0: Буквально вот пожилому человеку внушили.
1: Мне хочется сразу два момента сказать. Ну, во-первых, слушать рекламу лучше вообще ее не слушать, человеку несведущему. Потому что у нас либо рекламируется то, чего в природе не существует, то есть заведомо ложные сведения даются, либо умалчивается вторая сторона лечения, которая всегда есть. Всегда есть какие-то положительные свойства у любого абсолютно средства. И всегда есть какие-то ограничения, вот о них как раз умалчивают, не говорят. Ну, я уже не говорю о том, что просто здравый смысл нам подсказывает. И наша методика фитотерапевтическая, ведь во всех странах мира, мы уже говорили с вами об этом, лечим тем, что рядом, если говорить о растениях. Все хронические недуги лечатся прежде всего растениями, которые сопровождают нас всю жизнь. Именно они посланы нам, чтобы...
0: Да, ведь они же все-таки не зря выросли.
1: Для чего нужна японская ламинария из дальних морей, где неизвестно, какая экология на сегодня? И нефть. И туда смывают, к сожалению, вот с континентов, особенно американских. Знаменитые водоросли тем, что они накапливают. Они накапливают очень много токсических веществ.
0: Ну да, то есть они как бы спасают море,
1: конечно,
0: да?
1: Нам они несут эти же вещества, потому что от них избавиться очень трудно. И далеко не всегда контроль всесторонне проводится. И, конечно, такие элементы, как йод, мы уже говорили когда-то с вами, к слову, с йодом надо очень обращаться аккуратно, потому что он, с одной стороны, незаменимый, но он нужен нам в количестве 150 микрограмм. А в ламинарии, чтобы было понятно, в одном грамме сырья содержится до 50-70, говорят, даже 100 иногда миллиграмм. Здесь как раз напротив нужны растительные средства. Ну, очень много таких растений. Каждый год открываем новые. Конечно, конечно.
0: Или Петербург, или Дон.
1: Да, Петербург, Дон. Иногда, ну, за Уралом тоже у нас есть свои. Поэтому можно прибегнуть к тому, что растет рядом и с успехом. Я хочу подчеркнуть, здесь очень важно, так же, как вот мы свой организм вынуждены кормить каждый день, даже в пост, все-таки это какая-то еда обязательно, да? И хоть вы занимаетесь лечением, голоданием, но тоже согласитесь, что далеко не всегда можно к нему прибегнуть, правда?
0: Очень редко, да.
1: Вот также сосуды, они нуждаются в постоянном, вот особенно с возраста где-то в 35-40 лет, вот с этого возрастного, собственно, предела уже надо постоянно ухаживать за своими сосудами.
0: То есть они должны получать специфические вещества, как
1: конечно,
0: вот мы должны вот каждый день борщ получить, там,
1: безусловно,
0: скажем, кусок рыбы или мяса.
1: Особенно...
0: А какие именно вещества должны получить вот эти
1: вот
0: сосуды?
1: Особенно я хотела бы подчеркнуть рыбу, потому что она содержит, ну, во-первых, жирорастворимые ценные витамины, предшественники витамина А или даже сам витамин А, очень важный для сосудов. И что еще более важно, содержит непредельные жирные кислоты, которые прямо включаются без всяких промежуточных усилий организма, они включаются в мембраны клеток сосудов и укрепляют их. Поэтому рыба недаром всегда у нас в Отечестве славилась и любима была.
0: Ну, то есть посты полезны.
1: Конечно.
0: Все-таки как какие-то вот эти вот старые, древнейшие установки наших предков, они оказались вот на самом деле полезными.
1: Потому что период, с одной стороны, низкокалорийной еды, когда нет избыточного количества легко усваиваемых сахаров, и в то же время есть подкрепление обмена жирового, потому что сосуды, они получают два удара одновременно. С одной стороны, неправильный спектр жиров, которые мы употребляем, портит мембраны клеток. А с другой стороны, неправильные обменные процессы, которые с возрастом, увы, начинают преобладать.
0: Никто не молодеет.
1: Да, копит в крови вещества, которые плохо проходят через сосуды. избыточно начинают прилипать к стенкам сосудов. Вот отсюда, собственно, и бляшки, и тот самый атеросклероз, о котором мы с вами говорили.
0: Обычно вот Великий пост, он и попадает где-то на февраль-март, а это зимний-весенний пик атеросклеротических кризов. То есть, когда очень активно при отсутствии или малом количестве витаминов активно прогрессирует перекись накисления липидов, то есть вот этих жиров.
1: И уравновесить надо вот эту недостаточность витаминную антиоксидантными, природными, опять-таки, растениями, которые целый год сохраняют в себе и витамины, и вот эти замечательные
0: флавоноиды. Какие растения вот содержат витамин А, скажем, один из известнейших антиоксидантов?
1: Витамин А в растениях содержится не в виде витамина А, а в виде бета-каротина.
0: Ну, да, там это провитамины.
1: Это, конечно, провитаминные. Да. Известные растения, они совершенно не тайные. Да. Календула, морковь, календа, шиповник, рябина наша совершенно волшебная.
0: Да, да, рябина красная.
1: Красная, да, потому что прекрасно, кстати, для сосудов и рябина черная. Черноплодная, простите, она имеет только один момент. Все-таки, когда есть нормальный уровень давления, то она его откровенно снижает. Это, пожалуй, одно из немногих лекарственных растений, которое может снижать нормальный уровень давления. Тут надо учитывать, не все и не всегда все-таки у нас гипертензии, бывает низкое давление. Поэтому
0: сильно,
1: вот это надо учитывать. А рябина обыкновенная, она к давлению относится нейтрально, зато волшебно совершенно укрепляет сосуды.
0: Известные такие антиоксиданты, вот витамин Е, в каких растениях содержится?
1: Он содержится из лекарственных растений в достаточно большом количестве в лимоннике. Но здесь опять-таки есть ограничения. Да.
0: Лимонник китайский, это довольно далеко.
1: Многие у нас его выращивают, но я другое хотела сказать. Здесь как раз у нас он растет и очень быстро приживается, но у лимонника есть другой минус – давление повышает.
0: Да,
1: поэтому,
0: повышает,
1: к сожалению,
0: давление,
1: воспользоваться
0: риск
1: им трудно, так же, как женьшень, кстати.
0: А тоже. Что же такое ближе к жизни, вот к нашей?
1: Боярышники.
0: А, то есть все-таки в боярышниках?
1: Конечно.
0: Вот, и содержится мембрана стабилизирующая.
1: Там есть, кроме этих витаминов, огромное количество флавоноидов, так называемых.
0: А, вот еще
1: вот
0: группа
1: это
0: веществ,
1: волшебные
0: да?
1: вещества относительно сосудов, потому что именно они укрепляют клеточные мембраны и особенно хорошо благоприятно действуют на сосуды. Поэтому здесь растения, содержащие флавоноиды, конечно, являются лидерами поддержки сосудистого тонуса.
0: Еще какие растения содержат флавоноиды?
1: Мелисса. Сосуды тоже укрепляет и обладает хорошим влиянием на нервную систему, и через нее уже на сосудистый тонус может влиять.
0: А что бы вы сказали вот на предмет американских диет, жестких таких, в которых нет холестерина?
1: Вы знаете, я к ним всегда относилась крайне негативно, но не потому, что люблю покушать жирное, абсолютно нет. Мне казалось очень неправильным главная идея этих диет, в которой все сосредоточено на холестерин содержащих продуктах, хотя это продукты в определенные, особенно возрастные периоды жизненно важные, скажем, там вот ребенка плохо выращивать без мясных белков, без молока и без...
0: Нужен холестерин.
1: Нужен, конечно.
0: Нужно сливочное масло.
1: Абсолютно.
0: Нужны
1: сметана,
0: яйца.
1: Кисломолочные
0: нужна сметана.
1: Продукты,
0: почему
1: да.
0: Вот нужен
1: это,
0: холестерин?
1: Это необходимо в связи с тем, что холестерин является главным источником образования гормонов в нашем организме. И что произошло в Соединенных Штатах, когда они вот так повально, массивно стали соблюдать бесхолестериновую диету? Там началась просто эпидемия ожирения, как ни парадоксально.
0: Да? Без холестерина.
1: Бесхолестериновая диета
0: почему?
1: Привела к тому, что произошли резкие гормональные сдвиги. И гормональные сдвиги у людей в рассвете сил особенно, у людей пожилого возраста не так резко это проявляется. А вот когда человек бодр в рассвете и детородной функции и прочих своих усилий по жизни, у него начинаются перекосы в обмене половых гормонов, прежде всего, и изменения вообще в регуляции гормонального равновесия.
0: Из холестерина и из вот этой молекулы, из него образуются очень многие гормоны.
1: Конечно.
0: И в частности половые гормоны.
1: И гормоны-защитники от стресса, глюкокортикоиды.
0: И стресс, да, и стрессорные вот эти вот гормоны, которые защищают
1: нас от
0: стресса.
1: И там возникло сразу две эпидемии – ожирение и бесплодие.
0: Ожирение и бесплодие.
1: Понимаем, да? Какая цена. С другой стороны, конечно, должно быть разумно все в жизни. Конечно, не надо злоупотреблять жирным, не надо злоупотреблять...
0: Ну, до 60 лет жизни холестерин все-таки требуется.
1: Конечно.
0: А потом уже надо уже посматривать.
1: Потом посматривать, но дело в том, что это тоже доказано, это не личные мои наблюдения, это... Высокая наука нам свидетельствует, что нет прямой связи между уровнем потребления холестерина и содержанием его в крови. Может быть, даже низкий уровень потребления, а в силу того, что в организме есть системы, образующие холестерин, и есть системы, его усваивающие, так вот можно его мало употреблять, а накапливаться в крови он все равно будет, потому что по каким-то другим причинам не будет усваиваться. И часто люди вот как раз не... имеющие правильных механизмов усвоения, страдают атеросклерозом. Это так называемые врожденные формы тяжелого атеросклероза. Они как раз ранние, в возрасте уже 40 лет может развиться процесс с бляшкообразованием. И вовсе не употребление холестерина главное.
0: Ну, а вот если применять лекарства, которые снижают холестерин крови, вот, можно ли убежать от атеросклероза, инфаркта и инсульта?
1: Сегодня нас, с одной стороны, радует наша аптека, поскольку есть препараты, называются они статины. Они действительно высокоэффективно снижают уровень вредного холестерина, вот того, который может бляшки образовывать, потому что он тоже разный в крови бывает. Буквально в течение нескольких месяцев на 40% уменьшается уровень холестерина в крови, и это, конечно, большое достижение. Но надо хорошо понимать, что... навязанная при этом печени система обменных процессов плохо совмещается с ее хорошей жизнью в будущем. Чем дольше применяются эти препараты, тем, к сожалению, хуже состояние печеночных процессов. И в качестве платы за низкий холестерин мы получаем патологию печени, что мы понимаем не слишком хорошо. С другой стороны, есть еще одно «но». Опять-таки, клинический опыт наблюдений за этими больными – показывает, что при приеме этих препаратов систематическом, а потом резком прекращении их приема, развивается, ну, в медицине говорят, синдром рикошета. То есть активно начинается наработка холестерина, и уровень его переходит те пределы,
0: резко
1: которые...
0: повышает.
1: Да, резко повышает.
0: Ну, то есть это и есть синдром отмены.
1: По сути дела, да.
0: В принципе, да,
1: по
0: это
1: сути
0: и есть
1: дела,
0: синдром
1: да.
0: отмены.
1: И, к сожалению, получается тем самым, что эти препараты – это уже пожизненный прием. Поэтому чем вот тут парадокс, с одной стороны, как можно раньше надо начинать предупреждать атеросклероз, пока еще камни не образовались в артериях. А с другой стороны, чем раньше начнем, тем, в общем-то, быстрее наступит.
0: Ну, то есть есть выбор. Если ты не хочешь умереть от инсульта или инфаркта, то можешь выбрать умереть от патологии печени.
1: Практически всего того, что добиваются эти препараты, достаточно. Устойчиво можно добиться с помощью лекарственных растений, не опасных для состояния печени и других систем организма. Очень важно соблюсти три основных момента. Три цифры приятные всем, мы ее легко запоминаем. Что нужно делать? Нужно очищать организм от шлаков. Об этом мы с вами многократно повторяем и говорим. Вторая задача, которая очень важна, о которой мы сегодня говорили, это постоянное поддержание сосудов всеми растениями, которые для этого существуют. А у нас с вами есть любимая настойка, разжижающая кровь.
0: Да.
1: Например, она. Хотя не одна она, а здесь можно целый комплекс непрерывный.
0: Да, то есть те, которые обладают разжижающим кровь действием.
1: И третье – это поддержка оптимальных обменных процессов в организме. Поэтому все, что содержит макро-микроэлементы, все, что содержит витамины. Вот мы сегодня говорили, непредельные жирные кислоты.
0: Но это то, что содержится в растительных маслах.
1: Растительные масла, сами растения, лекарственные и пищевые, они несут с собой все это в сочетании с рыбой, кисломолочными продуктами. Можно весьма сбалансированную...
0: Лучше отдельно не пить масло, а просто употреблять конечно, обычно употребляется в салат и так далее. А вот есть, Елена Евгеньевна, теория сейчас такая, одна из новых появилась. Врачи пришли к выводу, что вылечить болезнь лекарствами нельзя. Следовательно, раз вылечить хроническое заболевание нельзя, то они пришли к выводу, что надо пить лекарство постоянно всю оставшуюся жизнь. То есть это так называемая базисная терапия. Что вы на это скажете?
1: Мысль, конечно, глубокая, но надо понимать при этом, какими лекарствами пользоваться. Потому что если это, скажем, тот же пример, не будем новые брать, статины пожизненно. Статины пожизненно, качество вашей жизни в итоге все равно не улучшит. Предупредив один недуг, они вызовут у вас другой. Поэтому, на мой взгляд, да, хронические заболевания требуют длительных лечебных усилий, но лучше, если эти усилия начаты своевременно, а то есть рано, когда есть только предпосылки к формированию этой хронической патологии или ее первые проявления. И тогда это, безусловно, фитотерапия, потому что наш собственный опыт, опыт коллег, которых я хорошо знаю, показывает яркий пример – гипертоническая болезнь. Первая стадия. Если на этой первой стадии, даже при наличии эпизодов с высокими цифрами давления, первое от второе отличается отсутствием тяжелых повреждений сердечно-сосудистой системы. Вот если на этом этапе мы начинаем фитотерапию, заболевание во вторую стадию не переходит.
0: Если все-таки достаточно регулярно пить, конечно, лекарственные травы, потому конечно, что я знаю, что вот стало лучше, попили две недельки, бросили и забыли.
1: К сожалению, это вот заблуждение присутствует. К нему приводит людей привычка использовать химию.
0: Препараты. Таблетку выпил и побежал.
1: Там в основном симптоматическая терапия, которая симптом ушел, лечение прекращается. Фитотерапия все ровно наоборот, она выводит организм на новый уровень жизни. Но этот уровень требует поддержки. Конечно, вначале это более интенсивная терапия, затем это может быть уже в случае стабильного состояния здоровья, это может быть уже в прямом смысле слова поддержка. И у меня очень многие больные просто на привычном чае, фиточае. Существуют годами и очень хорошо себя чувствуют. Но если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то это, конечно, наши любимые растения, в том числе боярышники.
0: А все-таки это злоупотребление приемом лекарств, понижающих давление,
1: очень
0: оно есть какой-то от него риск или нет?
1: Безусловно.
0: Как вы считаете по своим практическим наблюдениям?
1: Риск есть несомненный. Потому что, да, с одной стороны, эти препараты, управляющие артериальным давлением, они предупреждают резкие подъемы артериального давления и соответствующие, связанные с этим, тяжелые последствия в виде кровоизлияний. Но с другой стороны, ведь клетки мозга абсолютно все равно не допустили к ней кровь из-за того, что произошло кровоизлияние, или не допустили к ней кровь из-за того, что общее давление резко упало. И кровь туда просто не допоступила. И в том, и в другом случае клетки кислорода не получат. Поэтому одна из опасностей неправильно организованного лечения и заключается в том, что у больного несвоевременно назначенные сильные препараты могут вызывать резкие падения артериального давления, соответственно, резкое снижение поступления кислорода в мозг и тот же самый инсульт, только ишемического варианта, когда нехватка крови, а не ее избыток.
0: Да, я где-то даже читал статистику в научной литературе, что смерть наступает чаще не от повышенного давления, а от лекарств, которые слишком резко снижают повышенное давление.
1: От неправильного их применения. Поэтому гораздо правильнее, на мой взгляд, наша несколько более старая система лечения, абсолютно официальная она была принята до последних времен, когда все человечество перешло на стандарты терапии гипертонической болезни. И здесь уже на ранних стадиях стали применять достаточно сильные средства. А раньше, во времена Ланга и, собственно, нашей молодости, мы учились у учеников Ланга, нас учили постадийная, поэтапная терапия, поступенчатая. То есть начинается с мягких препаратов, которые подбираются индивидуально и на которых больного стараемся удержать как можно дольше. Потому что здесь чем быстрее переход на сильнодействующие средства, тем, к сожалению, риск. С одной стороны, мы его контролируем, этот риск осложнения, а с другой стороны, мы больного к нему неизбежно приближаем. Особенно если учесть, что доступ к врачу сегодня, ну, увы, не всегда так легок.
0: Очереди, как... врачи меняются. И вот, вы знаете, у меня складывается впечатление, что наша промышленность ошиблась ровно в 4 раза. То есть все-таки доза лекарства в одной таблетке раза в 4 больше, чем надо было бы. И поэтому мы болящим рекомендуем, если вы в первый раз принимаете какую-то таблеточку от давления, то вы делите на 4 части и начинаете с четвертушечки.
1: Это тоже выход из положения, хотя мы с вами оба врачи понимаем, что подбор препарата очень ответственен. И, конечно, здесь очень было бы важно, чтобы доктор участвовал в процессе выбора дозы. Но и сам больной тоже не должен быть слеп и глух, и не должен формально к самому себе относиться. Отслеживать свое состояние нужно. Я не призываю измерять артериальное давление каждый час.
0: У одной пациентки, ну, она была пожилая, все, ей назначили лекарство от учащенного сердцебиения, бета-блокатор, по-моему, Эгилок, не помню. Вот, ну, что-то из этой группы бета-блокаторов, неважно. Вот, у нее стало давление 220. И 2 года у нее было это давление 220, она пила вот этот самый, значит, бета-блокатор, от давления, который, кстати, он от давления.
1: Гипотензивная группа.
0: И у нее скорая дежурила в подъезде, замучились. И я думаю, что эти бедные бригады скорой помощи просто замучились. Но потом ее участковый врач и ее терапевт сказала, чтобы она отменила Эгилок. И уже через 2 дня у нее опять стало давление 120 на 80. Вот как вы можете прокомментировать этот случай?
1: Вы знаете, я к нему как раз была готова, потому что в свое время я проводила исследование как раз влияния бета-адреноблокаторов на артериальное давление у здоровых людей, у студентов. Во время сессии, потому что эта группа, кроме снижения артериального давления, обладает еще некоторыми свойствами предупреждать стрессовое влияние на организм. И мы решили посмотреть, а как это будет у студентов. И вы знаете, оказалось, что очень индивидуальна реакция на бета-блокаторы. И у нас обнаружилось из 36 человек, которых мы наблюдали в ситуации стресса сессионного, у троих в результате вот этого сочетания бета-блокатор плюс экзамен резкое повышение артериального давления, которое после однократного приема бета-адреноблокатора продолжалось в течение 1,5 недель.
0: Ничего себе.
1: То есть нам пришлось им корректировать это артериальное давление уже другими усилиями. Из этого мы исходим в трактовке вот случая, о котором вы сказали. Совершенно очевидно, что этой пациентке назначена не своевременно была терапия бета-адреноблокаторами. Возможно, здесь и возраст играл в минус, потому что возрастное давление как раз у людей пожилого возраста очень часто сосудистое, а не сердечное, несмотря на высокую частоту пульса. А бета-блокаторы, как известно, действуют на сердечный компонент.
0: И они же суживают сосуды, кстати.
1: А сосуды периферические.
0: Они суживают сосуды.
1: Сужают часть сосудов. И я думаю, что вот это как раз сыграло свою пагубную роль у пожилого человека. И яркий пример тому, что бездумно проводилась терапия, ну как же можно было 2 года на препарате, который вызывает такие негативные последствия.
0: Ну а кто будет следить? Все-таки с точки зрения религиозной, по своим наблюдениям я вижу, у меня даже такая, вы знаете, теория 3 звоночков возникла. Вот первый звоночек легкий. Человек вот живет, делает, что хочет, живет, как хочет, грешит. И вот он первый звоночек, заболела голова, сегодня, до завтра, до месяца, до полгода. Ага, пришел к врачу, а у него давление 180. Вот первый звоночек, он как бы уже дает Господь, да, вот этому человеку дает понять, что ты же обрати внимание на то, что жизнь конечна, и что тебе осталось все-таки еще не вечное количество лет, что еще подумай о своей душе, ну и о своем здоровье. И вот человек дальше, он опять-таки не увидел, не заметил, ему дали таблетку.
1: Здесь еще очень важный момент, как гипноз. А я выпью лекарство,
0: да,
1: и я поправлюсь. Вот это глубокое заблуждение. Лекарство может только помочь, каким бы оно ни было по происхождению. Да, на больший срок, на меньший срок. Невозможно заменить процесс работы над собой. А все хронические болезни происходят из нас самих.
0: Кстати, вот я несколько дней назад сидел с одной пациенткой и разбирался, она принимала очень много лекарств от давления. Ну и я же каждый раз, я их, конечно, знаю многие, но я каждый раз стараюсь все-таки открыть справочники новейшие, это еще правильно, раз проштудировать.
1: Лишний раз не помешает.
0: И вы знаете, открыл один справочник, другой, одно, другое, третье лекарство, и я и неожиданно для себя сказал: бедные мужчины, им же лечиться таблетками от давления нельзя. Везде побочные эффекты. Конечно. И импотенция.
1: Ну и бедные женщины, потому что у очень большого количества серьезных препаратов есть влияние на функции месячного цикла со всеми вытекающими последствиями.
0: Так да, что здесь... а вытекающие последствия, кстати, это нередко гормонально зависимые опухоли. Вот человек, выпив таблетки, пьет их, бежит дальше. Ему второй звоночек, уже посильнее. Микроинсульт. Ну вот один из случаев таких, когда левый глаз, верхняя часть, стала там какая-то пленка. Вот, то есть это, значит, человек пошел к врачам, обследовался, у него микроинсульт. А это уже второй более серьезный звоночек. Да, это второй более серьезный звоночек. Опять тоже нужно подумать о душе, вот нужно подумать о грехах и все такое прочее.
1: И о том, ради чего бежим.
0: Да, о том, ради чего бежим и куда. Это вы абсолютно правильно, Елена Евгеньевна, заметили. Господь как бы дает человеку подумать, что вот тебе еще дается время. Вот, подумай о своих грехах, помолись, остановись и так далее. Ну и уже я вот заметил по своему опыту, это третий звонок, это уже, конечно, перед смертью, то есть это очень тяжелый или инфаркт, или инсульт, когда уже человек лежит, когда он уже не может встать, он беспомощен, и ему приходится переосмысливать все то, чем он жил за годы, десятилетия до этого. Я думаю, что все-таки очень важно вот это вот религиозное воспитание, и надо думать о своей душе.
1: Вы знаете, надо это глубоко думать. Верно, потому что ведь к этому пришла сегодня и кардиология, научная кардиология. Если посмотреть, кто болеет, чаще всего страдает инсультами, инфарктами, мы удивимся, но это люди, которые со своей точки зрения смотрели на реализацию и пытались добиться суетных целей, как это ни странно.
0: А, то есть есть такие научные работы, да?
1: Конечно.
0: Ух ты, как...
1: Болезнь начальников.
0: Стресс,
1: но ведь начальником
0: времени
1: можно быть не в том смысле, что директором, а на своем рабочем месте, в своей собственной семье пытаться комплекс начальника реализовать. Я главный. Вы все будете делать так, как я решил. В своей собственной жизни я постановил. Не надо.
0: Ну да, то есть
1: жизнь
0: гордыня вами... все-таки,
1: конечно,
0: она получает какие-то
1: Господь
0: воздаяния.
1: Господь будет руководить человеком, если он услышит его слова. Остановитесь, оглядитесь и подумайте, зачем, для чего и что добьемся. И не важнее ли это время потратить на ребенка своего, на своего близкого человека, на самого себя, в конце.
0: Да, спаси Господи, братья и сестры, вы слушали передачу «Консилиум», в которой врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович и профессор Лисиовская Елена Евгеньевна обсуждали проблемы атеросклероза и заболеваний сосудов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконах Божией Матери Пюхтицкая и Боголюбская, житие мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия схимонахине Варваре Дюниной, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18, и лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 7, о родостотворном плаче, часть 3. Передача детям «Русская народная сказка» Никита Кожемяка продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Консилиум» доктора Александра Александровича Алифанова и профессора, доктора медицинских наук Елены Евгеньевны Лисиовской «Лечение атеросклероза».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы задаем себе вопрос, по какому правилу должен жить человек? И мы получаем ответ часто от святых. Все мы очень честные, мы любим великого святителя Божия, чудотворца Николая. Мы называем его правилом веры. И далее продолжаем. Образ кротости, воздержания учителю. Явися стаду твоему. Я же вещей истина. Всего ради стяжал есть смирение высокое, нищетою богатое. И заканчиваем. Отче священно, царица Николы. Моли Христа Бога, спастися душам нашим. Вот он жил по правилу веры. Мы задаем себе вопрос, так ли мы живем? Как мы должны вести себя? И Господь в Евангелии раскрывает нам правила веры. Возлюбишь и Господа от всего сердца, от всей души, и от всего помышления, и ближнего, как самого себя. И Господь открывает, что значит, как мы должны любить друг друга. Что если мы даем в долг и ждем, что нам отдадут, вот и язычники это тоже творят, потому что они делают, а выгод когда, чтобы правая рука не знала, что делает левая. То есть даете и думаете, что да отдадут, спаси Господи, не отдадут, тоже хорошо. Вот. Так учит нас, и мы видим, как учитель, святитель Николай безвозвратно. Он не просил, чтобы отдали ему долг. А помните, когда отец хотел бесчинство отдать дочерей, он ночью тайно трижды подал золото в мешочках. И когда третий раз уже он, отец, не спал, брякнул этот мешочек для выдачи третьей дочери, он, выбежав, ухватился за ноги святителя, он сказал, никому не говори. Вот, возлюбленный, какое воздержание было, чтобы никакой славы даже не было от человека. Вот там жили святые. Там Господь призывает и нас, чтобы мы призваны на дела благая, на добрый и правый путь. Вот что нам говорят святые отцы и подвижники веры благочестия. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки, говорит евангелист Матфей. Эти короткие и понятные всем евангельские слова Христовы содержат все сущность всех других евангельских наставлений. В этом закон и пророки, говорит Спаситель и заповедует в своих словах, любовь к людям, любовь друг к другу во всех ее проявлениях. Вот видите, все Евангелие наше, возлюбленные братья и сестры, это Евангелие любви. И Христос ради любви к нам, ради нас грешных и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Как просто это мудрое слово Христово, заповедь о любви. В нем Господь не требует из нас во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. А о том, как мы должны поступать с людьми и как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, всегда скажут нам и совесть наша, и сердце, и разум. Сила этой христианской заповеди не в том только, чтобы мы не желали и не делали того, чего не желают люди, но чтобы мы желали и делали то, чего они желают, чего мы и сами себе желаем. Вот видите как, чтобы, что мы, наше желание, то это доброе, как говорит, доброе гоните друг к другу и ко всем. Ты хочешь, чтобы никто не насмехался над твоими слабостями, недостатками. Это неприятно тебе, это бывает тяжело для тебя. Так и ты сам, как говорит святой апостол, удержи язык свой от зла. Так велит нам Слово Божие, сказанное Господом Иисусом Христом. Кто скажет брату своему, пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Спаситель требует, чтобы мы удерживали себя от бранных и злых слов. Вот почему с детства возлюбленные братья и сестры особенно нам внушали родители, что видишь у Бога человека, не смейся, что Господь, помните, как я рассказал, Господь роги пригует и будешь носить. Все от Господа. Вся жизнь человеческая от Господа. Поэтому мы должны с самого детства уже приучать детей, чтобы они никогда не издевались ни над животными, ни над людьми, ни над кем. Потому что мы не желаем, чтобы над нам кто-то издевался. Мы не желаем, чтобы нас осуждал кто-то. Поэтому и мы не должны осуждать никого. Так, возлюбленные, или не так?
3: Так.
2: Какая великая сила у добродетели неосуждения, возлюбленной. О, если бы мы, дорогие, чаще себе напоминали великие слова Христова об этом. Вот они. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осужденны. Прощайте, и прощены будете, говорит евангелист Лука. Господь обещает каждому из нас, если мы не будем осуждать, а будем прощать, Он не осудит и нас, простит и нам. Только того ждет Небесный Отец от нас, чтобы сердце наше было исполнено истинной любви друг к другу, не носило в себе греха осуждения ближнего. Господь и сам не осудит того, кто не осуждает, и поможет себе переносить обиды и осуждения со стороны других. Помните, возлюбленные братья и сестры, я приводил вам пример, как один монах, он не особенно был родивый, но никого не осуждал и умер. И вот братья молились за него 40 дней, и один монах увидел его в особом помещении, в особом благодатном месте, ну как мы называем, в раю. И он говорит, как же ты был нерадивый, и ты очутился в таком чудном месте, спрашивает этот инок у этого умершего монаха. Он говорит, правильно, я самый грешный человек, нерадивый, но я за всю жизнь я не судил никого. И когда я пристал на суд в 40-й день, то Господь сказал своими словами, ты не осуждал никого. И я тебя не осуждаю. Уйди в радость Господа своего. Вот видите, возлюбленные, какое великое благодеяние это не осуждать. Даже наши нерадения друг раз Господь покрывает за нашу добродетель, только за то, что мы не осуждаем. А как мы людям любим осуждать друг друга. Этот брат такой, эта сестра такая. Она вот невежественна. И мы начинаем все отыскивать плохое. И не видим в человеке добра. Не видим, что человек-то, может быть, в это время, когда мы его осуждаем, он кается пред Господом. Он плачет пред Господом за свои грехи. Можно ли осуждать, братья и сестры?
3: Нет.
2: Нельзя. Никого нельзя осуждать. Вот. И когда мы берем суд, значит, мы как бы становимся судьями. А кто нас поставил судьями? Разве Господь нас ставил? Помните, как пророк Давид говорит: «Боже, суд твой цареви дашь, и правду твою сыну цареву». Но не нам, Господи. Господь там нас не поставил судьями. Да, вы скажете, батюшка, не поставил. А у нас вот суды есть, судят. Да, это судьи какие? Гражданские судьи. Помните, как неправедный судья-то судил? Он говорит: «Бога не боюсь и людей не стыжусь, но эта вдовица очень надоела мне. Так я сделаю, что она просит». И Господь как сказал: «Безумный судья, разве я не слышу, что она вопиет ко мне день и ночь?» Поэтому эти судьи, они еще не всегда правильный суд ведут. Вот окончательный суд – это когда настанет день страшного суда, когда мы все предстанем на суд за свои дела, за свои поступки, за все, за свое, что мы содеяли в этой земной юдоле. Далее, возлюбленные братья и сестры, если мы хотим, чтобы люди к нам не были жестокосердными, злыми, сам не будь черством. Вот говорит нам святые отцы как. Слышите? Открывайте свое сердце пред бедой и скорбью ближнего своего. Будь милостью, любящим брата своего. Помни слова Господа Иисуса Христа. Давайте и дастся вам мерою добрую, утрещенную, нагнеченную, переполненную, говорит евангелист Лука. Господь воздаст за все, что мы сами даем ближним нашим, и положит им на сердце помочь нам, когда мы будем нуждаться в чем-либо. Господь воздаст нам вечным воздаянием, если мы будем милостивыми. Он обещает помилование на страшном суде. А вечное помилование – это не то, братья, что носят в своих чистых и святых мечтах каждый истинный христианин, о чем он пламенно просит, думая о смерти и отчете по смерти за свои дела, совершенные в дни земной жизни. И часто я привожу слова добрым христианам, что где хорошо, там и без нас хорошо. А мы должны быть где? Где тяжко дышится, где горе слышится. Христианин, будь первый там. Мы должны быть первыми там, где горе, где человеческое страдание. Вот обездоленный, вот отец Александр, где сидят заточенные. Многие, может, и за правду, а многие, может, и по своей нерадивости или не умеющие доказать, что он невиновен, сидят в заточении. Сколько таких людей? А в больницах мы посмотрим. Разве там радость? Операции, страдания, кровь, врачи спасают больных, помогают как могут. Опять мы должны быть тоже там. Вот скажите, батюшка, некогда. Надо и детей накормить, надо и в храм сходить, надо и уборку произвести дома. Да, я знаю, что

0: Почила, Господи, матушка Варвара 1 июля, в день празднования Боголюбской иконы Божьей Матери 1997 года, пережив своего святителя, владыку Иоанна, на 2 года. Схимонахиня Варвара Дюнина, в миру Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна Дюнина – духовное чадо, верная послушница и врач преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. В издательстве «Царское дело» вышла книга «Поминайте наставников ваших. Воспоминания духовных чад», где и было помещено, это в 1997 году вышла книга «Воспоминания о владыке Иоанне», записанная его дочерью, матушкой. Перед смертью она приняла постриг схимонахини Варвары, тогда еще Валентина Сергеевна Дюнина. Схимонахиня Варвара, автор воспоминаний «Крестный путь владыки», верила свою судьбу митрополиту, тогда еще иеромонаху Иоанну, в 11 лет. 4 десятилетия вел ее пастырь ко Христу, уча смирению и послушанию. После смерти святителя, памятая его давнее благословение, Валентина Сергеевна писала «Непростой путь под благодатным архиерейским покровом». И затем, отрешившись от всего земного, приняла постриг и схиму, приуготовив себя к новой встрече со своим духовным наставником и отцом. На этот раз в жизни вечной. В 1995 году отошел владыка Иоанн. Недолго пережила его духовная дочь. В 1997 году она представилась. 28 января 1997 года она была пострижена в мантию с именем Ксении, а в 29 января в схиму с именем Варвары, в честь святой Варвары Великомученицы, которую она почитала с юности. Оба пострига совершил Преосвященный Никон, епископ Уфимский и Стерлитамакский. В свое время владыка Иоанн предсказал своей духовной дочери, что она будет мученицей. Тогда было время гонений на церковь, и Валентина Сергеевна решила, что, видно, ей придется пострадать за исповедание веры. Но Господь судил иначе. После смерти святителя схимонахиня Варвара слегла от той самой болезни, от которой 8 лет назад единой молитвой излечил ее духовный отец. И после тяжких страданий, мученической кончины, она отошла ко Господу 1 июля 1997 года, в день памяти боголюбского образа Божьей Матери. И сегодня, братья и сестры, я рада вам представить рабу Божию Ирину. Иконописец, раба Божья Ирина, сподобилась при жизни общения со схимонахиней Варварой, тогда еще Валентиной Сергеевной Дюниной. Господь промыслительно посылает нам в нужные минуты нашей жизни тех людей на наших узких тернистых тропочках. Мы даже не сознавая того, что это дар Божий, встреча с такими людьми. И посылает именно в тот момент, когда необходимо нам. Такой встречей и была встреча Ирины со схимонахиней Варварой. Ирина, вам слово.
1: Валентина Сергеевна, скромнее, наверное, редко я встречала кого. Красивая, статная, музыкальная, добрая, удивительно скромная. Вы знаете, как мать всем, она ходила за каждым батюшкой, за каждым храмом следила. Она вышивала, она шила, она сама ездила, покупала ткани. Она волновалась о каждом приходе. И 10 лет назад это была мать нашему Санкт-Петербургской епархии. Она стремилась каждого поддержать. Батюшкам она находила средства купить Евангелие. Давала им деньги из своих собственных средств. Она брала у своей подруги, Надежды Михайловны, и Кимкиной. Она и говорила ей: «Надя, Надя, за нас же будут молиться». И та привозила и отдавала ей. А я ее встретила по благословению старца Серафима Саровского. Я была в Дивеево. И там мать Митрофания, монахиня, алтарница, которая многим выдавала сухарики из чугунка батюшки, и которую тогда считали и считают прозорливыми.

0: девицей, она послала меня с просфорами к владыке и сказала при этом: «А эти передай Валентине и Олимпиаде». Такой интересный говор. Я тогда не знала, как, где их найти. Ну, промыслу Божию нашла, пришла в резиденцию. И вот меня встретила женщина дивной красоты. У нее лучились глаза. Вообще вся она была такая настоящая женщина. И фигура, и манеры, и движение. И так я с ней познакомилась. Дальнейший путь. Мне несколько раз приходилось близко с ней работать. Хочется рассказать о том, что по промыслу Божию я с ней шила в резиденции, вышивала. И когда уже ушел владыка в иной мир, мы поехали к отцу Николаю Гурьянову, в числе нескольких, сопровождать ее. И там отец Николай Гурьянов предсказал ей, что она будет в больнице, а потом пойдет на кладбище. Это было так ясно, но тогда, конечно, никто не мог об этом знать. И вот Валентина Сергеевна уезжает в Самару. Проходит некоторое время, она принимает постриг, уже будучи очень и очень больной. Страдания у нее были невероятные. У нее был рак легких, и никакие лекарства не могли облегчить ее страдания. И вот она, вы представляете, волнуется о каждом. Она не позволяет за собой ухаживать, стирать. Она ежедневно вычитывает правила, при том, что она не может в этих состояниях более это все исполнять. Тем не менее, она почти не спит. И вот перед Пасхой, накануне Страстной, ей приснился владыка и говорит: «Готовься, через 3 дня ты пойдешь ко мне». Вы представьте, она всех подняла на ноги, просит: «Молитесь, чтобы меня не взяли на Страстной». Потому что она не хотела отвлекать от служб церковных, чтобы возились с ней, чтобы люди в храме стояли. И вы знаете, кто молился? Но молитва была услышана. Молитва была услышана, и Валентина Сергеевна была продлена, схемонахиня Варваре, было продлено еще время. И вот я звонила ей перед Пасхой. И говорю: «Валентина Сергеевна, матушка, как вы там?» Она говорит: «Передай всем, восхожу на Голгофу. Мучения адские». Это из ее уст услышать. Вы знаете, наверное, выше страдания редко можно придумать. И вот она умирает. Умирая, передает благословение, передать кому что нужно. И вот я, дозвонившись, слышу: «Передайте там отцу Игнатию, чтобы он молился». А в этот момент я нахожусь в Лавре. Лето. Никого нет, я никого не знаю. Я там работала, будучи в мужском монастыре, естественно, ни с кем старалась не сталкиваться, не встречаться. Практически никого не знаю. Отца Назария не было, он был в отъезде. Я кинулась в церковь, думаю, ну как мне исполнить, как сказать, чтобы за нее молились. И вы знаете, чудо. Я вижу, идет по дороге монах, низко наклонив голову. Я бегу к нему и думаю, что же я скажу? Думаю, скажу, что я не знаю почему, но я должна вам передать, что матушка Варвара умерла. Подходя, я обнаруживаю, что это тот самый иеромонах Игнатий, которого она любила и в числе первых назвала передать ему. Так я исполнила ее благословение. А дальше? Думаю, как дать знать летом, 1 июля, как дать знать нашим православным, что не стало ее? И вот я решаю повесить объявление на могиле владыки. А как сделать благословение это в лавре, в монастыре? Я знаю, что ничего не делается без благословения. И вот, написав объявление, я иду, и вдруг машина, а в машине архимандрит Гурий, который одно время был послушником у владыки. Я говорю: «Владыка, благословите, повесить». Он говорит: «Да». Я говорю: «Матушка Варвара умерла». А он говорит: «Я ее видел. В мае месяце я был у них на даче владыки. И я видел матушку, которая 1.5 месяца ни разу не присаживалась и не могла лечь. Она стояла, опершись на беседку, руками. У нее ноги, естественно, от стояния, отекли невероятного размера». И вот архимандрит Гурий говорит: «Она несла, помимо подвига мученичества, она несла подвиг стояния». И вот эта дивная матушка, она дошла ко Господу в день Боголюбской иконы. Схемонахиня Варвара, великомученица.
1: Сама схемонахиня Варвара в своих записках, которые опубликованы в книге «Поминайте наставников ваших», описывает свою первую встречу с владыкой Иоанном в Саратове еще в 1949 году, когда ей было всего 5 лет. Уже тогда в детскую душу запал образ будущего святителя. Он был красивый, кудрявый, как она вспоминала в детстве, и необыкновенно добрый. С детства она была приведена в храм и воспитывалась в лоне православной церкви. И после войны многие священники, как описывала матушка, ходили по улицам в рясах, не скрываясь. И над ними нередко смеялись. И я видела, как дети бросали в них камни. Я горько плакала от своей беспомощности. а если и пыталась защитить, то расплачивалась тем, что и меня начинали дразнить попиха, монашка. Вот так детские невинные клички попиха, монашка так к ней прилепились, и по жизни она и пошла этим крестным монашеским иноческим путем, избрав тернистую тропочку девства. В 11 лет будущая схемонахиня Варвара встретилась с владыкой Иоанном в Саратове. У одной из пожилой прихожанки была трапеза, и владыка будущий читал житие святого Иоанна Богослова. И матушка вспоминает: «Я, слушая его, расплакалась. Хотя я и очень стеснялась своих слез, но сдержать их не хватало силенок. Батюшка наблюдал за мной, а по прочтении пригласил на первую беседу и спросил, чем вызваны слезы. Я отвечала, что завидую Иоанну Богослову, потому что он и на земле был близок к Богу, и Господь возлюбил его, а я не умею ни на шаг приблизиться к нему. И такая я грешная, что, боюсь, не оттолкнул бы меня Господь». Это был мой первый взрослый разговор с батюшкой. Тогда-то он и взял меня под свою духовную опеку, обещая вести к Богу. Еще он тогда спросил, кого из святых я особенно почитаю. И я сказала, что первое житие, которое я прочитала, было о великомученице Варваре, и что меня очень с ней сблизила любовь к Богу. Заметим, в 11 лет девочка говорит о том, что ее любимая святая великомученица Варвара. И на склоне лет она постриг принимает с именем Варвары. Вот тогда, в 11-летнем возрасте, владыка узрел в этой отроковице чистую душу, которая будет верно идти тернистой спасительной тропочкой вслед за владыкой. Так началось мое духовное кормление под благодатным покровом иерея-епископа, архиепископа, митрополита Иоанна. А с 15 лет батюшка Иоанн руководил мной с помощью писем. И матушка схемонахиня Варвара приводит письмо владыки Иоанна и несколько здесь писем. Вот небольшое письмецо я, братья и сестры, вам прочитаю. Эти письма и нам полезны. «Очень хорошо, что открылось тебе твои немощи. Вот и изучай их. Пока что они еще не так глубоки. Помни, что Господь смотрит не на то, сколько ты грехов выскажешь, а на то, с каким сокрушением будешь исповедоваться. Ничего не скрывает своего отца. Со служивцами своими не смущайся. Ведь они люди мира сего. Им ведь нечем больше утешиться, как только краситься и любоваться. А ты будь скромной», наставлял свое духовное чадо будущий митрополит Иоанн. А подписывал он свои письма так: «Твой батюшка, недостойный иеромонах Иоанн, твой духовный отец, недостойный иеромонах Иоанн». Еще матушка приводит примеры прозорливости своего духовного отца. Бывая в Троице-Сергиевой лавре, Валентина Сергеевна исповедовалась у старца. И старец сказал: «Надо бы тебе чёточки благословить». Она на это подумала: «Но ведь у меня нет на то благословения моего духовного отца молиться по чёткам». И, приехав к своему духовному отцу, ничего не говоря об этом, владыка вручает ей чётки и говорит: «Приучайся к молитве». Еще один момент жизни схемонахини Варвары. Что интересно, что в своих воспоминаниях крестный путь владыки было очень сложно, братья и сестры, найти то, что касается личной жизни матушки Варвары. Воистину, как сказала раба Божья Ирина, это был скромнейший человек, и она себе очень-очень мало дала нам сведений о ее жизни, о ее внутреннем делании. Поэтому теми небольшими фрагментами мы с вами и рады тому, что записано, воспользуемся. Матушка Варвара рассказывала, как после школы она пришла в храм с портфелем, а в то время у них правящий архиерей был ныне известный нам всем митрополит Вениамин Федченков. Митрополит Вениамин Фетченков произносил проповедь. Я стояла близко к кафедре и жадно впитывала каждое его слово. «Вы не смотрите, дорогие мои, на наши золотые шапки, украшенные камешками», — говорил он. «Если бы кто из вас знал, какие они тяжелые, я одно лишь вам скажу, что архиерейство — это мученичество. И пред Богом мы несем большой ответ. Господь судит по делам и по сердцу». Друг владыка Вениамин Фетченков поворачивается к девочке, тогда еще Валя, и говорит: «Ты меня, деточка, поняла?» И она хотя застеснялась, но твердо ответила: «Поняла». Владыка улыбнулся и сказал: «Ну, раз ты поняла, то и все поймут». Еще такой момент, связанный с владыкой Вениамином Фетченковым, описывается схемонахиня Варвара. В том же храме после божественной литургии владыка выходил, и люди спешили к нему за благословением. И владыка, уходя, раздаривал многим конфетки, но бывало, кому-то и луковицу даст. И Валечка после школы с портфелем торопилась по-детски: «Может быть, и мне конфетку владыка даст». И никак она не могла попасть к нему, потому что тесный коридор, тесные ряды прихожанок не позволяли ей, маленькой девочке, поближе к владыке пройти. Вдруг слышу его голос: «Отойдите, разрешите, разрешите, пропустите девочку». Люди расступились, освободив целый коридор. Владыка взял меня левой рукой, в правой у него был посох, и повел по дорожке, никого более не благословляя. Я чувствовала себя неловко и даже пыталась высвободить руку, но святитель держал ее крепко. Только у выхода он отпустил меня. Наклонился, добродушно улыбаясь, дав конфету, сказал: «Ну вот, а теперь беги». Я побежала домой, очень взволнованная, и рассказала обо всем маме. Тогда люди и стали рассуждать, какой же уготованный Господом путь предсказал мне святитель. А мы теперь вот видим, какой путь митрополит Вениамин Фетченков своими действиями предсказывал, и словами, и действиями. Так вот, рука об руку со святителем и с пониманием того, что архиерейство — это мученичество, матушка Варвара поняла только под крышей архиерейского дома. И уж когда владыка Иоанн заболел, и чадо уговаривали владыку уйти на покой, он неизменно отвечал: «С креста не сходят, с него снимают». Эту крестную ношу помогала смиренно нести, подставляя ей свои хрупкие плечи, схемонахиня Варвара. При жизни я удостоилась, братья и сестры, видеть ее только один раз за год до кончины. Это был день памяти владыки Иоанна, годовщина его смерти. И матушка Варвара в Александро-Невской лавре в Троицком соборе шла к причастию. Так Господь устроил мою тропочку, что я оказалась рядышком с матушкой. Я обратила внимание, чисто по человеческим, по женским меркам, какая удивительная красота и в то же время духовная собранность у этой женщины. Схемонахиня Варвара тогда была в легкой, такой пуховой паутиночке белой, белом платочке. И у нее было такое царское величие и достоинство, и удивительно красивые глаза. После причастия схемонахиня Варвара пошла на могилку владыки Иоанна. И здесь мы опять оказались рядышком и уже вместе молились о упокоении владыки Иоанна. И теперь, братья и сестры, передо мной в книге «Поминайте наставников ваших» я вижу портрет ее в схеме. Схемонахиня Варвара на фоне портрета духовного отца митрополита Иоанна и духовного отца владыки митрополита Мануила Любешевского. Три инока смотрит на нас с портрета. И, взглядываясь в светлые лучистые глаза, в светлый ангельский лик матушки, думаешь о том, что воистину у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И ни смерть, ни живот, как говорит апостол Павел, не смогут нас разлучить от любви к Господу нашему Иисусу Христу. Помолимся, братья и сестры, о ее упокоении. Вечная память вам, честная матушка, верная послушница преснопамятного митрополита Иоанна Снычева. Схемонахиня Варвара, вечная память вам.

1 по 10 июля 1914 года в Санкт-Петербурге прошел первый и, как оказалось, единственный в предреволюционной России съезд военно-морского духовенства. По указанию протопресвитера российской армии и флота Георгия Шавельского на съезд были вызваны от 12 военных округов империи 41 человек, 18 протоиереев и 23 иерея, а также по 4 представителя от морского духовенства. Главную цель съезда его организатор, протопресвитер Георгий Шавельский, сформулировал в первый же день съезда – поразмыслить о способах, как сделать более продуктивным наш пастырский труд. Ярким свидетельством плодотворности съезда стала выработка инструкций для действий военно-морского духовенства в условиях боевой обстановки, которая и была одобрена съездом. Как вспоминал позднее сам протопресвитер, значение инструкции было колоссально. Она вводила в точный курс работы и круг обязанностей каждого прибывшего на театр военных действий священника. Это в особенности важно было для вновь мобилизованных, совершенно незнакомых с условиями и требованиями военной службы. А их было огромное большинство. В мирное время в ведении протопресвитера состояло 730 священников, а за время же войны через армию прошли свыше 5000 человек духовенства. Инструкция точно разъясняла каждому – полковому, госпитальному, судовому священнику, где он должен находиться, что он должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедовать Слово Божие.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18.
1: В последней части книги Иова, это эксод, говорится, что Иов принес о своих друзьях жертву, и тем они были избавлены от смерти. И вслед за тем Господь особым образом возвеличил Иова, буквально «взрастил». Иова. Вот чтобы понять, что это такое «взрастил», нужно вспомнить, как Бог благословил первых людей, человечество Адама. Книга Бытия, 28 стих, 1 глава. «И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь». Первое «растите» ауксаносте относилось к внутреннему развитию человечества. Это было основное. Второе «множьтесь» тюнесте относилось к внешнему развитию, то есть увеличению числа человеков на земле, к размножению. И в решительный момент священной истории, после грехопадения, Господь возобновлял нечто из тех благословений, которые Он дал первым людям. Например, для Ноя и сынов его после потопа, для Авраама, для Измаила. И вот теперь для Иова. И на Иове, пострадавшем и претерпевшем, мы хорошо видим, что такое духовный рост и благословение Божье. «Растите». Ибо сам Господь взрастил или возвеличил Иова. Через Иова произошло в церкви то, о чем апостол Павел говорит применительно к церкви Христовой. Это называется возвращение или приращение тела Христова, ауксисис, возвращение тела Христова, когда мы любовью, говорит апостол, взращиваем все в того, который есть глава Христос. Церковь в Иове возросла. Первое, что мы увидим, церковь в Иове возросла, а второе, еще на Иове видно, что такое умножение, то есть хорошее умножение семьи и имущества семьи. Глава 42, стих 10. Господь же взрастил или возвеличил, лучше взрастил Иова, когда он помолился о друзьях своих, оставил, важнейший момент, оставил им Господь грех их, и дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение. Господь взрастил Иова, и совсем иное читаем в еврейском тексте. Яхве возвратил плен Иова. Вот специфическое выражение, что оно означает. Это мы узнаем из Второзакония. Одно из слов благословения, которое Бог изрек Израилю через Моисея, было «возвратит Господь Бог твой плен твой». Ну, буквально «возвратит тебя из плена», вернет прежнее состояние. То есть, по масорецкому тексту получается, что Иов был как бы в плену у дьявола, а Бог его из плена вернул. Однако, в плен народ идет за богоотступничество. Возвращается из плена после того, как возвращается к Богу. А Иов не был богоотступником. Он от дьявола страдал невинно. Поэтому, так в греческой Библии, Господь не просто вернул Иова в прежнее состояние, он именно увеличил, вырастил Иова. Торгум книги Иова из Кумрана согласуется с Септуагинтой, и Бог обратился к Иову с милосердием. В чем Бог дал человеку вырасти? Вот что мы сейчас будем изучать. В чем Бог дал человеку вырасти? Как ветхозаветная церковь выросла в Иове? Очень выросла. Когда Иов помолился о друзьях своих, то оставил им Господь грех их. То есть через молитву Иова произошло оставление греха его друзей. Господь оставил друзьям Иова их грех. Священническое служение Иова, когда он жертву принес, восполнилось. К жертве прибавилась молитва. И конец истории Иова дает возможность заметить, что есть разрешение греха, и что есть оставление греха. Через жертву происходит разрешение греха. Через жертву происходит разрешение греха. Ранее, когда друзья Иова сделали, как повелел им Господь, Иов принес о них жертву, Господь разрешил элюсен грех их. Вот сравним с тем, что сказано в Евангелии о таинстве священства. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. По молитве может происходить оставление греха. Теперь, когда Иов помолился о друзьях, Господь оставил им грех. Об оставлении греха мы просим в молитве. Отче наш, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Можно думать, что Иов помолился о друзьях Богу, оставь им прегрешение их, как я им оставил. Такую ли молитву Бог даровал Иову, не знаем, но молитву Иова Бог исполнил. Он оставил грех. Некогда по молитве Авраама был избавлен от смерти Авимелех, царь Герарский, причем Господь назвал Авраама пророком. Впервые это слово тогда было употреблено, пророк, применительно к Аврааму. Господь сказал Авимелеху об Аврааме: «Ибо он пророк есть, и помолится о тебе, и жив будешь». Но возникает вопрос, почему впервые в Писании Авраам был назван пророк? Авраам ничего не изрекал. Он пророчествовал о Спасителе своим делом. То есть по молитве Авраама был спасен Авимелех, это был язычник, который желал быть праведным. И аналогично, по жертвоприношению, которое принес Иов, Господь избавил его друзей от смерти, а по молитве Иова Господь оставил их прегрешение. Это новое и, по существу, самое значительное сближение Иова и Авраама. Затем, что Иов сопоставим с Авраамом, мы начали следить от начала книги и тоже находим в конце книги. И можно предположить, что для масоретов такое сближение идумеянина Иова с их праотцем Авраамом было неприемлемо. Это предположение. Смотрим тексты. В масоретском тексте находим то, чего там нет, сравнительно с греческим переводом. Нет слов о разрешении греха через жертву Иова, нет слов об оставлении греха по молитве Иова. Стих 10, перевод с еврейского. «И Яхве вернул плен», то есть прежнее состояние Иова, «когда тот помолился за друга своего», исправляют за друзей своих, «и прибавил Яхве все, что было у Иова вдвое». И к тем расхождениям по смыслу между септуагинтой и масоретским текстом, который мы отмечали ранее, прибавляются в этом стихе 10 три новых расхождения по той же самой логике масоретского текста. Принижение Иова и относительное ослабление вины его друзей. В септуагинте Господь взрастил или возвеличил Иова. В масоретском тексте Господь вернул Иова в прежнее состояние. Далее. Принесена жертва. Господь разрешил грех друзей Иова. В масоретском тексте принесена жертва. Господь поднял лицо Иова. Последнее. Иов помолился. Господь оставил грех друзей и вдвое дал Иову. Масоретский текст. Иов помолился, и Господь вдвое дал Иову. Об оставлении греха речи нет. В греческой Библии мы видим, как благословение Божье, данное человеку в день сотворения, растите и множьтесь, действовало на праведнике, каким был Иов. Согласно первому члену благословения «растите», церковь в Иове выросла. Иову было дано принести искупительную жертву. Ему была дарована молитва о друзьях, которая прообразует разрешительную молитву священника об отпущении грехов. Второе. Множьтесь. Согласно второму члену благословения Божьему, множьтесь. Бог расплодил самого Иова, дал ему детей и достояние вдвое больше прежнего. Об этом будет речь. В сопоставлении септуагинты и масоретского текста видим, что в масоретском тексте недостает того, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой. И примеры сейчас будут в следующих стихах, потому что далее описывается великое событие в доме Иова, которое стало прообразом. Прообраз – это образ будущего события. Прообразом Пятидесятницы. Читаем 11 стих. «Услышали же все братья его и сестры его о всем случившемся с ним, и пришли к нему, и все, кто знал его первее, евши и пивши у него, утешили его, и они дивились о всем, что навел на него Бог. Становимся. Они дивились о всем, что навел на него Бог. Так, в масоретском тексте утешали его за все то зло, которое Яхве навел на него. И вот это выражение, что Яхве наводит зло, Раа, нуждается в комментарии. Вот это выражение нужно правильно понимать, потому что термин Раа имеет основные значения. Это зло и бедствие. Например, дни бедствия – это старость. Вот оборот «Яхве навел зло» может иметь, в принципе, два таких значения. Бог отступается, и человека или народ постигает то зло, которое он сам творит. Например, Манассия, царь Иуды, грешил в самом храме Иерусалимском, делал зло, озлобил храм и царство, и сказано: «За это Яхве Элохим навел зло на Иерусалим и на Иуду». То есть Бог дал совершиться на Иерусалиме тому злу, которым царь озлобил храм Иерусалимский. И второе принципиальное значение – это бедствие. Поскольку Иов страдал не за вину свою ли, детей или народа, выражение «Яхве навел зло» – значение «Бог попустил бедствию», то есть не избавил от лукавого, о чем ясно говорится в прологе. Переводчики на греческий язык, когда работали с этим выражением, могли посчитать, что буквальный перевод «Бог навел зло или бедствие» будет соблазнительным. И в греческом тексте сказано: «Бог навел на Иова дивное». Пришедшие, кстати, дивились о том. История Иова – это дивное, чудесное. Почему? Потому что в страдании Иова открылась слава Божья. Возможно, это была главная мысль переводчиков, и она согласуется с евангельской истиной, что невинный страдалец, в Евангелии это, если помните, слепорожденный, что невинный страдалец, когда исцеляется, на нем являются дела Божии. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Далее. К Иову сказано: «Пришли братья и сестры, и те, кто знал его первее». А где были братья и сестры Иова и все знакомцы, когда Иов страдал? А где были ученики Христовы, когда он страдал? Они рассеялись, как и сказал им Иисус наперед: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Далее сказано, что братья и сестры пришли и утешили Иова. Парекалесан. А после воскресения Христова рассеянные собрались, и им был дан дух утешитель. Параклетос, то есть собрание в доме Иова, прообразует Пятидесятницу. Согласно Септуагинте, Иов получил истинное утешение. В масоретском тексте не так. Иову посочувствовали. Пришедшие, как сказано, сетовали с ним и утешали его. Изменение смысла произошло через прибавление синонима. Сетовали или покачивали головой в знак сочувствия. Но точно так же покачивали головой и сочувствовали, и для этого пришли к нему Элифаз, Вилдат и Сафар, чего тогда никакого утешения Иов не получил. Далее сказано: услышали все братья его и сестры его. Вообще нисхождение Святого Духа в Пятидесятницу было как шум и голос. Сказано: когда был глас сей, сошлось множество народа. То, что случилось с Иовом, его страдания, исцеление, благословение Божие, все это дивное разнеслось и было услышано. И к Иову, услышавши, пришли родные и неродные. В масоретском тексте слышания не было. Пришли просто. Стих 11 заканчивается словами: «И каждый дал ему одну агнецу и 4 драхмы». Злата нечеканенного. Масоретский текст может быть в некоторых своих фрагментах очень полезен своими расхождениями с септуагинтой. Они наводят на мысль, что данное место может быть истолковано христологически. Что дал каждому из пришедших Иову в дар? Агнецу и 4 драхмы злата нечеканенного. В масоретском тексте не упоминается ни агнеца, ни 4 драхмы злата нечеканенного. Агнец в символике Нового Завета – это жертвенный агнец Божий, взявший грех мира. Соответственно, агнеца в литургической поэзии – это устойчивый образ для Богородицы. 4 драхмы золота, имеется в виду вообще-то говоря, какие-то четыре меры веса, потому что монет не чеканили. Четыре драхмы злата не чеканенного, не знаменованного упоминаются в книге Иова в связи с каким событием? В связи с событием, которое указывает на какой день? На тот день, когда на Богородицу и апостолов сошел Дух Утешитель, которым духом и было отчеканено золото Ветхого Завета в четырех Евангелиях. Каждый принес Иову в дар Агнецу, каждый принес Агнецу и тетрахму золота, что имело некоторое символическое значение. Смотрим масорецкий текст. Вместо Агнеца – кесета. Кесета – кесета. Это предположительно слиток весом больше сикля. Вообще упоминание кесеты можно считать показателем глубокой древности событий, которых описаны. Однако символического значения за этим даром, который почему-то принес каждый, нет. Вместо четыре драхмы золота упоминается золотое кольцо. Кольцо незем – это украшение, которое женщины носили в носу, а также в ушах. Опять-таки, за этим даром золотое кольцо тоже никакого символического значения нет, однако каждый его почему-то принес. Так, в одном стихе, 11-м, находим еще пять расхождений по смыслу между Септуагинтой, которая описывает собрание в доме Иова как прообраз Пятидесятницы, и масорецким текстом, которое все, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой, в нем, в этом тексте, это все отсутствует. Перечислим эти расхождения. Будем в данном случае педантичны. Сказано: «Услышали и пришли к Иову родные, знавшие его». Масорецкий текст, слышание не упомянуто. Далее. «То, что произошло с Иовом, было от Бога дивное». В масорецком тексте было от Бога бедственное. «Собравшиеся к Иову утешили его». Масорецкий текст, собравшиеся к Иову посочувствовали ему. «Каждый дал Иову по Агнице». Агнице не упомянуто. «Каждый дал Иову по четыре драхмы нечеканных». О четырех нечеканных в масорецком тексте нет упоминания. Далее. Рассказывается о том, как благословение Божье, данное человеку, множьтесь, осуществилось на Иове. Произошло умножение его семьи и достояния. То есть расплодился Иов. 12 стих. «Господь же благословил последнее Иова больше, чем прежнее. Был же скот его, овец 14 тысяч». Верблюдов 6 тысяч, упряжек волов 1000, ослиц стадных 1000. Последнее Иова Бог благословил больше, чем прежнее. В масорецком тексте более глубокий смысл. Там сопоставляются конец и начало. Конец Иова Бог благословил больше, чем начало. Конец Ахарит и начало Решит в жизни Иова сошлись. И это называется целостность, совершенство человека. Это то качество «там» или «тамим», которое было указано еще в прологе. То есть конец жизни Иова сравнительно с началом большее принял благословение от Бога. Это плод жизни праведника и, как увидим, залог его хорошей кончины. Так, что мы тут прочли? Что был же скот его, и перечисляется скот «все в удвоение». Если вы сравните, сколько я вам перечислил овец, верблюдов, волов и ослиц, сравните с прологом, несложно увидеть, что в два раза больше оказалось у Иова скота. Того же мы должны, что вдвое больше будет, ожидать и о детях Иова. Читаем 13 стих. «Родились ему сынов 7 и дочери 3. Так это я уже не понимаю, потому что ранее умерло 7 сыновей и 3 дочери. Сперва говорится о числе скота, число удвоилось, потом о детях, кстати говоря, а не наоборот, как в начале книги. Почему? А это для того делается, чтобы привлечь наше внимание к тому, что по Слову Божьему произошло удвоение и детей Иова. Это значит, что умершие живы у Бога, как написано в Евангелии от Матфея. «О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». То есть умершие дети Иова живы для Иова в воскресении. Бог Авраама, Исаака, Иаков. Есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Стих 14. «Почему-то речь заходит о дочерях Иова. И вот здесь, конечно, мы с загадкой сталкиваемся, и мимо нее не пройдем. «И нарек Иов дочь первую Емима, вторую Кеция, третью Керенхапух». Вот я не буду разбирать греческих вариантов и переводов этих сложных еврейских слов. Я прямо к еврейскому тексту обращусь, когда будем комментировать. Итак, Емима, Кеция и Керенхапух. «И не нашлось, как дочери Иова, по красоте, можно сказать, по доброте, по красоте их в Поднебесной, и дал им отец наследие в братьях их». Что же это за дочери такие? Об Иове было сказано, что не было другого человека на земле, непорочного, истинного, как Иов. О дочерях говорится. «И не нашлось Поднебесной таких, как дочери его в Лепоте». Дочери Иова одни были такие в Поднебесной, точно так же, как их отец был один такой. Вот какое значение имеет это упоминание дочерей? Вспоминаем. Действие книги Иова, согласно сюжету, происходит в патриархальные времена, то есть до Моисея и до закона. Когда Израилю будет дан закон, то дочери получат право на владение землей только если у них нет братьев. У дочерей Иова были братья, но дочери получили наследие от отца вместе с братьями. В книге Иова через дочерей Иова обозначено. Что обозначено? Почему им дано наследие в братьях? Обозначено то, что закон, который еще только будет дан Израилю, будет превзойден через дочерей. Дан намек на этот ход священной истории. Спасение произойдет не от закона, но когда Бог примет человеческую природу, истинность которой засвидетельствовали Иов своим терпением и дочери Иова, потому что они одни в своей лепоте, доброте среди дочерей человеческих. А дочери человеческой, которая нашлась в истинности человеческой природы, родится Христос. Он по закону потомок царя Давида, и он превзойдет закон. И в этом контексте нужно рассмотреть значение тех имен, которые Иов дал дочерям. Емима, на первый взгляд, это производное от слова «йом» – «день». Его так и переводили – «день». Но более тщательное исследование показывает, что, скорее всего, Емима – это голубка, голубица. Вторая дочь – Кеция. Кеция – это род благовония. В псалме Давида описывается не что-нибудь, а благоухание одежды царя Мессии. Это Смирна, Стакти и Кассия, или по-еврейски Кеция. То есть, как голубица – знамение Духа Божьего, так и Кеция – благоухание горного мира. Сложнее обстоит дело с третьей дочерью – Керенхапух. Это рог, какой-то рог. Рог – это вообще символ мощи. Вспомним, что Яхве – рог спасения. И Керенхапух означает рог какого-то вещества или рог с каким-то веществом – пух. И пух – это может быть одно из двух. Это или сурьма, краска для ресниц. Она только два раза еще упоминается. В этом случае Керенхапух – это рог с сурьмой. Вот этим толкованием и ограничиваются. Как будто красожон заключается в косметике. Так вот, нет. Слово «пух» – это какой-то драгоценный камень. Он дважды упоминается и оба раза в связи с храмом. Имя дочери Иова Керенхапух означает «рог драгоценного камня, в котором краса храма». Три имени дочерей Иова, оставшиеся в священной истории, говорят о духовном благоухании и драгоценной красе и мощи истинной церкви. Такие дочери человеческие наследуют Иову. И последняя часть Эксода и всей книги – это кончина Иова. «Пожил же Иов по язве 170 лет, всех же лет пожил 248. И видел Иов сынов своих, и сынов сыновей своих, четвертый род». Если Иов пожил после испытания 170 лет, а всего он пожил 248 лет, то сами испытания постигли Иова, когда ему было 78 лет. До этого сказано, что Господь дал вдвое того, что было прежде Иову. То есть после 78 лет он должен был пожить, Иов, дважды по 78 лет. Тогда мы получаем всего 234 года. Этот возраст Иов пережил. Можно иначе вычислять. Время всей жизни Иов получил в удвоение, ибо после потопа жизнь человека 120 лет. Иов пожил даже немного больше, чем 240. Он пожил 248 лет. Увеличение срока жизни вдвое против того, что назначено человеку, это похвала праведнику. В масоретском тексте она отсутствует. Написано, что после того, после болезни, Иов жил 140 лет, а продолжительность всей его жизни не указана. Иначе бросалось бы в глаза, что Иов не только жил вдвое больше, чем назначено человеку, но и больше Авраама. Авраам жил 175 лет. Больше Исаака, своего отца. Жил 180 лет Исаак. Если Иов видел сынов своих до четвертого рода, это значит, что праведник мог видеть в потомках свидетельство своей праведности, ибо Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Последний стих. «Скончался Иов стар и исполнен дней». Масоретский текст. «Насыщен днями усывая мимо». Для Иова такая кончина была подлинный венец жизни, как человека вообще и его самого, как страдальца. О человеке Иов говорил: «Человек, рожденный женой, краток днями и насыщен тревогой». О себе Иов говорил, что он насыщен, исполнен позором. Страдания человека и свое бесчестие пронес Иов с терпением и удостоился хорошей смерти. Кончина, о которой сказано, что человек умер насыщен или исполнен днями, это пророчество о Мессии. Убедимся в этом. Подобно как Иов насыщен, исполнен днями, умер Авраам и умер Исаак, праотцы Иова. В патриархальный период священной истории, до исхода и закона, только Авраам, Исаак и Иов были исполнены днями. Почему только эти трое? Потому что в событиях жизни Авраама, Исаака и Иова мы находим точный прообраз голгофской жертвы. Страдание Иова – это прообраз страданий Христа. Отсюда слова молитвы «Избави нас от лукавого». Авраам и Исаак прошли через искушение от Бога, как соучастники жертвоприношения – на горе Мария, когда отец принес в жертву сына. Отсюда слова молитвы «Не веди нас в искушение». После исхода и закона только один праведник удостоился лучшей кончины, самой хорошей кончины, и умер именно так, насыщен, исполнен днями. Как вы думаете, кто? Родство по закону с этим праведником было обязательным условием происхождения в мир Мессии Христа. Так умер царь и пророк Давид. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон. Итак, Бог Авраама, Исаака, Иакова есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Бог Израиля есть также Бог неизраильтян, верных ему чад Авраама.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в Грекославянской еврейской Библии», часть 18. Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 3.
1: Дочитаем один абзац из слова о плаче, он очень интересный, поэтому прочитаем и перейдем к следующему слову. Следующее слово у нас будет о безгневии. То мы прочитаем 16 абзац 7 слова, несколько неожиданное. «Не на брачный пир, о друзья, не на брачный пир мы приглашены, но призвавший нас сюда поистине призвал на плач о самих себе». Чем это слово интересно? Как вы думаете? Ну вот я прочитал небольшой абзац. Чем интересно? Ага, значит, не услышали. Не услышали. Да нет же, вся проблема в том, что ну как же, Священное Писание, Евангелие говорит конкретно и определенно, что призваны мы именно на брачный пир. Ведь Евангелие – это общее место, то есть постоянно встречающийся сюжет о том, что призваны мы именно на брачный пир. И притча о званых на браке, и как раз буквально там разные образы, и 10 дев, притча о 10 девах, говорит о том, что мы именно призваны на брачный пир. И Христос своим ученикам в подобных образах часто говорит. А тут святой отец Иоанн Лестничник прямо говорит, что вроде бы все не так, что мы не призваны на брачный пир, а призваны для совсем другого, а именно о том, что плакать о самих себе. Как вот это воспринимать и как к подобному относиться? То есть, если вы прочитали эти слова и ничего не заметили, тогда, конечно, ну, очень все печально, потому что надо видеть, что иногда Писания святых отцов, они, ну, скажем так, по крайней мере, по-видимому, по форме, противоречат тому, что мы встречаем в Священном Писании. Внешне. И мы должны это замечать. Это важно потому, что, ну, во-первых, чтобы глубже разобраться, что, собственно, хотят сказать святые отцы. А он же ведь читал Священное Писание, наверное, Иоанн-то

Но с предубеждением они читают и с предубеждением к этому относятся. И они находят подобные цитаты святых отцов и говорят: вот, смотрите, святые отцы постоянно противоречат Священному Писанию. Постоянно они говорят не то, что написано в Священном Писании, и поэтому их читать нельзя. Путь святых отцов, путь аскетического делания, путь добротолюбия – это путь не христианский. Христианство нас призывает совсем другому. И ну, вы такие простые люди, смиренные, кроткие, неискушенные, на тусовках православных не бываете, на форумах, на форумы не ходите, в блогосфере не общаетесь, разным акционизмом не занимаетесь. Поэтому от вас все это, ну, никаким образом к вам это не имеет отношения. А вот вообще-то очень часто приходится слышать именно подобные утверждения от православных людей и от православных священников, не только по поводу, скажем, отцов добротолюбия и вообще аскетики, а в принципе монашество к христианству не имеет никакого отношения. Монашество – это извращенное христианство. Это говорят вполне себе так, как бы православные люди, которые, ну вот говорю, даже священный сан имеют. Они только в силу разных причин, определенной своей узости, они не понимают, что в принципе ничего нового они не говорят, и это уже когда-то до них кто-то говорит. Но все-таки вот поэтому внимание наше к подобным словам у Иоанна Лестничника, оно очень важно. Нам необходимо в этом разобраться. Почему же Иоанн Лестничник говорит совсем не то, что говорит Священное Писание? Все дело в том, ведь на самом деле, что наше понимание христианство и наше понимание Священного Писания, оно очень тоже узкое. Не наше, в смысле, скажем, православное, а наше – это современного человека. Наше понимание современных людей Писания, оно очень узкое. Мы не можем, я не знаю по каким причинам, но мы не можем воспринимать Священное Писание в целостности. Мы все воспринимаем как-то секторами. А потому что воспринимаем Священное Писание секторами, у нас получается в сущности такая всегда опасность сектантского мировоззрения, даже вот на православной почве, так скажем, вроде мы православные, но опасность и склонность к сектаторскому мировоззрению, к сектантству у нас постоянно есть. Потому что мы никогда не воспринимаем Священное Писание целиком. Возможно, я не знаю, я не размышлял над этим, возможно, это вызвано тем, что мы просто мало знаем Священное Писание, мы его не читаем, мы им не интересуемся. Возможно, это связано с чем-то другим, я не знаю. Но вот факт остается фактом. Мы всегда вот в разговорах с людьми это встречаем. Более или менее святых отцов мы цитируем, а Священное Писание всегда выбираем какие-то любимые фразы из Священного Писания. И только их видим, и только их слышим, и больше ничего. Как будто в Священном Писании ничего не описано больше. Вот самый распространенный случай, о котором я много уже раз говорил, это когда мы говорим, что Бог есть любовь. И Бог нас любит, и всех Он нас любит, и все будет хорошо, потому что Он нас любит. Несомненно, Бог есть любовь, несомненно, Он нас любит. Но это не отменяет всех остальных слов, которые этот же самый Бог говорит. Например, о том, что я буду судить вас, или Слово Божие будет судить вас, или о том, что я есть свет, а люди ко мне не идут, и таким образом сами выбирают себе тьму, и много чего другого. Поэтому, или скажем о том, что человек, не имеющий благодати Святаго Духа, спастись не может. То есть, мысль именно такая, что вот человек услышал какой-то фрагмент Священного Писания, и на нем зациклился, все остальное не слышит. А другие услышали, например, притчу о страшном суде,
о том, что Господь будет судить тех людей, которые там в темницу не сходили, в больницу не сходили, еще куда-нибудь не сходили, тому.

0: Не дали, затем не поухаживали, такие вот пойдут в царство, то есть в ад пойдут. А те, которые все это сделали, они пойдут в царство Божие. Сказано это? Сказано. Значит, ничего надо делать. Не надо вот сегодня пойти в тюрьму, завтра пойти в больницу, послезавтра пойти, скажем, в церкви полы помыть, а потом еще и в столовую благотворительную. Вот так 4 дня в день посвящать и этим людям несчастным, обездоленным, и тогда я точно спасусь. Так? А? Не обязательно, не факт. Не факт. Потому что, например, если я буду ходить и осуждать всех, кто этого не делает, я не спасусь, я погибну. Потому что есть другие слова, которые говорят о том, что не суди, да не судим будешь. Можно вроде служить, ходить, но при этом такая гордыня быть у человека, что никакого отношения к спасению, к покаянию человек не имеет. Поэтому на самом деле, кроме того, что сказано, скажем, в какой-нибудь притче, может быть, сказаны слова и другие, которые человек просто не слышит. И вот это вот восприятие Писания в целостности, в совокупности, оно у нас отсутствует. Поэтому выбираем какие-то излюбленные фразы и на них строим, скажем, какое-то свое мировоззрение. Ну ладно, хоть на Писании, порой даже к Писанию не имеет отношения. Сказано, например, что надо почитать власти, и все существующие власти от Бога установлены. А человек говорит, ну да, как бы от Бога все эти власти, но поскольку они все плохие, с ними надо бороться. И человек дальше начинает заниматься какой-то политической пропагандой под маркой христианства и совершенно далеко уходит от христианства, и в конце концов может стать бандитом, грабителем, убийцей и кем угодно, и при этом считать, что он на самом деле выполняет волю Божью. Вот так, когда человек выбирает что-то одно вместо того, чтобы жить со Христом. Как же все-таки воспринимать тот абзац, который мы читали? Евхаристия есть такое таинство у нас, да? Евхаристия. Евхаристия – это что? Ну, причащение, да? А еще какие образы? А? Брачный пир, да. То есть мы воспринимаем Евхаристию, ну не все пусть, но какая-то часть церкви все-таки воспринимает Евхаристию как брачный пир. Вот в том смысле, что это радость, что это единение Бога с человеком. Это именно соединение Бога с человеком, а стало быть и брачный пир и так далее. Вот. Знаю одного человека, который вообще больше ничего в Евхаристии не видит и в Евангелии тоже. У него только брачный пир везде. Вот. Он ходит везде, где бы он ни работал, что бы он ни читал, у него везде только брачный пир. Он только о нем говорит и только его видит. Вот. Хорошо, то есть Евхаристия, брачный пир, место соединения, место радости и место соединения Бога с человеком. Радостное, замечательное. И многие так и говорят. Вот главное сердцевина христианской жизни – это причащение. Вот надо причащаться, а все остальное, в принципе, не важно. Вот надо причащаться, радоваться, проповедовать Христа, любить всех людей, снова причащаться, снова всех любить, снова радоваться. И вот в этом и состоит христианская жизнь. Но кроме Евхаристии в церкви что-нибудь еще есть?
1: Конечно, есть.
0: Ну что?
2: Покаяние.
0: Покаяние. Ну вот, а я бы хотел все-таки не с покаяния начать, хотя правильно, конечно. А я бы хотел сказать о крещении. А что такое крещение? Смерть. А крещение – это смерть. А крещение – это способ умирания во Христе. Где, ну, как бы, по крайней мере, на первый взгляд, брачным пиром никаким не пахнет. Это именно умирание со Христом. Это сораспятие со Христом. Это совлечение ветхого человека. Это, как говорит апостол Павел в послании Галатам, те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстями и похотьми. То есть человек должен вот не образно, не метафорически, а совершенно реально умереть со Христом, умереть во Христе. То есть есть два таинства. Человек обращает внимание только на одно, Евхаристию, и совершенно не обращает внимания на другого. Но ведь путь к Евхаристии ведет через таинство крещения и через таинство покаяния. А таинство покаяния есть как бы возобновление таинства крещения. Потому что мы в таинстве покаяния снова вспоминаем о том, что подлинный путь христианина, человека к Богу, это путь креста, путь отречения от мира, от радости мира, от случайных радостей мира, ради того, чтобы жить со Христом и жить во Христе, а, собственно, жить во Христе и жить со Христом, это и есть Евхаристия. То есть человек, чтобы жить со Христом, чтобы войти, взойти на брачный пир, он должен пройти через таинство крещения, через таинство смерти, через таинство отречения от мира, отречения от греха, отречения от самолюбия, самомнения, самоволи и прочих вот этих источников, из которых вырастает гордыня, вырастает грех, вырастает богопротивление, даже богосопротивление. И таким образом получается, что отделить одно от другого нельзя. Ведь крещение – это путь, это не есть цель. Мы умираем не для того, чтобы умереть и все, как самоубийца. Самоубийца убивает себя для того, чтобы не быть. И для него это является пределом мечтаний. Не существовать, не жить, не чувствовать, не мучиться, чтобы этого не было, выключить себя из этого мира, уничтожить, аннигилировать. А христианин, для него смерть – это путь к жизни. То есть он входит через крещение, как через игольное ушко, то есть через, как бы продирается сквозь узкие врата, узкий путь, он продирается к жизни, он согласен умереть и умирает, но понимает, что потом в конце его ждет радость, к этой радости он и стремится, эта радость и помогает ему по-настоящему отрекаться от всех лукавых дел этого мира, потому что ну, вот просто умирать, просто мучить себя, просто страдать, это ни к чему не приводит, скажем. Кроткую-то читали, да, ведь, наверное же, у Достоевского. Ну, ладно, и без кроткой поймете, что там. Вот, например, я такой вот, такой правильный христианин, да. Вот, я так умных книжек начитался, добротолюбие прочитал, лестницу вот читаю сейчас, читаю. Но думаю, что-то мои дети, они как-то больно расслабленно живут. Вот, поди грех еще совьет в их сердце гнездышко, и прощай, пропала вся их духовная жизнь. Ничего не получится, они станут грешниками. Буду-ка я их, из их сердец грех-то искоренять. Как я буду грех искоренять? Правильно, телевизора нельзя, книжек не христианских нельзя, в школу, скорее всего, тоже нельзя, потому что они там поцепят что-нибудь, какую-нибудь заразу нехорошую. Вот, поэтому я их буду учить лучше сам дома, по псалтыри, не по Колобку, не по Агнии Барто. Вот, буду учить по псалтыри, по Евангелию. Вот, если провиняться, ну, понятно, на горох, на поклоны. Вот, но если совсем уперты, ну, понятно, розги, ведь не я их придумал. Даже в Писании сказано, бей так, чтобы вот человек почувствовал, поплакал. Вот, розги заведу. Так, ну, в наше время, правда, сильно долго не дадут этим делом заниматься. Придут кому следует и заберут куда надо. Вот. Но тем не менее, вот сколько-то возможностей я могу, так эксперимент такой христианский в отдельно взятой семье. Вот такие случаи бывают, к сожалению, часто, то есть не то чтобы уж совсем так я выдумал эту историю. Бывает такое периодически. Люди думают, что вот таким образом они делают благое дело. Они смиряют человека, они распинают его плоть, они сокрушают его гордыню, они учат его воздержанию, они учат его терпению. На словах все хорошо, да? Вы никто не хочет эксперимент такой в качестве подопытного? Никто не хочет? Но зато будете смиренные, терпеливые, кроткие, послушные, да? Да, скорее всего, да.
2: Может, повредит?
0: Нет, то, что это будет результат плохой, это точно. Мало того, что вы не хотите, толку от этого не будет никакого. Потому что на самом деле нет, человек смирится и сокрушится, и много чего сделает, только здесь не хватает одной важнейшей вещи, ради чего я вам это и говорю. Не хватает любви, не хватает познания о Боге, как о Боге любви. Ребенку никто не объяснил, ради чего он это страдает. Никто не показал, ради чего он должен это выносить. У него нет радости, он только понимает и думает, когда папа сдохнет. Наконец-то. Думает, чтобы можно было, или когда меня выпустят, или когда я буду жить самостоятельно. Неважно, но радости в этом нет. И человек, да, нет, он может, есть такие случаи, их немного, немало, скажем, целые эпохи, когда люди так жили, воспитывали своих детей, и дети вырастали такие же, как родители. И также воспитывали своих детей. И все было по заведенному, катилось и катилось. Только святых в эту эпоху не было. Не было святых. Потому что святость отсюда не появляется. Отсюда появляется, да, человек так, как спартанец. Он может научиться ограничивать себя. Может. Но христианство-то ведь не в том, чтобы задавить свою плоть. Как Максим Исповедник говорил, мы не тело убийцы, мы страсто убийцы. И разница не в том, чтобы, то есть дело не в том, чтобы человек перестал пылать какими-то, скажем, жажды удовольствия. В этом, что ли, смысл христианства? Но если в этом, тогда чем вам не нравятся китайцы или буддисты, те вообще наши ребята? О них никаких удовольствий. Они вполне так себе ничего хорошо от всего отрекаются. Давайте с ними дружить. У них удовольствия еще меньше, чем у христиан. Или какие-нибудь пуритане, что по-нашему сказать, пуритане – это идеал христианства. Но вот это то, что я говорю, в целом пуританское воспитание. Но христиан, святости там нет. Жизни божественной там нет. Человек не знает Бога, не живет в Боге и понятия не имеет, что надо жить в Боге. Помните, скажем, ну, большинство людей прожило здесь хотя бы немножко в советской системе воспитания. Плохая, что ли, была система воспитания? Ну, хорошая, замечательно. А что же потом всех людей, сформировавшихся в системе советского воспитания, понесло кого куда? Кто-то ушел к знахарям, кто-то в язычество, кто-то деньги воровать, кто-то людей отстреливать. Ведь все до того, как объявили всеобщую свободу, все были нормальными людьми. Что это значит? Это значит, система воспитания по форме работала, по содержанию не работала. Она на самом деле учила людей сдерживать свои эмоции и чувства, но не потому, что это хорошо, а потому, чтобы никто ничего не доказался, не наказал, и чтобы моей карьере или там еще чему-нибудь не повредило. Но на самом-то деле, да, можно так воспитать, и можно общество держать в страхе, только к христианству это не имеет отношения, потому что христианство начинается тогда, когда у человека устанавливаются отношения с Богом, его личные отношения с Богом. Если этих отношений нет, то даже если он в храм ходит, или посты соблюдает, или еще что-то делает, мы знаем из пророческих писаний, все это напрасно. Это ничего не созидает. Человек как был грешным, мертвым, так и остался. Фарисеи все соблюдали. Они были праведниками. Они постились, когда никто не постился. Молились, сколько никто не молился. Жертвовали на храм столько, сколько православные христиане не жертвуют на храм. Потому что они отдавали десятину, а мы не отдаем. Они были гораздо лучше нас. Они собирали все дни очищения, в субботу предавались покою. Никогда никого не убивали, никогда не соблазнялись грехом. Фильмы, рекламу, разные прочие безобразия не смотрели, на девушек не пялились. Были просто удивительные люди. А Бог их куда отправил? Вот такая вот вещь, то есть сама по себе формальная праведность, она ничего не дает. Она никуда человека не приводит. Она, бессмысленна. Она бесплодна, вот правильнее сказать, бесплодна. И оказывается, вот, что на самом деле, чтобы действительно что-то созидалось, нужны внутренние отношения Бога и человека. Это и есть то, что определяет духовную жизнь. Если я просто буду воспитывать человека, ребенка своего, держать в черном теле, но не покажу ему радость, даже вообще радость любви, тем более не смогу показать ему Бога, то я ничего не достиг. Ну да, он не будет, например, тратить время у компьютеров и у телевизоров, он этому научится и это полюбит. Он может начать читать книжки духовного содержания, да пожалуйста, но при этом внутри-то он будет такой же мертвый, как и тот человек, который сидит у компьютера. Какая разница? Христианство пришло не для того, чтобы отвратить человека от компьютера и засадить за Иоанна Лествичник. Христианство пришло не для того, чтобы выгнать людей из языческих храмов и направить в христианские. Нет, христианство пришло для того, чтобы дать человеку возможность богообщения, жить человеку с Богом, почувствовать, пережить, как говорит митрополит Антоний Сурожский, встречу с Богом. Это и начнется христианство. И вот получается, что одно само по себе крещение, без переживания радости, оно ничего не значит. И в таинстве крещения это есть. Где? Вот человек отрекся от сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и вся гордыни его. Вот он снял с себя ветхие одежды смерти, вот он зашел в купель, как в гроб, и погрузился в этот гроб, умирая для мертвой жизни. Вот он выходит, только что переживший смерть. Кто пережил это, понимает, о чем идет речь. Для него мир становится чужим. Он умер для него. На самом деле очень тяжелое состояние, потому что как тебе с этими людьми дальше общаться? На гулянке нельзя, на пьянке нельзя, на тусовке нельзя. Вот. Даже по первости, если человек в зрелом возрасте крестился, даже к машинам и мотоциклам не тянет. Вот. Это надо переломить себя. А что-то, какие радости тогда в жизни? Для чего тогда жить, если радости нет? Вот человек любил скорость. Зашел в купель, все, скорость он не любит. Если он отрекся от всего грешного, скорость он не любит. Ему все это чуждо. А жить-то как? Какая радость? Для чего жить? Ну где радость-то? Есть много нельзя, спать много нельзя, смотреть нельзя, читать нельзя. Радоваться мирским нельзя. Что делать? Жить-то как? Ну если бы меня взяли тут же голову секир башка, сделали, то ну ладно, понятно, как у разбойника благоразумного. Понятно, пошел сразу в рай, ныне будешь со мной в раю. А мне вот не отрубили голову, говорят, живи, а как жить-то, если ничего нельзя? Как это у Соломона в Экклезиасте? Делай, что хочешь, юноша, делай, но знай, что за все тебе придется отвечать. Вот примерно так. Да, никто не запрещает, иди греши дальше, но суд будет страшный. И человек не знает, так вот, как только он выходит из купели, пока он еще не смог одуматься, пока он не смог осознать, что с ним произошло, и как ему теперь жить дальше, его берет в свои цепкие руки батюшка и изливает на него благодать Святаго Духа. Жизнь дает радость, любовь, полноту жизни. И если человек действительно умер в купели, и в ту степень, в которую он умер, он в этой миропомазании, он получает радость. Вот я это, когда позапрошлую, по сути дела, субботу, 6-7 я ездил в Барнаул на выставку, И там владыка Сергий, бывший Каменский, он это сам что-то расположился ко мне, он мне подарил книжку. Я ее что-то даже почитал сразу. Так она мне понравилась. Жалко, что у нас нет. Она издана в Барнауле в 17-м году. Вот. Ну, удивительная книжка. Человек покопался в архивах какой-то священник. Вот. По всему околотку, вплоть до Томска он добрался до архивов. Он опубликовал заметки, воспоминания разных людей о Балтайской миссии. О Балтайской миссии. Но именно с контекста, вот, а как люди, язычники, почему они обращались ко Христу? Ну вот живут эти самые язычники там, алтайцы. Они там частично до сих пор живут. Вот я к нему прихожу, говорю, давай христианином будем. Он говорит, с чего это ради? Я ему говорю, да христианство лучше. Он говорит, а чем? Докажи, что оно лучше. И вот люди, жившие с этими язычниками, ну как вот эта вот жизнь, понимаете, люди отказываются от привычек, от устоявшихся обычаев, идут порой против семьи, против общества идут и принимают крещение. Что им за это будет? Денег никто не дает, моды никакой нет. Они как жили в этих горах, аулах в этих, так и жили, продолжали жить. Бедность как была, так и была. Но православные богатства отнюдь не обещали. А чего они идут? И вот там написано, вот когда я это прочитал, ну я все это теоретически знал, да, примерно на уровне теории, но я же миссионером никогда, тем более в ту эпоху не был. А тут как прочитал, вот люди переживали вот эту самую жизнь. Настолько глубоко, что человек, вот дикие люди, понимаете, дикие, необразованные, просто вот ну, такой первобытный практически народ, с шаманами, с язычеством, там, все это у них путем. Вот читаешь буквально как с натуры там, жрецы языческие, жрицы обращаются, все как пописано, все как в житиях святых. Такие же искушения, там, сожженные книги, мучения бесов и так далее, но обратившись, они переживали такую приращение жизни, такую радость, что они шли потом к своим родственникам, друзьям, приятелям, соседям, говорили, слушай, да креститься ж надо. Говорит, да как? Да ты не понимаешь. Жизнь, Вить. Жизнь. Говорит, ну что лучше-то стало? Я, говорит, не знаю, но понимаешь, жизнь. И они могли это передать, вот, по действию вот, лица, хотя не представляю, как могут вообще, скажем, алеутское лицо передать радость. Нам же русским она кажется, в принципе, невыразительным. Что-то, как она может радость? Нам кажется, это маской. Но вот люди так передавали эту самую радость, что в конце концов весь Алтай стал крещенным. Ну, в значительной степени. Не приди революции, так весь бы был крещен. И люди, хотя там разрушали церковь, вот Горный Алтай, там ну, те люди, которые были христианами, не так и остались христианами. Вот, если они сумели это детям передать, то передали, не сумели, не передали. Но к язычеству никто не вернулся. То есть там язычники, которые были, они остались. Но новых-то нет. Вот это у нас, в России тут мода на родноверие, на неоязычество. Там ничего подобного. Там есть старые кусты, они думают о том, как это вот, ну, миссию возродить эту, но новых не появляется. Люди просто индифферентны. Они не христиане, поскольку храмы сломали, миссионерской миссии убраны, священников не хватает, но и к язычеству они не возвращаются. Такой посыл, такой вот серьезный как бы импульс получил народ, что он не возвращается обратно к язычеству. Он пережил жизнь, народ этот, и возвращаться к смерти по доброй воле не хочет. И вот именно это принесло христианство, именно это дается пережить человеку после того, как над ним совершено таинство крещения. Он умер, И ему дается пережить радость жизни, чтобы он знал, в чем теперь содержание его жизни. И вот он, полнота это наступает тогда, когда он приходит на брачный пир и причащается тело и крови Иисуса Христа. Соединяется с возлюбленным. И теперь он четко знает, что ему делать и в чем, собственно, содержание его жизни. А когда он об этом забудет и возвращается ко греху, то чтобы снова вернуться на брачный пир к возможности богообщения, ему нужно то же самое сделать. То есть снова умереть и снова ожить, получив благодать Святаго Духа. Это и происходит в таинстве покаяния. Человек совлекается снова вот этих греховных одежд, снимает с себя одежду ветхого человека, сдирает с себя привычку ко греху, страсти. Все это пытается совлечь себя. И если он искренне это делает, то он получает снова эту благодать Святаго Духа, которая дает ему силу идти и больше не грешить. Нас, зная батюшку, он так вот каждую исповедь заканчивал. Так и говорил, иди и больше не греши. Вот это необходимо, мне кажется, мне это очень понравилось в свое время, давно уж не знаю, живой этот батюшка или нет. Вот. Но вообще это нужно напоминать человеку, а то у нас все больше и больше люди приходят к тому, а исповедуйся, не исповедуйся, все равно то же самое делать будут. Вот. Это как-то не внутренне, не то, что скажешь, конечно, будет, но то, что человек внутренне с этим соглашается. Он, исповедуясь на исповеди, он внутренне мысли принимает решение, что ничего на самом деле бросать он не будет. Это лукавство. И вот напомнить человеку, что он должен выйти с исповеди, чтобы стараться больше не грешить, все-таки необходимо. Вот. То есть, видите, в церкви все это переплетено. То есть, там есть и брачный пир, но есть и смерть. Есть совлечение страстей, страдания, скорбь, терпение этих скорбей, терпение собственной немощи, вообще терпение. Но есть и радость, и жизнь, и одно без другого не может. Если мы что-то одному предпочитаем, например, только как у каких-нибудь сектантов, пуритан или совершенно современных фундаменталистов, вот, где только пост, правила четкие, 150 поклонов каждый час, вот там крестные ходы с огромными иконами, все, ни минуты покоя, ни семьи, ни собственности, ни жены, ни детей, ни работы, ни ответственности, только вот поклоны, труд и песнопение петь или молитвы читать. Вот это как бы считается, что это хорошо. Ну да, но если это было бы хорошо, то вам бы была дана жизнь. Если вы жизнь не получаете, а просто вот как бы от всего отреклись, а ни к чему не пришли, то это суетная вера, она ничего не дает. Так же, как суетное то состояние, когда человек живет, радуется, прыгает, скачет, аллилуйя, все хорошо, все замечательно, я спасен, ура, ничего больше делать не надо, вот, жизнь удалась. Вот. Только для полного счастья не хватает теперь еще какого-нибудь там машинешки захудалой, типа Infiniti, там какого-нибудь квартиры хорошей. Ну а как? Ну а радость-то откуда возьмется? Радость она должна быть полной чашей. Вот поэтому должно быть, должно. И человек ждет это и радуется, когда все это и на него сваливается. Как мне рассказывали давно уже, лет 15 назад, историю одну такую подслушанную, ну, немножко, наверное, дорисованную все-таки, я думаю, но человек выдавал ее как подслушанную в автобусе, в поезде. Вот. Последнее купе плацкартного вагона, боковое место. Села на место протестант. Господи, за что же мне такое? Пересади меня отсюда. Ну, Господи, ну, я ж служительница твоя, раба твоя, ну, Господи. Все, пришла эта самая проводница, говорит, что не нравится, да проблем нет, сейчас перевезем. Пересадница, она сама сказала, что невозможно здесь жить, вообще как тут это, справедливости никакой нет, пересадите меня отсюда. Ну и нашли место, пересадили. Вот, все посадили на место на этого православного человека. Господи, Господи, вот наконец-то ты меня смиряешь. Так мне и надо, вот-вот, все мои грехи, вот так оно все и должно быть. Сидит человек, вот мирный, спокойный, кроткий, ни на кого не раздражается, ни на кого не злится. Вот такое разное отношение принципиально к тому, что нам реально приходится пережить. Один считает себя достойный только хорошего и всегда готов у Бога просить, чтобы было именно то, что он заслуживает. А другой всегда принимает от Бога то, что Бог дает, и всегда считает себя хорошего недостойным, а плохое вполне себе заслужившим. Если кто-то там где-то говорит, что это совсем одно и то же христианство, то он, наверное, немножко заблуждается. Слишком принципиально различные реакции на внешние раздражители. Можно и с другой стороны на эту тему посмотреть. Некоторые люди говорят, ну и я в том числе, говорят о том, что все грехи Бог простил. На кресте, умирая, Он всех простил и умер за все грехи. Апостол Павел говорит это несколько раз. Грехи всех людей прощены на кресте. Хорошо, вот кому бы я это ни говорил, у людей православных, я перед неправославными не говорю, вообще, и особенно такие вещи. У них такая реакция. Так что ж теперь, грешить что ли можно? Вам смешно, меня это убивает напрочь. Почему такая реакция? То есть, если вам грехи прощены, то значит теперь грешить можно? Где логика? А? Нет, ну все прощены. В любом случае грехи всех людей всем сразу прощены. От тех, что были там Адама и Евы, до тех, что будут у Антихриста. И грех Антихриста тоже прощен. Я говорю совершенно правду. Это так и есть. Только это не вся правда. Это просто не вся правда. А вообще-то так оно все и есть. Потому что, ну, прощен грех. Ну и что? Ну, прощен. Это не мало, но и немного. Вот лежит больной раком. Говорит, так и быть, я прощаю тебе. Говорит, так я исцелиться хочу. Ну, извини, нет. Это... Я прощаю тебе те причины, по которым ты заболел раком. Большего сделать для тебя не могу. То есть прощение и исцеление – это немножко разные вещи. Бог даровал прощение. Ну, как, например, скажем. Вот ушли из дома отца – там, три сына, скажем, ушли, все деньги вытащили, лошадей увели, мать оскорбили, взяли печать отцовскую, чтобы документы поделать, ушли. Но отец не стал на них сердиться и всех их простил. Так сказал там, послал слугу, скажите, найдете и скажите, я им это простил. Простил. И дальше что? Но вернуться к отцу или не вернуться, это им решать. Если вернуться, они найдут простившего отца. А если не вернуться, так умрут на чужбине. Не вернулись. Им от этого прощения ни жарко, ни холодно. Они любящие глаза отца не видят. И в объятия его не упали. А третий вернулся, думает, о, простил. Хо-хо-хо. Хорошо. Возвращается к отцу. Папочка, папочка, я тебя люблю. Ты молодец такой, вообще классно, простил меня. А сам еще тяпнул деньжат. И снова решил податься в бега. Ему его прощение поможет? Нет. Ну и что, что его отец простил? Душа-то не исцелилась. Она какая была, он ищет только возможность для того, чтобы еще какую-то боль принести и жить безбедно. То есть, на самом деле, это не все, что делает для нас Бог. К этому прощению надо прийти. Если бы разбойник, который висел с другой стороны от креста, сказал бы, то он тоже бы вошел в рай. Но он не захотел. Так и человек, он может попросить у Бога прощения и будет прощен. А может не просить и не будет прощен, хотя Бог прощает его. Он просто прощает нам для того, чтобы это не было препятствием для того, чтобы прийти к Нему. Грешник, согрешивший, ему стыдно за свои грехи. Ему тяжело прийти, зная, как он обидел, унизил, оскорбил отца. Так вот, чтобы этого препятствия не было, он шлет нам весть: не бойтесь, я не вспомню вам грехов, не вспомню их, вы только вернитесь, и начнем жить в мире, чтобы между мной и вами грехи не стояли. Вот это он делает. Если человек возвращается, то он, в него попадает страх, он понимает, что Бог его любит и ждет, и он спешит, что можно наконец-то примириться с отцом. Он жалеет о соделанном. Простили, не простили, он реально жалеет о том, что сделал, и хотел бы, чтобы этого никогда не было. И когда ему встречается слуга и говорит: не бойся, отец не помнит и никогда тебе не вспомнит того, что ты сделал, только вернись, и тебе, и ему будет хорошо. И человек радостный, что как будто вот эти грехи не бывшие, как будто никогда между ним и отцом ничего не было, ему, конечно, страшно, но все равно он идет, потому что знает, отец не выпарит, не выгонит, не выставит за порог дома, что он примет. И это его вдохновляет идти. А человек, который не пришел, да кому хоть что прости, хоть не прости, ему без разницы. Он так и остался чужим для отца. И поэтому само по себе прощение грехов, оно много значит, в то же время ничего не значит. Начинает значить только тогда, когда человек приходит к отцу. И он знает, что между ними нет преграды никакой в виде грехов. Он раздирает это рукописание, он, или как в одной молитве, разрушает средостение, стену, стоящую между мной и Богом, он ее ломает. И поэтому вот эта вещь необходима, но при этом то же самое Писание говорит: кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Что это значит? А это значит, что придя, вернувшись в дом отца, я не могу жить так, как прежде. Не могу. Не получится. Я должен жить так, как живет отец мой. Стараться подражать ему, быть милостивым, щедрым, долготерпеливым и так далее. К братьям своим говорю: отец, я пойду искать братьев. Так здорово, оказывается, вернуться в твой дом. Я пойду искать братьев. Позволь мне, отпусти меня. Я буду, найду их, я буду их уговаривать, я буду их умолять вернуться под твой кров. Я буду ждать вместе с тобой, буду вместе с тобой выходить на улицу и ждать, и звать их, пока они не вернутся. И так же, как ты, брошусь им на шею, когда они придут. Вот смысл-то в этом: мы не можем жить так, как жили до того, когда ушли от отца. Мы должны стать его учениками. Так и вот в христианстве это с неизбежностью должно быть. То есть мы понимаем, что все грехи наши прощены, но это не повод, чтобы жить дальше так же, как жили. А все равно все грехи прощены. А в это нам придется, чтобы стать христианами, нам придется не только получить прощение грехов, но научиться жить так, как жил Христос. А иначе мы не будем его учениками. А не будучи его учениками, мы не сможем быть усыновленными отцу. И от этого прощения нам нет никакого толка. Протестанты бегают, скачут и радуются, что все грехи им прощены. Они это переживают. И совсем не переживают каких-то других состояний. В том, например, числе, что, например, мы должны быть учениками Христовыми. И подражать Христу. У вас должны быть те же самые чувства, какие были во Христе Иисусе. Когда мы читаем про жизнь Иоанна Кронштадтского или про жизнь Серафима Саровского, мы видим в нем те же самые чувства, как во Христе. А когда мы читаем про современных протестантов, да, они радуются, они счастливы, у них любовь кругом стопроцентная, но на Христа они совсем не похожи. Они не милосердные. Они надменны, они самовлюблены, они не кроткие, не смиренны. Они видят только себя, слышат только себя и очень гордятся. Они привыкают смотреть на себя со стороны и любоваться тем, как они любви обильны. Как они умеют любить, как они умеют окружать человека заботой, теплотой, душевностью и так далее. Это просто некое самолюбование. В этом нет христианства. И вот таким образом, как бы возвращаясь к словам Иоанна Лесичника, которые мы прочитали, с которых мы начали, вот на самом деле действительно так. С одной стороны, Христос нас позвал на брачный пир. Действительно позвал. Но если мы будем жить так, как будто мы уже живем на брачном пире, то мы будем, потеряем все, мы изгнаны будем, мы окажемся как тот, помните, на брачный пир пришел, но не в брачной одежде. На брачном пире ел, пил, гулял, но брачной одежды не было. И что с ним сделали? Выгнали вон. А чтобы брачная одежда была у тебя, надо постоянно ее обновлять. То есть надо именно помнить о своих грехах, помнить о том, что мне прощено. И стараться жить, вот именно не допуская скверны. А это и значит, что придется плакать о том, что мы оскорбили, согрешили, о том, что эти грехи по-прежнему в нас живут и заставляют нас делать то, что нам делать совсем не нужно, а то и не хочется. Поэтому вот, и то, и другое работает. И брачный пир есть, и покаяние есть, и плач есть, и радость есть. Но если вы скажете, что в церкви нужен только плач, вот, и только покаяние, это будет не совсем правильно, потому что без любви божественной, без любви к Богу, без переживания любви Божией к человеку, человеку не стать христианином. Если вы скажете, что человек должен ходить и радоваться, веселиться и ликовать, тоже будет неправильно, потому что он будет изгнан, его одежда будет нечистая, в нем быстро разовьются страсти.
3: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лестница для мирян», слово 7, о родостнотворном плаче, часть 3. Продолжение следует.

Что ты плачешь, душа? Что ты плачешь? Что ты горькие слезы? Все льешь? Ты для Господа многого значишь, коль пред Ним в покаянии живешь. Тебя создал Творец из землицы, и в землицу ты снова уйдешь. Дай да Бог тебе только не сбиться с той тропинки, которой идешь.

Плачь, душа на земле, чтобы в небо ты могла светлой птицей взлететь, чтобы горько потом тебе не было, чтобы не о чем было жалеть. Ты лети, дерзновенная птаха, сквозь грозу, ураган и туман, и борись до победного взмаха. В этой жизни все ложь да обман.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Русская народная сказка. Никита Кожемяка. Около Киева проявился змей, и брал он с народа поборы немалые, с каждого двора по красной девице. Пришел черед идти к тому змею и царской дочери. Схватил змей царевну и потащил ее к себе в берлогу. И за жену себе взял. Полетит змей на свои промыслы, а царевну завалит бревнами, чтоб не ушла. А у той царевны была собачка. Увязалась за нею из дому. Напишет, бывало, царевна записочку к батюшке с матушкой. Навяжет собачке на шею, а та побежит, побежит куда надо, да и ответ еще принесет. Вот раз царь с царицею пишут к царевне: «Узнай, кто сильнее змея». Царевна стала приветливей к своему змею, стала у него допытываться, кто его сильнее. Тот долго не говорил, да раз и проболтался, что живет в городе Киеве Кожемяка Никита, тот его сильнее. Услыхав про то, царевна написала к батюшке: «Сыщите в городе Киеве Никиту Кожемяку, да пошлите его меня из неволи выручать». Царь, получивши такую весть, сыскал Никиту Кожемяку, да сам пошел просить его, чтобы освободил его землю от лютого змея, выручил царевну. А в ту пору Никита кожи мял. Держал он в руках 12 кож. Как увидал он, что к нему пришел сам царь, задрожал от страху, рука у него затряслась, и разорвал он те 12 кож. И сколько не упрашивал царь с царицею, Кожемяку, не пошел тот, супротив змея. Вот и придумали они, царь с царицей, собрать 5000 детей малолетних, да и заставили их просить Кожемяку. Авось он на их слезы сжалобится. Пришли к Никите малолетние, стали со слезами просить, чтобы шел он супротив змея. Прослезился и сам Никита Кожемяка, на их слезы глядячи. Взял он 300 пуд пеньки, насмолил смолою и весь-таки обмотался, чтобы змей его не съел, и пошел он на него. Подходит Никита к берлоге змеиной, а змей заперся и не выходит к нему. «Выходи лучше в чистое поле, а то я сейчас берлогу твою размечу», — сказал Кожемяка и стал дверь ломать. Змей, видя беду неминучую, вышел к нему в чистое поле. Долго ли, коротко ли бился со змеем Никита Кожемяка и только повалил змея. Тут стал змей молить Никиту: «Не бей меня до смерти, Никита Кожемяка. Сильнее нас с тобой в свете нет. Разделим всю землю, весь свет поровну. Ты будешь жить в одной половине, а я в другой». «Хорошо, — сказал Никита Кожемяка, — надо межу проложить». Сделал Никита саху в 300 пуд, запряг в нее змея, да и стал от Киева межу пропахивать. Никита провел борозду от Киева и до самого моря Кавстрийского. «Ну,
1: Говорит, змей, теперь мы всю землю разделили.
2: Землю-то разделили, проговорил Никита. А давай теперь море делить, а то скажешь, что твою воду берут. Въехал змей на середину моря, а Никита Кожемяка тут его и утопил.
0: А борозда-то и теперь видна. Вышиною та борозда 2 сажен, кругом ее пашут, а борозды не трогают. А кто не знает, отчего эта борозда, называет ее валом.
1: Никита Кожемяка, сделавший святое дело с Божьей помощью, не взял за работу ничего, и пошел он опять кожи мять.
0: Тут и сказки конец. До свидания, ребята. Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии.
1: Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра,

0: дня болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, тяжко болящего Александра, болящего Павла, тяжко болящего Петра, болящей Татьяны с чадом и сродниками, болящей Натальи со сродниками, болящей Елены, Надежды с чадом и сродниками, болящей Людмилы, тяжко болящего Дионисия со сродниками, болящей Валентины, болящей Людмилы, болящей Лидии, путешествующего Григория со сродниками, путешествующей Галины, путешествующей Людмилы, болящего Олега, болящей Нины, болящей Людмилы, болящего Семена, болящей Галины, болящего Александра, болящего Даниила, болящего Петра, заключенного протоиерея Сергия, болящей Ирины, Александра со сродниками, от раковицы Дарьи, болящего Дмитрия, Александра, Марины, болящей Валентины, протоиерея Иоанна с прихожанами, болящего Леонида со сродниками, воина Александра, заключенного Сергия, Ирины со сродниками, Марины, Светланы, Владимира, Константина, Анастасии с младенцем, Ольги, болящей Марии, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, воина Александра, болящего Алексея, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, болящего Павла, болящего Сергия, болящей Светланы, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, болящей Людмилы, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Алексея, тяжко болящего Леонида со сродниками. Братья и сестры, сугубых молитв просим о тяжко болящей Ольге с чадом. Спаси вас, Господи!
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Консилиум», в которой мы будем обсуждать проблемы нашей болящей медицины. Ну и, конечно, проблемы наших болящих людей, как им лучше помочь. У нас сегодня в гостях профессор, доктор медицинских наук Лисиовская Елена Евгеньевна. Ну, я думаю, что наших слушателей очень интересует тема атеросклероза. Сейчас же очень многие средства массовой информации пугают, что вот атеросклероз, давление, надо пить лекарства, надо снижать давление. Ну, а все-таки, как вот Елена Евгеньевна, очень сильно помогает лекарство, вот вы как лечащий врач, практикующий врач, который видит исходы

0: от этого лечения. Что можете сказать нашим слушателям?
1: Здравствуйте, Александр Александрович. Здравствуйте, глубоко уважаемые наши слушатели. Тема, конечно, очень тяжелая и сложная, потому что заболевания, о которых мы с вами говорим, они, как ни печально, но прочно удерживают первое место не только по заболеваемости, но и,
0: увы, ну и по смертности.
1: Поэтому, когда решается вопрос, какими препаратами лечиться, какие использовать методики, нужно очень хорошо взвесить состояние конкретного человека. Здоровье наше таково, что с годами мы идем в сторону высокого артериального давления. Сосуды наши теряют свои бодрые способности правильно реагировать на все воздействия, на эмоции, на погоду, на горести и радости. Они становятся менее эластичными, чаще спазмируются, чаще тромбируются вот тем же самым холестерином и клетками крови. То есть с годами мы идем к нарушениям сердечно-сосудистых процессов. А выбрать лечение нужно прежде всего, исходя, конечно, из достаточно несложно определяемой степени заболевания. Я не скажу, что это легко прямо каждому пациенту самому с собой. Лучше всего это сделает доктор. Он может оценить состояние сосудов объективно, состояние сердца объективно. Но есть, конечно, такие признаки, мы будем, наверное, о них говорить, да?
0: У нас-то, в принципе, диагностика точно такая же, как и во всей общепринятой медицине.
1: Конечно.
0: Только лечение у нас с вами немножко другое. А
1: да.
0: Диагностика...
1: Несколько шире, я бы сказала.
0: Шире, ну да. Мы же тоже обязаны знать и лекарства, и их действия.
1: Но я могу сказать, вот мой личный опыт показывает, что значительная часть пациентов начинает обращать внимание на свое состояние, в общем-то, достаточно поздно, когда уже действительно очень высокие цифры артериального давления, стабильно высокие, или уже тогда, когда вообще звенят не звоночки, а колокола, то есть уже есть нарушение мозгового кровообращения или нарушение со стороны сердца в виде прединфарктных, инфарктных состояний. К сожалению, значительная часть людей живет легкомысленно, не думая о своем здоровье, и спохватывается, когда уже вот такие вещи происходят. На самом деле, у человека пожилого возраста, как я уже говорила, вот есть тенденция к повышению давления с возрастом, оно становится выше, накапливаются изменения в сосудах. Вот как раз изменения-то в сосудах можно и нужно как можно раньше начинать предупреждать. Так же, как мы тренируем свою память, когда она начинает нам отказывать, мы начинаем заботиться о ней и пытаться ее удержать на хорошем уровне. Точно так же можно заняться своими сосудами своевременно, накормив их правильными веществами. Они откликнутся и будут дольше служить. Небольшие изменения в сосудах, их очень легко устранить и предотвратить дальнейший исход событий. А представьте...
0: Я пользуюсь всегда в передачах конкретными случаями. Угу. Вот у меня был такой случай. Подходит старушечка, добрейший человек около храма, и говорит, мне одна фирма для того, чтобы прочистить вот сосуды ног, у меня выражен атеросклероз. Ну, при этом она еще вся так сказать, тряслась, потому что у нее был уже старческий паркинсонический синдром. И мне одна фирма для чистки сосудов продала за 14 тысяч пузыречек японской ламинарии. Я взял этот пузыречек, прочитал. Ну, как думаете, почистить сосуды японская вот эта ламинария?
1: Никак, как минимум.
0: Ей на дом принесли.
1: Ну, конечно, могут принести и не
0: ну,
1: только
0: 14 тысяч,
1: ей должны были и ноги помыть вообще.
0: Буквально вот пожилому человеку внушили.
1: Мне хочется сразу два момента сказать. Ну, во-первых, слушать рекламу. Лучше вообще ее не слушать человеку несведущему. Потому что у нас либо рекламируется то, чего в природе не существует, то есть заведомо ложные сведения даются, либо умалчивается вторая сторона лечения, которая всегда есть. Всегда есть какие-то положительные свойства у любого абсолютно средства. И всегда есть какие-то ограничения, вот о них как раз умалчивают, не говорят. Ну, я уже не говорю о том, что просто здравый смысл нам подсказывает. И наша методика фитотерапевтическая, ведь во всех странах мира, мы уже говорили с вами об этом, лечим тем, что рядом, если говорить о растениях. Все хронические недуги лечатся прежде всего растениями, которые сопровождают нас всю жизнь. Именно они посланы нам, чтобы...
0: Да, ведь они же все-таки не зря выросли.
1: Для чего нужна японская ламинария из дальних морей, где неизвестно, какая экология на сегодня? И нефть, и туда смывают, к сожалению, вот с континентов, особенно американских. Знамениты водоросли тем, что они накапливают. Они накапливают очень много токсических веществ.
0: Ну да, то есть они как бы спасают море.
1: Конечно,
0: да?
1: Нам они несут эти же вещества, потому что от них избавиться очень трудно. И далеко не всегда контроль всесторонне проводится. И, конечно, такие элементы, как йод, мы уже говорили когда-то с вами, к слову, с йодом надо очень обращаться аккуратно, потому что он, с одной стороны, незаменимый, но он нужен нам в количестве 150 микрограмм. А в ламинарии, чтобы было понятно, в одном грамме сырья содержится до 50-70, говорят, даже 100 иногда миллиграмм. Здесь как раз напротив нужны растительные средства. Ну, очень много таких растений. Каждый год открываем новые. Конечно, конечно.
0: Или Петербург, или Дон.
1: Да, Петербург, Дон. Иногда, ну, за Уралом тоже у нас есть свои. Поэтому можно... прибегнуть к тому, что растет рядом и с успехом. Я хочу подчеркнуть, здесь очень важно, так же, как вот мы свой организм вынуждены кормить каждый день, даже в пост все-таки это какая-то еда обязательно, да? И хоть вы занимаетесь лечением, голоданием, но тоже согласитесь, что далеко не всегда можно к нему прибегнуть, правда?
0: Очень редко, да.
1: Вот так же сосуды, они нуждаются в постоянном, вот особенно с возраста где-то в 35-40 лет, вот с этого возрастного, собственно, предела уже надо постоянно ухаживать за своими сосудами.
0: То есть они должны получать специфические вещества, как
1: конечно.
0: Вот мы должны вот каждый день борщ получить, там,
1: безусловно.
0: Скажем, кусок рыбы или мяса.
1: Особенно...
0: А какие именно вещества должны получить вот эти сосуды?
1: Особенно я хотела бы подчеркнуть рыбу, потому что она содержит, ну, во-первых, жирорастворимые ценные витамины, предшественники витамина А или даже сам витамин А, очень важный для сосудов. И что еще более важно, содержит непредельные жирные кислоты, которые прямо включаются без всяких промежуточных усилий организма, они включаются в мембраны клеток сосудов и укрепляют их. Поэтому рыба недаром всегда у нас в Отечестве славилась и любима была.
0: Ну, то есть посты полезны.
1: Конечно.
0: Все-таки как какие-то вот эти вот старые, древнейшие установки наших предков, они оказались вот на самом деле полезными.
1: Потому что период, с одной стороны, низкокалорийной еды, когда нет избыточного количества легко усваиваемых сахаров, и в то же время есть подкрепление обмена жирового, потому что сосуды, они получают два удара одновременно. С одной стороны, неправильный спектр жиров, которые мы употребляем, портит мембраны клеток. А с другой стороны, неправильные обменные процессы, которые с возрастом, увы, начинают преобладать.
0: Никто не молодеет.
1: Да, да. Копит в крови вещества, которые плохо проходят через сосуды. Избыточно начинают прилипать к стенкам сосудов. Вот отсюда, собственно, и бляшки, и тот самый атеросклероз, о котором мы с вами говорили.
0: Обычно вот Великий пост, он и попадает где-то на февраль-март, а это зимний-весенний пик атеросклеротических кризов. То есть, когда очень активно при отсутствии или малом количестве витаминов активно прогрессирует перекись на окисление липидов, то есть вот этих жиров.
1: И уравновесить надо вот эту недостаточность витаминную антиоксидантными, природными, опять-таки, растениями, которые целый год сохраняют в себе и витамины, и вот эти замечательные флавоноиды.
0: Ну вот именно какие растения вот содержат витамин А, скажем, один из известнейших антиоксидантов?
1: Витамин А в растениях содержится не в виде витамина А, а в виде бета-каротина.
0: Ну, да, там это провитамины.
1: Это, конечно, провитаминные. Да. Известные растения, они совершенно не тайные. Да. Календула, морковь, шиповник. Рябина наша совершенно волшебная.
0: Да, да, рябина красная.
1: Красная, да, потому что прекрасно, кстати, для сосудов и рябина черная. Черноплодная, простите. Она имеет только один момент. Все-таки, когда есть нормальный уровень давления, то она его откровенно снижает. Это, пожалуй, одно из немногих лекарственных растений, которое может снижать нормальный уровень давления. Вот тут надо учитывать. Не все и не всегда все-таки у нас гипертензии. Бывает низкое давление. Поэтому
0: сильно,
1: вот это надо учитывать. А рябина обыкновенная, она к давлению относится нейтрально, зато волшебно совершенно укрепляет сосуды.
0: Известные такие антиоксиданты, вот витамин Е, в каких растениях содержится?
1: Он содержится из лекарственных растений в достаточно большом количестве в лимоннике. Но здесь опять-таки ограничения. Да.
0: Лимонник китайский, это довольно далеко.
1: Многие у нас его выращивают, но я другое хотела сказать. Здесь как раз у нас он растет и очень быстро приживается, но у лимонника есть другой минус, давление повышает.
0: Да,
1: поэтому,
0: повышает,
1: к сожалению,
0: давление,
1: воспользоваться
0: риск.
1: Им трудно, так же, как женьшень, кстати.
0: А тоже. Что же такое ближе к жизни, вот к нашей?
1: Боярышники.
0: А, то есть все-таки в боярышниках.
1: Конечно.
0: Вот, и содержится мембрана стабилизирующая.
1: Там есть, кроме этих витаминов, огромное количество флавоноидов, так называемых.
0: А, вот еще
1: вот
0: группа
1: это
0: веществ,
1: волшебные
0: да?
1: вещества относительно сосудов, потому что именно они укрепляют клеточные мембраны и особенно хорошо благоприятно действуют на сосуды. Поэтому здесь растения, содержащие флавоноиды, конечно, являются лидерами поддержки сосудистого тонуса.
0: Еще какие растения содержат флавоноиды?
1: Мелисса. Сосуды тоже укрепляет и обладает хорошим влиянием на нервную систему, и через нее уже на сосудистый тонус может влиять.
0: А что бы вы сказали вот на предмет американских диет, жестких таких, в которых нет холестерина?
1: Вы знаете, я к ним всегда относилась крайне негативно, но не потому, что люблю покушать жирное, абсолютно нет. Мне казалось очень неправильным главная идея этих диет, в которой все сосредоточено на холестерин содержащих продуктах, хотя это продукты в определенные, особенно возрастные периоды жизненно важные, скажем, там вот ребенка плохо выращивать без мясных белков, без молока и без...
0: Нужен холестерин.
1: Нужен, конечно.
0: Нужно сливочное масло.
1: Абсолютно.
0: Нужны
1: сметана,
0: яйца.
1: Кисломолочные
0: нужна
1: продукты.
0: Сметана.
1: Да.
0: Почему? Вот. Нужен
1: это,
0: холестерин.
1: Это необходимо в связи с тем, что холестерин является главным источником образования гормонов в нашем организме. И что произошло в Соединенных Штатах, когда они вот так повально, массивно стали соблюдать бесхолестериновую диету? Там началась просто эпидемия ожирения, как ни парадоксально.
0: Да? Бесхолестериновая
1: диета. Бесхолестериновая диета привела к тому, что произошли резкие гормональные сдвиги. И гормональные сдвиги у людей в рассвете сил особенно, у людей пожилого возраста не так резко это проявляется. А вот когда человек бодр в рассвете и детородной функции и прочих своих усилий по жизни, у него начинаются перекосы в обмене половых гормонов, прежде всего, и изменения вообще в регуляции гормонального равновесия.
0: Из холестерина и из вот этой молекулы, из него образуются очень многие гормоны.
1: Конечно.
0: И в частности половые гормоны.
1: И гормоны-защитники от стресса, глюкокортикоиды.
0: И стресс, да, и стрессорные вот эти вот гормоны, которые защищают
1: нас от
0: стресса.
1: И там возникло сразу две эпидемии – ожирение и бесплодие.
0: Ожирение и бесплодие.
1: Понимаем, какая цена. С другой стороны, конечно, должно быть разумно все в жизни. Конечно, не надо злоупотреблять жирным, не надо злоупотреблять...
0: Ну, до 60 лет жизни холестерин все-таки требуется.
1: Конечно.
0: А потом уже надо уже посматривать.
1: Потом посматривать, но дело в том, что это тоже доказано, это не личные мои наблюдения, это высокая наука нам свидетельствует, что нет прямой связи между уровнем потребления холестерина и содержанием его в крови. Может быть, даже низкий уровень потребления, а в силу того, что в организме есть системы, образующие холестерин, и есть системы, его усваивающие, так вот можно его мало употреблять, а накапливаться в крови он все равно будет, потому что по каким-то другим причинам не будет усваиваться. И часто люди вот как раз не имеющие правильных механизмов усвоения, страдают атеросклерозом. Это так называемые врожденные формы тяжелого атеросклероза. Они как раз ранние. В возрасте уже 40 лет может развиться процесс с бляшкообразованием. И вовсе не употребление холестерина главное.
0: Ну, а вот если применять лекарства, которые снижают холестерин крови, вот, можно ли убежать от атеросклероза, инфаркта и инсульта?
1: Сегодня нас, с одной стороны, радует наша аптека, поскольку есть препараты, называются они статины. Они действительно высокоэффективно снижают уровень вредного холестерина, вот того, который может бляшки образовывать, потому что он тоже разный в крови бывает. Буквально в течение нескольких месяцев на 40% уменьшается уровень холестерина в крови, и это, конечно, большое достижение. Но надо хорошо понимать, что навязанная при этом печени система обменных процессов плохо совмещается с ее хорошей жизнью в будущем. Чем дольше применяются эти препараты, тем, к сожалению, хуже состояние печеночных процессов. И в качестве платы за низкий холестерин мы получаем патологию печени, что мы понимаем не слишком хорошо. С другой стороны, есть еще одно «но». Опять-таки, клинический опыт наблюдений за этими больными – показывает, что при приеме этих препаратов систематическом, а потом резком прекращении их приема, развивается, ну, в медицине говорят, синдром рикошета. То есть активно начинается наработка холестерина, и уровень его переходит те пределы,
0: резко
1: которые...
0: Повышает.
1: Да, резко повышает.
0: Ну, то есть это и есть синдром отмены.
1: По сути дела, да.
0: В принципе, да,
1: по
0: это
1: сути
0: и есть
1: дела,
0: синдром
1: да.
0: отмены.
1: И, к сожалению, получается тем самым, что эти препараты – это уже пожизненный прием. Поэтому чем вот тут парадокс, с одной стороны, как можно раньше надо начинать предупреждать атеросклероз, пока еще камни не образовались в артериях. А с другой стороны, чем раньше начнем, тем, в общем-то, быстрее наступит.
0: Ну, то есть есть выбор. Если ты не хочешь умереть от инсульта или инфаркта, то можешь выбрать умереть от патологии печени.
1: Практически всего того, что добиваются эти препараты, достаточно устойчиво можно добиться с помощью лекарственных растений, не опасных для состояния печени и других систем организма. Очень важно соблюсти три основных момента. Три цифры приятные всем, мы ее легко запоминаем. Что нужно делать? Нужно очищать организм от шлаков. Об этом мы с вами много и многократно повторяем и говорим. Вторая задача, которая очень важна, о которой мы сегодня говорили, это постоянное поддержание сосудов всеми растениями, которые для этого существуют. А у нас с вами есть любимая настойка, разжижающая кровь.
0: Да.
1: Например, она. Хотя не одна она, а здесь можно целый комплекс непрерывный.
0: Да, то есть те, которые обладают разжижающим кровь действием.
1: И третье – это поддержка оптимальных обменных процессов в организме. Поэтому все, что содержит макро-микроэлементы, все, что содержит витамины. Вот мы сегодня говорили, непредельные жирные кислоты.
0: Но это то, что содержится в растительных маслах.
1: Растительные масла, сами растения, лекарственные и пищевые, они несут с собой все это. В сочетании с рыбой, кисломолочными продуктами можно весьма сбалансированную...
0: Лучше отдельно не пить масло, а просто употреблять это, как обычно употребляется салат и так далее. А вот есть, Елена Евгеньевна, теория сейчас такая, одна из новых появилась. Врачи пришли к выводу, что вылечить болезнь лекарствами нельзя. Следовательно, раз вылечить хроническое заболевание нельзя, то они пришли к выводу, что надо пить лекарство постоянно всю оставшуюся жизнь. То есть это так называемая базисная терапия. Что вы на это скажете?
1: Мысль, конечно, глубокая, но надо понимать при этом, какими лекарствами пользоваться. Потому что если это, ну вот скажем, тот же пример, не будем новые брать, статины пожизненно. Статины пожизненно, качество вашей жизни в итоге все равно не улучшит. Предупредив один недуг, они вызовут у вас другой. Поэтому, на мой взгляд, да, хронические заболевания требуют длительных лечебных усилий, но лучше, если эти усилия начаты своевременно, а то есть рано, когда есть только предпосылки к формированию, и этой хронической патологии или ее первые проявления. И тогда это, безусловно, фитотерапия, потому что наш собственный опыт, опыт коллег, которых я хорошо знаю, показывает яркий пример – гипертоническая болезнь. Первая стадия. Если на этой первой стадии, даже при наличии эпизодов с высокими цифрами давления, ну а первое от второе отличается отсутствием тяжелых повреждений сердечно-сосудистой системы. Вот если на этом этапе мы начинаем фитотерапию, заболевание во вторую стадию не переходит.
0: Если все-таки достаточно регулярно пить, конечно, лекарственные травы, потому что я знаю, что вот стало лучше, а вот попили 2 недельки, бросили,
1: но,
0: и
1: к сожалению, это вот заблуждение присутствует. К нему приводит людей привычка использовать химию, таблетированные
0: препараты. Таблетку выпил и побежал.
1: Там в основном симптоматическая терапия, которая вот симптом ушел, лечение прекращается. Фитотерапия все ровно наоборот, она выводит организм на новый уровень жизни. Но этот уровень требует поддержки. Конечно, вначале это более интенсивная терапия, затем это может быть уже в случае стабильного состояния здоровья, это может быть уже в прямом смысле слова поддержка. И у меня очень многие больные просто на привычном чае, фиточае, существуют годами и очень хорошо себя чувствуют. Но если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то это, конечно, вот наши любимые растения, в том числе боярышники.
0: А все-таки вот это злоупотребление приемом лекарств, понижающих давление,
1: очень
0: оно есть какой-то от него риск или нет?
1: Безусловно.
0: Как вы считаете по своим практическим наблюдениям?
1: Риск есть несомненный, потому что, да, с одной стороны, эти препараты, управляющие артериальным давлением, они предупреждают резкие подъемы артериального давления и соответствующие, связанные с этим, тяжелые последствия в виде кровоизлияний. Но с другой стороны, ведь клетки мозга абсолютно все равно не допустили к ней кровь из-за того, что произошло кровоизлияние, или не допустили к ней кровь из-за того, что общее давление резко упало, и кровь туда просто не поступила. И в том, и в другом случае клетки кислорода не получат. Поэтому вот одна из опасностей неправильно организованного лечения и заключается в том, что у больного несвоевременно назначенные сильные препараты могут вызывать резкие падения артериального давления, соответственно, резкое снижение поступления кислорода в мозг и тот же самый инсульт, только ишемического варианта, когда нехватка крови, а не ее избыток.
0: Да, я где-то даже вот читал статистику в научной литературе, что смерть наступает чаще не от повышенного давления, а от лекарств, которые слишком резко снижают повышенное давление.
1: От неправильного их применения. Поэтому гораздо правильнее, на мой взгляд, наша несколько более старая система лечения, абсолютно официальная она была принята до последних времен, когда все человечество перешло на стандарты терапии гипертонической болезни. И вот здесь уже на ранних стадиях стали применять достаточно сильные средства. А раньше, во времена Ланга и, собственно, нашей молодости, мы учились у учеников Ланга, нас учили постадийная, поэтапная терапия, поступенчатая. То есть начинается с мягких препаратов, которые подбираются индивидуально и на которых больного стараемся удержать как можно дольше. Потому что здесь чем быстрее переход на сильнодействующие средства, тем, к сожалению, риск. С одной стороны, мы его контролируем, этот риск осложнения, а с другой стороны, мы больного к нему неизбежно приближаем. Особенно если учесть, что доступ к врачу сегодня, ну, увы, не всегда так легок.
0: Очереди, как врачи меняются. И вот, вы знаете, у меня складывается впечатление, что наша промышленность ошиблась ровно в 4 раза. То есть все-таки доза лекарства в одной таблетке раза в 4 больше, чем надо было бы. И поэтому мы болящим рекомендуем, если вы в первый раз принимаете какую-то таблеточку от давления, то вы делите на 4 части и начинаете с четвертушечки.
1: Это тоже выход из положения, хотя мы с вами оба врачи понимаем, что подбор препарата очень ответственен. И, конечно, здесь очень было бы важно, чтобы доктор участвовал в процессе выбора дозы. Ну и сам больной тоже не должен быть слеп и глух, и не должен формально к самому себе относиться. Отслеживать свое состояние нужно. Я не призываю измерять артериальное давление каждый час.
0: У одной пациентки, ну она была пожилая, все, ей назначили лекарство от учащенного сердцебиения, бета-блокатор, по-моему, Идилок, не помню. Вот, ну, что-то из этой группы бета-блокаторов, неважно. Вот, у нее стало давление 220. И 2 года у нее было это давление 220, она пила вот этот самый, значит, бета-блокатор от давления, который, кстати, он от давления.
1: Гипотензивная группа.
0: И у нее скорая дежурила в подъезде, замучились. И я думаю, что эти бедные бригады скорой помощи просто замучились. Но потом ее участковый врач и ее терапевт сказала, чтобы она отменила Эгилок. И уже через 2 дня у нее опять стало давление 120 на 80. Вот как вы можете прокомментировать этот случай?
1: Вы знаете, я к нему как раз была готова, потому что в свое время я проводила исследование как раз влияния бета-адреноблокаторов на артериальное давление у здоровых людей, у студентов. Угу. Во время сессии, потому что эта группа, кроме снижения артериального давления, обладает еще некоторыми свойствами предупреждать стрессовое влияние на организм. И мы решили посмотреть, а как это будет у студентов. И вы знаете, оказалось, что очень индивидуальная реакция на бета-блокаторы. И у нас обнаружилось из 36 человек, которых мы наблюдали в ситуации стресса сессионного, у троих в результате вот этого сочетания бета-блокатор плюс экзамен резкое повышение артериального давления, которое после однократного приема бета-адреноблокатора продолжалось в течение 1,5 недель.
0: Ничего себе.
1: То есть нам пришлось им корректировать это артериальное давление уже другими усилиями. Из этого мы исходим в трактовке вот случая, о котором вы сказали. Совершенно очевидно, что этой пациентке назначена не своевременно была терапия бета-адреноблокаторами. Возможно, здесь и возраст играл в минус, потому что возрастное давление как раз у людей пожилого возраста очень часто сосудистое, а не сердечное, несмотря на высокую частоту пульса. А бета-блокаторы, как известно, действуют на сердечный компонент.
0: И они же суживают сосуды,
1: сосуды,
0: кстати.
1: А сосуды периферические.
0: Они суживают
1: сужают
0: сосуды.
1: Часть сосудов. И я думаю, что вот это как раз сыграло свою пагубную роль у пожилого человека. И яркий пример тому, что бездумно проводилась терапия, ну как же можно было 2 года на препарате, который вызывает такие негативные последствия.
0: Ну а кто будет следить? Все-таки с точки зрения религиозной, по своим наблюдениям я вижу, у меня даже такая, вы знаете, теория 3 звоночков возникла. Вот первый звоночек легкий. Человек вот живет, живет, делает, что хочет, живет, как хочет, грешит. И вот он первый звоночек, заболела голова, сегодня до завтра, до месяц, до полгода. Ага, пришел к врачу, а у него давление 180. Вот первый звоночек, он как бы уже дает Господь, да, вот этому человеку дает понять, что ты же обрати внимание на то, что жизнь конечна, и что тебе осталось все-таки еще не вечное количество лет, что еще подумай о своей душе, ну и о своем здоровье. И вот человек дальше, он опять-таки не увидел, не заметил, ему дали таблетку.
1: Здесь еще очень важный момент, как гипноз. А я выпью лекарство,
0: да,
1: и я поправлюсь. Вот это глубокое заблуждение. Лекарство может только помочь, каким бы оно ни было
0: временно
1: по происхождению. Да, на больший срок, на меньший срок. Невозможно заменить процесс работы над собой. А все хронические болезни происходят из нас самих.
0: Кстати, вот я несколько дней назад сидел с одной пациенткой и разбирался, она принимала очень много лекарств от давления. Ну и я же каждый раз, я их, конечно, знаю многие, но я каждый раз стараюсь все-таки открыть справочники новейшие,
1: это
0: еще
1: правильно
0: раз проштудировать.
1: Лишний раз
0: вот
1: не помешает.
0: И вы знаете, открыл один справочник, другой, одно, другое, третье лекарство, и я и неожиданно для себя сказал, бедные мужчины, им же лечиться таблетками от давления нельзя. Везде побочные эффекты, конечно. Импотенция.
1: Ну и бедные женщины, потому что у очень большого количества серьезных препаратов есть влияние на функции месячного цикла со всеми вытекающими последствиями.
0: Так да, что здесь... а вытекающие последствия, кстати, это нередко гормонально зависимые опухоли. Вот человек, выпив таблетки, пьет их, бежит дальше. Ему второй звоночек, уже посильнее. Микроинсульт. Ну вот один из случаев таких, когда левый глаз, верхняя часть, стала там какая-то пленка. Вот, то есть это, значит, человек пошел к врачам, обследовался, у него микроинсульт. А это уже второй более серьезный звоночек. Да, это второй более серьезный звоночек. Опять тоже нужно подумать о душе, вот, нужно подумать о грехах и все такое прочее.
1: И о том, ради чего бежим.
0: Да, куда? О том, ради чего бежим и куда. Это вы абсолютно правильно, Елена Евгеньевна, заметили. Господь как бы дает человеку подумать, что вот тебе еще дается время. Вот, подумай о своих грехах, помолись, остановись и так далее. Ну и уже я вот заметил по своему опыту, это третий звонок, это уже, конечно, перед смертью, то есть это очень тяжелый или инфаркт, или инсульт, когда уже человек лежит, когда он уже не может встать, он беспомощен, и ему приходится переосмысливать все то, чем он жил за годы, десятилетия до этого. Я думаю, что все-таки очень важно вот это вот религиозное воспитание, и надо думать о своей душе.
1: Вы знаете, надо это глубоко думать. Верно, потому что ведь к этому пришла сегодня и кардиология, научная кардиология. Если посмотреть, кто болеет, чаще всего страдает инсультами, инфарктами, мы удивимся, но это люди, которые со своей точки зрения смотрели на реализацию и пытались добиться суетных целей, как это ни странно.
0: А, то есть есть такие научные работы, да?
1: Конечно.
0: Ух ты, как...
1: Болезнь начальников.
0: Стресс,
1: но ведь начальником
0: времени.
1: Можно быть не в том смысле, что директором, а на своем рабочем месте, в своей собственной семье пытаться комплекс начальника реализовать. Я главный. Вы все будете делать так, как я решил. В своей собственной жизни я постановил. Не надо.
0: Ну да, то есть
1: жизнь
0: гордыня
1: вами...
0: все-таки,
1: конечно.
0: Она получает какие-то...
1: Господь
0: воздаяние.
1: Будет руководить человеком, если он услышит его слова. Остановитесь, оглядитесь и подумайте, зачем, для чего и что добьемся. И не важнее ли это время потратить на ребенка своего, на своего близкого человека, на самого себя, в конце концов.
0: Да, спаси Господи, братья и сестры, вы слушали передачу «Консилиум», в которой врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович и профессор Лисиовская Елена Евгеньевна обсуждали проблемы атеросклероза и заболеваний сосудов.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконах Божией Матери Пюхтицкая и Боголюбская, житие мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия схемонахине Варваре Дюниной, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18, и лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 3. Передача детям «Русская народная сказка» Никита Кожемяка продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Консилиум» доктора Александра Александровича Алифанова и профессора доктора медицинских наук Елены Евгеньевны Лисиовской «Лечение атеросклероза».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы задаем себе вопрос, по какому правилу должен жить человек? И мы получаем ответ часто от святых. Все мы очень честные, мы любим великого святителя Божия, чудотворца Николая. Мы называем его правилом веры. И далее продолжаем. Образ кротости, воздержания учителю. Явите стаду твоему. Я же вещей истина. Всего ради стяжал есть смирение высокое, нищетою богатое. И заканчиваем. Отче священно тянется Николы. Моли Христа Бога, спастись душам нашим. Вот он жил по правилу веры. Мы задаем себе вопрос, так ли мы живем? Как мы должны вести себя? И Господь в Евангелии раскрывает нам правила веры. Возлюбишь и Господа от всего сердца, от всей души, и от всего помышления, и ближнего, как самого себя. И Господь открывает, что значит, как мы должны любить друг друга. Что если мы даем в долг и ждем, что нам только вот и язычники это тоже творят, потому что они делают, а выгод когда, чтобы правая рука не знала, что делает левая. То есть даете и думаете, что да отдадут, спасибо Господи, не отдадут, тоже хорошо. Вот. Так учит нас, и мы видим, как учитель, святитель Николай безвозвратно, он не просил, чтобы отдали ему долг. А помните, когда отец хотел бесчинство отдать дочерей, он ночью тайно трижды подал золото в мешочках. И когда третий раз уже он, отец, не спал, брякнул этот мешочек для выдачи третьей дочери, он, выбежав, ухватился за ноги святителя, он сказал, никому не говори. Вот, возлюбленный, хоть какое воздержание было, чтобы никакой славы даже не было вот, от человека. Вот там жили святые. Там Господь призывает и нас, чтобы мы призваны на дела благая, на добрый и правый путь. Вот что нам говорят святые отцы и подвижники веры благочестия. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, говорит евангелист Матфей. Эти короткие и понятные всем евангельские слова Христовы содержат все сущность всех других евангельских наставлений. В этом закон и пророки, говорит Спаситель и заповедует в своих словах, любовь к людям, любовь друг к другу во всех ее проявлениях. Вот видите, все Евангелие наше, возлюбленные братья и сестры, это Евангелие любви. И Христос ради любви к нам, вот, ради нас грешных, и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Как просто это мудрое слово Христово, заповедь о любви. В нем Господь не требует из нас во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. А о том, как мы должны поступать с людьми и как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, всегда скажут нам и совесть наша, и сердце, и разум. Сила этой христианской заповеди не в том только, чтобы мы не желали и не делали того, чего не желают люди, но чтобы мы желали и делали то, чего они желают, чего мы и сами себе желаем. Вот видите как? Чтобы, что мы, наше желание, то это доброе, как говорит, доброе гоните друг к другу и ко всем. Ты хочешь, чтобы никто не насмехался над твоими слабостями, недостатками. Это неприятно тебе, это бывает тяжело для тебя. Так и ты сам, как говорит святой апостол, удержи язык свой от зла. Так велит нам Слово Божие, сказанное Господом Иисусом Христом. Кто скажет брату своему, пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному судилищу, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Спаситель требует, чтобы мы удерживали себя от бранных и злых слов. Вот почему с детства возлюбленные братья и сестры особенно нам внушали родители, что видишь у Бога человека, не смейся, что Господь, помните, как я рассказал, Господь роги пригует и будешь носить. Все от Господа. Вся жизнь человеческая от Господа. Поэтому мы должны с самого детства уже приучать детей, чтобы они никогда не издевались ни над животными, ни над людьми, ни над кем. Потому что мы не желаем, чтобы над нам кто-то издевался. Мы не желаем, чтобы нас осуждал кто-то. Поэтому и мы не должны осуждать никого. Так, возлюбленные, или не так?
3: Так.
2: Какая великая сила у добродетели неосуждения, возлюбленной. О, если бы мы, дорогие, чаще себе напоминали великие слова Христова об этом. Вот они. Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осужденным. Прощайте, и прощены будете, говорит евангелист Лука. Господь обещает каждому из нас, если мы не будем осуждать, а будем прощать, Он не осудит и нас, простит и нам. Только того ждет Небесный Отец от нас, чтобы сердце наше было исполнено истинной любви друг к другу, не носило в себе греха осуждения ближнего. Господь и сам не осудит того, кто не осуждает, и поможет себе переносить обиды и осуждения со стороны других. Помните, возлюбленные братья и сестры, я приводил вам пример, как один монах, он не особенно был родивый, но никого не осуждал и умер. И вот братья молились за него 40 дней, и один монах увидел его в особом помещении, в особом благодатном месте, ну, как мы называем, в раю. И он говорит, как же ты был нерадивый, и ты очутился в таком чудном месте, спрашивает этот инок у этого умершего монаха. Он говорит, правильно, я самый грешный человек, нерадивый, но я за всю жизнь не судил никого. И когда я пристал на суд в 40-й день, то Господь сказал своими словами, ты не осуждал никого. И я тебя не осуждаю. Уйди в радость Господа своего. Вот видите, возлюбленные, какое великое благодеяние это не осуждать. Даже наши нерадения друг раз Господь покрывает. За нашу добродетель, только за то, что мы не осуждаем. А как мы людям любим осуждать друг друга. Этот брат такой, эта сестра такая. Она вот невежественна. И мы начинаем все отыскивать плохое. И не видим в человеке добра. Не видим, что человек-то, может быть, в это время, когда мы его осуждаем, он кается пред Господом. Он плачет пред Господом за свои грехи. Можно ли осуждать братья и сестры?
3: Нет.
2: Нельзя. Никого нельзя осуждать. Вот. И когда мы берем суд, значит, мы как бы становимся судьями. А кто нас поставил судьями? Разве Господь нас ставил? Помните, как пророк Давид говорит: «Боже, суд твой цареве дашь, и правду твою сыну цареву». Но не нам, Господи. Господь там нас не поставил судьями. Да, вы скажете, батюшка, не поставил. А у нас вот суды есть, судят. Да, это судьи какие? Гражданские судьи. Помните, как неправедный судья-то судил? Он говорит: «Бога не боюсь и людей не стыжусь, но эта вдовица очень надоела мне. Так я сделаю, что она просит». И Господь как сказал: «Безумный судья, разве я не слышу, что она вопиет ко мне день и ночь?» Поэтому эти судьи, они еще не всегда правильный суд ведут. Вот окончательный суд – это когда настанет день страшного суда, когда мы все предстанем на суд за свои дела, за свои поступки, за все, за свое, что мы содеяли в этой земной юдоле. Далее, возлюбленные братья и сестры, если мы хотим, чтобы люди к нам не были жестокосердными, злыми, сам не будь черством. Вот говорят нам святые отцы как. Слышите? Открывайте свое сердце пред бедой и скорбью ближнего своего. Будь милостивым, любящим брата своего. Помни слова Господа Иисуса Христа. Давайте и дастся вам. Мерою добрую, утрященную, нагнеченную, переполненную, говорит Евангелист Лука. Господь воздаст за все, что мы сами даем ближним нашим, и положит им на сердце помочь нам, когда мы будем нуждаться в чем-либо. Господь воздаст нам вечным воздаянием, если мы будем милостивыми. Он обещает помилование на страшном суде. А вечное помилование – это не то, братья, что носят в своих чистых и святых мечтах каждый истинный христианин, о чем он пламенно просит, думая о смерти и отчете по смерти за свои дела, совершенные в дни земной жизни. И часто я привожу слова добрым христианам, что где хорошо, там и без нас хорошо. А мы должны быть где? Где тяжко дышится, где горе слышится. Христианин, будь первый там. Мы должны быть первыми там, где горе, где человеческое страдание. Вот обездоленный, вот отец Александр, где сидят заточенные. Многие, может, и за правду, а многие, может, и по своей нерадивости или не умеющие доказать, что он невиновен, сидят в заточении. Сколько таких людей? А в больницах мы посмотрим. Разве там радость, операции, страдания, кровь, врачи спасают больных, помогают как могут. Опять мы должны быть тоже там. Вот скажите, батюшка, некогда. Надо и детей накормить, надо и в храм сходить, надо и уборку произвести дома. Да, я знаю, что женщинам особенно в наше время много забот, хлопот. Но выбрать в месяц хотя один раз, или даже можно и не ходить, а только послать весточку, или небольшой какой-то подарочек от себя ближнему, который там. И как будет радостно на сердце этому человеку, что он не забыт. И пред Господом, и людьми не забыт. Ты хочешь, чтобы тебе люди помогали советами, своими услугами, сам будь услужливым и иди навстречу тому, кто нуждается в твоей поддержке, с кем ты можешь и должен поделиться своим духовным и житейским опытом. Ты хочешь, чтобы дети твои были послушными, чтобы в семье царила любовь и согласие. Прежде всего исполняй сам заповедь, которую Господь повелевает тебе исполнить. Чти отца своего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. А как часто возлюбленные братья и сестры, дочери матерей проклинали, матери дочерей, сыновей, и сколько от меня приходит, каются, пишут, батюшка, по своей неразумности, по неопытности, по неверию по своему, я вот прокляла там сына или дочь, как тяжко становится. А Господь как бы благословляет и проклинающих даже вас. Вот. Высшая награда тому, что всех прощает, всех примиряет, всех благословляет. И у тебя есть и были отец и мать. Если они живы, сам будь к ним почтительным и оказывай им сыновнюю и дочернюю любовь. Если их уже нет в живых, не оставляй любви к ним в своих молитвах и поминовении, и милостыне. Они нуждаются в них. Они ждут от себя еще.

0: Тогда было время гонений на церковь, и Валентина Сергеевна решила, что, видно, ей придется пострадать за исповедание веры. Но Господь судил иначе. После смерти святителя схемонехиня Варвара слегла от той самой болезни, от которой 8 лет назад единой молитвой излечил ее духовный отец. И после тяжких страданий, мученической кончины, она отошла к Господу 1 июля 1997 года, в день памяти боголюбского образа Божьей Матери. И сегодня, братья и сестры, я рада вам представить рабу Божью Ирину. Иконописец, раба Божья Ирина, сподобилась при жизни общения со схемонехиней Варварой, тогда еще Валентиной Сергеевной Дюниной. Господь промыслительно посылает нам в нужные минуты нашей жизни тех людей на наших узких тернистых тропочках. Мы даже не сознавая того, что это дар Божий, встреча с такими людьми. И посылает именно в тот момент, когда необходимо нам. Такой встречей и была встреча Ирины со схемонехиней Варварой. Ирина, вам слово.
1: Валентина Сергеевна, скромнее, наверное, редко я встречала кого. Красивая, статная, музыкальная, добрая, удивительно скромная. Вы знаете, как мать всем, она ходила за каждым батюшкой, за каждым храмом следила. Она вышивала, она шила, она сама ездила, покупала ткани. Она волновалась о каждом приходе. И 10 лет назад это была мать нашему Санкт-Петербургской епархии. Она стремилась каждого поддержать. Батюшкам она находила средства купить Евангелие. Давала им деньги из своих собственных средств. Она брала у своей подруги Надежды Михайловны и Кимкиной. Она и говорила ей: «Надя, Надя, за нас же будут молиться». И та привозила и отдавала ей. А я ее встретила по благословению старца Серафима Саровского. Я была в Дивеево. И там мать Митрофания, монахиня, алтарница, которая многим выдавала сухарики из чугунка батюшки, и которую тогда считали и считают прозорливицей, она послала меня с просфорами к владыке и сказала при этом: «А эти передай Валентине и Олимпиаде». Такой интересный говор. Я тогда не знала, как, где их найти. Ну, промыслу Божию нашла, пришла в резиденцию. И вот меня встретила женщина дивной красоты. У нее лучились глаза. Вообще вся она была такая настоящая женщина. И фигура, и манеры, и движение. И так я с ней познакомилась. Дальнейший путь. Мне несколько раз приходилось близко с ней работать. Хочется рассказать о том, что по промыслу Божию я с ней шила в резиденции, вышивала. И когда уже ушел владыка в иной мир, мы поехали к отцу Николаю Гурьянову, в числе нескольких, сопровождать ее. И там отец Николай Гурьянов предсказал ей, что она будет в больнице, а потом пойдет на кладбище. Это было так ясно, но тогда, конечно, никто не мог об этом знать. И вот Валентина Сергеевна уезжает в Самару. Проходит некоторое время, она принимает постриг, уже будучи очень и очень больной. Страдания у нее были невероятные. У нее был рак легких, и никакие лекарства не могли облегчить ее страдания. И вот она, вы представляете, волнуется о каждом. Она не позволяет за собой ухаживать, стирать. Она ежедневно вычитывает правила, при том, что она не может в этих состояниях более это все исполнять. Тем не менее, она почти не спит. И вот перед Пасхой, накануне Страстной, ей приснился владыка и говорит: «Готовься, через 3 дня ты пойдешь ко мне». Вы представьте, она всех подняла на ноги, просит: «Молитесь, чтобы меня не взяли на Страстной». Потому что она не хотела отвлекать от служб церковных, чтобы возились с ней, чтобы люди в храме стояли. И вы знаете, кто молился? Но молитва была услышана. Молитва была услышана, и Валентина Сергеевна была продлена, схемонахиня Варваре было продлено еще время. И вот я звонила ей перед Пасхой и говорю: «Валентина Сергеевна, матушка, как вы там?» Она говорит: «Передай всем, восхожу на Голгофу. Мучения адские». Это из ее уст услышать. Вы знаете, наверное, выше страдания редко можно придумать. И вот она умирает, умирая, передает благословение передать кому что нужно. И вот я, дозвонившись, слышу: «Передайте там

0: отцу Игнатию, чтобы он молился. А в этот момент я нахожусь в лавре. Лето. Никого нет, я никого не знаю. Я там работала, будучи в мужском монастыре, естественно, ни с кем старалась не сталкиваться, не встречаться. Практически никого не знаю. Отца Назария не было, он был в отъезде. Я кинулась в церковь, думаю, ну как мне исполнить, как сказать, чтобы за нее молились. И вы знаете, чудо. Я вижу, идет по дороге монах, низко наклонив голову. Я бегу к нему и думаю, что же я скажу? Думаю, скажу, что я не знаю почему, но я должна вам передать, что матушка Варвара умерла. Подходя, я обнаруживаю, что это тот самый иеромонах Игнатий, которого она любила и в числе первых назвала передать ему. Так я исполнила ее благословение. А дальше? Но мы как дать знать летом, 1 июля, как дать знать нашим православным, что не стало ее? И вот я решаю повесить объявление на могиле владыки. А как сделать благословение это в лавре, в монастыре? Я знаю, что ничего не делается без благословения. И вот, написав объявление, я иду, и вдруг машина. А в машине архимандрит Гурий, который одно время был послушником у владыки. Я говорю, владыка, благословите, повесить. Он говорит, да. Я говорю, матушка Варвара умерла. А он говорит, я ее видел. В мае месяце я был у них на даче владыки. И я видел матушку, которая полтора месяца ни разу не присаживалась и не могла лечь. Она стояла, опершись на беседку, руками. У нее ноги, естественно, от стояния, отекли невероятного размера. И вот архимандрит Гурий говорит, она несла, помимо подвига мученичества, она несла подвиг стояния. И вот эта дивная матушка, она дошла ко Господу в день Боголюбской иконы. Схимонахиня Варвара, великомученица.
1: Сама схимонахиня Варвара в своих записках, которые опубликованы в книге «Поминайте наставников ваших», описывает свою первую встречу с владыкой Иоанном в Саратове еще в 1949 году, когда ей было всего 5 лет. Уже тогда в детскую душу запал образ будущего святителя. Он был красивый, кудрявый, как она вспоминала в детстве, и необыкновенно добрый. С детства она была приведена в храм и воспитывалась в лоне православной церкви. И после войны многие священники, как описывала матушка, ходили по улицам в рясах, не скрываясь. И над ними нередко смеялись. И я видела, как дети бросали в них камни. Я горько плакала от своей беспомощности. А если и пыталась защитить, то расплачивалась тем, что и меня начинали дразнить попиха, монашка. Вот так детские невинные клички, попиха, монашка, так к ней прилепились. И по жизни она и пошла этим крестным монашеским иноческим путем, избрав тернистую тропочку девства. В 11 лет будущая схимонахиня Варвара встретилась с владыкой Иоанном в Саратове. У одной из пожилой прихожанки была трапеза, и владыка будущий читал житие святого Иоанна Богослова, и матушка вспоминает, я, слушая его, расплакалась. Хотя я и очень стеснялась своих слез, но сдержать их не хватало силенок. Батюшка наблюдал за мной, а по прочтении пригласил на первую беседу и спросил, чем вызваны слезы. Я отвечала, что завидую Иоанну Богослову, потому что он и на земле был близок к Богу, и Господь возлюбил его, а я не умею ни на шаг приблизиться к нему. И такая я грешная, что, боюсь, не оттолкнул бы меня Господь. Это был мой первый взрослый разговор с батюшкой. Тогда-то он и взял меня под свою духовную опеку, обещая вести к Богу. Еще он тогда спросил, кого из святых я особенно почитаю. И я сказала, что первое житие, которое я прочитала, было о великомученице Варваре, и что меня очень с ней сблизила любовь к Богу. Заметим, в 11 лет девочка говорит о том, что ее любимая святая великомученица Варвара. И на склоне лет она постриг принимает с именем Варвары. Вот тогда, в 11-летнем возрасте, владыка узрел в этой отраковице чистую душу, которая будет верно идти тернистой спасительной тропочкой вслед за владыкой. Так началось мое духовное кормление под благодатным покровом иерея-епископа, архиепископа, митрополита Иоанна. А с 15 лет батюшка Иоанн руководил мной с помощью писем. И матушка схимонахиня Варвара приводит письмо владыки Иоанна и несколько здесь писем. Вот небольшое письмецо я, братья и сестры, вам прочитаю. Эти письма и нам полезны. Очень хорошо, что открылось тебе твои немощи. Вот и изучай их. Пока что они еще не так глубоки. Помни, что Господь смотрит не на то, сколько ты грехов выскажешь, а на то, с каким сокрушением будешь исповедоваться. Ничего не скрывает своего отца. Со служивцами своими не смущайся. Ведь они люди мира сего. Им ведь нечем больше утешиться, как только краситься и любоваться. А ты будь скромной, наставлял свое духовное чадо будущий митрополит Иоанн. А подписывал он свои письма так: «Твой батюшка, недостойный иеромонах Иоанн, твой духовный отец, недостойный иеромонах Иоанн». Еще матушка приводит примеры прозорливости своего духовного отца. Бывая в Троице-Сергиевой лавре, Валентина Сергеевна исповедовалась у старца. И старец сказал: «Надо бы тебе чёточки благословить». Она на это подумала: «Но ведь у меня нет на то благословения моего духовного отца молиться по чёткам». И, приехав к своему духовному отцу, ничего не говоря об этом, владыка вручает ей чётки и говорит: «Приучайся к молитве». Еще один момент жизни схимонахини Варвары. Что интересно, что в своих воспоминаниях крестный путь владыки было очень сложно, братья и сестры, найти то, что касается личной жизни матушки Варвары. Воистину, как сказала раба Божья Ирина, это был скромнейший человек, и она себе очень-очень мало дала нам сведений о ее жизни, о ее внутреннем делании. Поэтому теми небольшими фрагментами мы с вами и рады тому, что записано, воспользуемся. Матушка Варвара рассказывала, как после школы она пришла в храм с портфелем, а в то время у них правящий архиерей был ныне известный нам всем митрополит Вениамин Фетченков. Митрополит Вениамин Фетченков произносил проповедь. Я стояла близко к кафедре и жадно впитывала каждое его слово. «Вы не смотрите, дорогие мои, на наши золотые шапки, украшенные камешками», — говорил он. «Если бы кто из вас знал, какие они тяжелые! Я одно лишь вам скажу, что архиерейство — это мученичество. И пред Богом мы несем большой ответ. Господь судит по делам и по сердцу». Вдруг владыка Вениамин Фетченков поворачивается к девочке, тогда еще Вале, и говорит: «Ты меня, деточка, поняла?» И она хотя застеснялась, но твердо ответила: «Поняла». Владыка улыбнулся и сказал: «Ну, раз ты поняла, то и все поймут». Еще такой момент, связанный с владыкой Вениамином Фетченковым, описывается схимонахиня Варвара. В том же храме после божественной литургии владыка выходил, и люди спешили к нему с благословением. И владыка, уходя, раздаривал многим конфетки, но бывало, кому-то и луковицу даст. И Валечка после школы с портфелем торопилась по-детски: «Может быть, и мне конфетку владыка даст». И никак она не могла попасть к нему, потому что тесный коридор, тесные ряды прихожанок не позволяли ей, маленькой девочке, поближе к владыке пройти. Вдруг слышу его голос: «Отойдите, разрешите, разрешите, пропустите девочку». Люди расступились, освободив целый коридор. Владыка взял меня левой рукой, в правой у него был посох, и повел по дорожке, никого более не благословляя. Я чувствовала себя неловко и даже пыталась высвободить руку, но святитель держал ее крепко. Только у выхода он отпустил меня, наклонился, добродушно улыбаясь, дав конфету, сказал: «Ну вот, а теперь беги». Я побежала домой, очень взволнованная, и рассказала обо всем маме. Тогда люди и стали рассуждать, какой же уготованный Господом путь предсказал мне святитель. А мы теперь вот видим, какой путь митрополит Вениамин Фетченков своими действиями предсказывал и словами, и действиями. Так вот, рука об руку со святителем и с пониманием того, что архиерейство – это мученичество, матушка Варвара поняла только под крышей архиерейского дома. И уж когда владыка Иоанн заболел, и чадо уговаривали владыку уйти на покой, он неизменно отвечал: «С креста не сходят, с него снимают». Эту крестную ношу помогала смиренно нести, подставляя ей свои хрупкие плечи, схемонахиня Варвара. При жизни я удостоилась, братья и сестры, видеть ее только один раз за год до кончины. Это был день памяти владыки Иоанна, годовщина его смерти. И матушка Варвара в Александро-Невской лавре в Троицком соборе шла к причастию. Так Господь устроил мою тропочку, что я оказалась рядышком с матушкой. И обратила внимание, чисто по человеческим, по женским меркам, какая удивительная красота и в то же время духовная собранность у этой женщины. Схемонахиня Варвара тогда была в легкой, такой пуховой паутиночке белой, белом платочке. И у нее было такое царское величие и достоинство, и удивительно красивые глаза. После причастия схемонахиня Варвара пошла на могилку владыки Иоанна. И здесь мы опять оказались рядышком и уже вместе молились о упокоении владыки Иоанна. И теперь, братья и сестры, передо мной в книге «Поминайте наставников ваших» я вижу портрет ее в схеме. Схемонахиня Варвара на фоне портрета духовного отца митрополита Иоанна и духовного отца владыки митрополита Мануила Лемешевского. Три инока смотрят на нас с портрета. И, взглядываясь в светлые лучистые глаза, в светлый ангельский лик матушки, думаешь о том, что воистину у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И ни смерть, ни живот, как говорит апостол Павел, не смогут нас разлучить от любви к Господу нашему Иисусу Христу. Помолимся, братья и сестры, о ее упокоении. Вечная память вам, честная матушка, верная послушница преснопамятного митрополита Иоанна Снычева. Схемонахиня Варвара, вечная память вам.

1 по 10 июля 1914 года в Санкт-Петербурге прошел первый и, как оказалось, единственный в предреволюционной России съезд военно-морского духовенства. По указанию протопресвитера российской армии и флота Георгия Шавельского на съезд были вызваны от 12 военных округов империи 41 человек, 18 протоиереев и 23 иерея, а также по 4 представителя от морского духовенства. Главную цель съезда его организатор, протопресвитер Георгий Шавельский, сформулировал в первый же день съезда – поразмыслить о способах, как сделать более продуктивным наш пастырский труд. Ярким свидетельством плодотворности съезда стала выработка инструкций для действий военно-морского духовенства в условиях боевой обстановки, которая и была одобрена съездом. Как вспоминал позднее сам протопресвитер, значение инструкции было колоссально. Она вводила в точный курс работы и круг обязанностей каждого прибывшего на театр военных действий священника. Это в особенности важно было для вновь мобилизованных, совершенно незнакомых с условиями и требованиями военной службы. А их было огромное большинство. В мирное время в ведении протопресвитера состояло 730 священников, а за время же войны через армию прошли свыше 5000 человек духовенства. Инструкция точно разъясняла каждому – полковому, госпитальному, судовому священнику, где он должен находиться, что он должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедовать Слово Божие.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18.
1: В последней части книги Иова, это «Эксод», говорится, что Иов принес о своих друзьях жертву, и тем они были избавлены от смерти. И вслед за тем Господь особым образом возвеличил Иова, буквально «взрастил». Иова. Вот чтобы понять, что это такое «взрастил», нужно вспомнить, как Бог благословил первых людей, человечество Адама. Книга Бытия, 28 стих, 1 глава. «И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь». Первое «растите» ауксанесте относилось к внутреннему развитию человечества. Это было основное. Второе «множьтесь» тюнесте относилось к внешнему развитию, то есть увеличению числа человеков на земле, к размножению. И в решительные моменты священной истории после грехопадения Господь возобновлял нечто из тех благословений, которые Он дал первым людям. Например, для Ноя и сынов его после потопа, для Авраама, для Измаила. И вот теперь для Иова. И на Иове, пострадавшем и претерпевшем, мы хорошо видим, что такое духовный рост и благословение Божье. «Растите». Ибо сам Господь взрастил или возвеличил Иова. Через Иова произошло в церкви то, о чем апостол Павел говорит применительно к церкви Христовой. Это называется возвращение или приращение тела Христова, ауксисис, возвращение тела Христова, когда мы любовью, говорит апостол, взращиваем все в того, который есть глава Христос. Церковь в Иове возросла. Первое, что мы увидим, церковь в Иове возросла, а второе, еще на Иове видно, что такое умножение, то есть хорошее умножение семьи и имущества семьи. Глава 42, стих 10. Господь же взрастил или возвеличил, лучше взрастил Иова, когда он помолился о друзьях своих, оставил, важнейший момент, оставил им Господь грех их, и дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение. Господь взрастил Иова. И совсем иное читаем в еврейском тексте. Яхве возвратил плен Иова. Вот специфическое выражение, что оно означает. Это мы узнаем из Второзакония. Одно из слов благословения, которое Бог изрек Израилю через Моисея, было «возвратит Господь Бог твой, плен твой». Ну, буквально «возвратит тебя из плена», «вернет прежнее состояние». То есть, по масоретскому тексту получается, что Иов был как бы в плену у дьявола, а Бог его из плена вернул. Однако, в плен народ идет за богоотступничество. Возвращается из плена после того, как возвращается к Богу. А Иов не был богоотступником. Он от дьявола страдал невинно. Поэтому, так в греческой Библии, Господь не просто вернул Иова в прежнее состояние, он именно увеличил, вырастил Иова. Торгум книги Иова из Кумрана согласуется с Септуагинтой, и Бог обратился к Иову с милосердием. В чем Бог дал человеку вырасти? Вот что мы сейчас будем изучать. В чем Бог дал человеку вырасти? Как ветхозаветная церковь выросла в Иове? Очень выросла. Когда Иов помолился о друзьях своих, то оставил им Господь грех их. То есть через молитву Иова произошло оставление греха его друзей. Господь оставил друзьям Иова их грех. Священническое служение Иова, когда он жертву принес, восполнилось. К жертве прибавилась молитва. И конец истории Иова дает возможность заметить, что есть разрешение греха, и что есть оставление греха. Через жертву происходит разрешение греха. Через жертву происходит разрешение греха. Ранее, когда друзья Иова сделали, как повелел им Господь, Иов принес о них жертву, Господь разрешил элюсен грех их. Сравним с тем, что сказано в Евангелии о таинстве священства. Что разрешишь на земле, будет разрешено. разрешено на небесах. По молитве может происходить оставление греха. Теперь, когда Иов помолился о друзьях, Господь оставил им грех. Об оставлении греха мы просим в молитве. Отче наш, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Можно думать, что Иов помолился о друзьях Богу, оставь им прегрешение их, как я им оставил. Такую ли молитву Бог даровал Иову, не знаем, но молитву Иова Бог исполнил. Он оставил грех. Некогда по молитве Авраама был избавлен от смерти Авимелех, царь Герарский, причем Господь назвал Авраама пророком. Впервые это слово тогда было употреблено, пророк, применительно к Аврааму. Господь сказал Авимелеху об Аврааме: «Ибо он пророк есть, и помолится о тебе, и жив будешь». Но возникает вопрос, почему впервые в Писании Авраам был назван пророк? Авраам ничего не изрекал. Он пророчествовал о Спасителе своим делом. То есть по молитве Авраама был спасен Авимелех, это был язычник, который желал быть праведным. И аналогично, по жертвоприношению, которое принес Иов, Господь избавил его друзей от смерти, а по молитве Иова Господь оставил их прегрешение. Это новое и, по существу, самое значительное сближение Иова и Авраама. Затем, что Иов сопоставим с Авраамом, мы начали следить от начала книги и тоже находим в конце книги. И можно предположить, что для масоретов такое сближение идумеянина Иова с их праотцем Авраамом было неприемлемо. Это предположение. Смотрим тексты. В масоретском тексте находим то, чего там нет, сравнительно с греческим переводом. Нет слов о разрешении греха через жертву Иова, нет слов об оставлении греха по молитве Иова. Стих 10, перевод с еврейского. «И Яхве вернул плен», то есть прежнее состояние Иова, «когда тот помолился за друга своего», исправляют за друзей своих, «и прибавил Яхве все, что было у Иова вдвое». И к тем расхождениям по смыслу между септуагинтой и масоретским текстом, который мы отмечали ранее, прибавляются в этом стихе 10 три новых расхождения по той же самой логике масоретского текста. Принижение Иова и относительное ослабление вины его друзей. В септуагинте Господь взрастил или возвеличил Иова. В масоретском тексте Господь вернул Иова в прежнее состояние. Далее. «Принесена жертва, Господь разрешил грех друзей Иова». В масоретском тексте «принесена жертва, Господь поднял лицо Иова». Последнее. «Иов помолился, Господь оставил грех друзей и вдвое дал Иову». Масоретский текст. «Иов помолился, и Господь вдвое дал Иову». Об оставлении греха речи нет. В греческой Библии мы видим, как благословение Божье, данное человеку в день сотворения, растите и множьтесь, действовало на праведнике, каким был Иов. Согласно первому члену благословения «растите», церковь в Иове выросла. Иову было дано принести искупительную жертву. Ему была дарована молитва о друзьях, которая прообразует разрешительную молитву священника об отпущении грехов. Второе. Множьтесь. Согласно второму члену благословения Божьему, множьтесь, Бог расплодил самого Иова, дал ему детей и достояние вдвое больше прежнего. Об этом будет речь. В сопоставлении септуагинты и масоретского текста видим, что в масоретском тексте недостает того, что может быть истолковано как относящиеся к возникновению Церкви Христовой. И примеры сейчас будут в следующих стихах, потому что далее описывается великое событие в доме Иова, которое стало прообразом, прообраз – это образ будущего события, прообразом Пятидесятницы. Читаем 11 стих. «Услышали же все братья его и сестры его о всем случившемся с ним, и пришли к нему, и все, кто знал его первее, евши и пивши у него, утешили его, и они дивились о всем, что навел на него Бог. Становимся. Они дивились о всем, что навел на него Бог. Так, в масоретском тексте утешали его за все то зло, которое Яхве навел на него. И вот это выражение, что Яхве наводит зло, Раа, нуждается в комментарии. Вот это выражение нужно правильно понимать, потому что термин Раа имеет основные значения. Это зло и бедствие. Например, дни бедствия – это старость. Вот оборот «Яхве навел зло» может иметь, в принципе, два таких значения. Бог отступается, и человека или народ постигает то зло, которое он сам творит. Например, Манассия, царь Иуды, грешил в самом храме Иерусалимском, делал зло, озлобил храм и царство, и сказано: «За это Яхве Элохим навел зло на Иерусалим и на Иуду». То есть Бог дал совершиться на Иерусалиме тому злу, которым царь озлобил храм Иерусалимский. И второе принципиальное значение – это бедствие. Поскольку Иов страдал не за вину свою ли, детей или народа, выражение «Яхве навел зло» – значение «Бог попустил бедствию», то есть не избавил от лукавого, о чем ясно говорится в прологе. Переводчики на греческий язык, когда работали с этим выражением, могли посчитать, что буквальный перевод «Бог навел зло или бедствие» будет соблазнительным. И в греческом тексте сказано: «Бог навел на Иова дивное». Пришедшие, кстати, дивились о том. История Иова – это дивное, чудесное. Почему? Потому что в страдании Иова открылась слава Божья. Возможно, это была главная мысль переводчиков, и она согласуется с евангельской истиной, что невинный страдалец, в Евангелии это, если помните, слепорожденный, что невинный страдалец, когда исцеляется, на нем являются дела Божьи. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Далее. К Иову сказано: «Пришли братья и сестры, и те, кто знал его первее». А где были братья и сестры Иова и все знакомцы, когда Иов страдал? А где были ученики Христовы, когда он страдал? Они рассеялись, как и сказал им Иисус наперед: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Далее сказано, что братья и сестры пришли и утешили Иова. Парекалесан. А после воскресения Христова рассеянные собрались, и им был дан дух утешитель. Параклетос, то есть собрание в доме Иова, прообразует Пятидесятницу. Согласно Септуагинте, Иов получил истинное утешение. В масоретском тексте не так. Иову посочувствовали. Пришедшие, как сказано, сетовали с ним и утешали его. Изменение смысла произошло через прибавление синонима. Сетовали или покачивали головой в знак сочувствия. Но точно так же покачивали головой и сочувствовали, и для этого пришли к нему Элифаз, Вилдат и Сафар, чего тогда никакого утешения Иов не получил. Далее сказано: услышали все братья его и сестры его. Вообще нисхождение Святого Духа в Пятидесятницу было как шум и голос. Сказано: когда был глас сей, сошлось множество народа. То, что случилось с Иовом, его страдания, исцеление, благословение Божие, все это дивное разнеслось и было услышано. И к Иову, услышавши, пришли родные и неродные. В масоретском тексте слышания не было. Пришли просто. Стих 11 заканчивается словами: «И каждый дал ему одну агнецу и 4 драхмы». Злата нечеканенного. Масоретский текст может быть в некоторых своих фрагментах очень полезен своими расхождениями с Септуагинтой. Они наводят на мысль, что данное место может быть истолковано христологически. Что дал каждому из пришедших Иову в дар? Агнецу и 4 драхмы злата нечеканенного. В масоретском тексте не упоминается ни агнеца, ни 4 драхмы злата нечеканенного. Агнец в символике Нового Завета – это жертвенный агнец Божий, взявший грех мира. Соответственно, агнеца в литургической поэзии – это устойчивый образ для Богородицы. 4 драхмы золота, имеется в виду вообще-то говоря, какие-то четыре меры веса, потому что монет не чеканили. Четыре драхмы злата не чеканенного, не знаменованного упоминаются в книге Иова в связи с каким событием? В связи с событием, которое указывает на какой день? На тот день, когда на Богородицу и апостолов сошел Дух Утешитель, которым духом и было отчеканено золото Ветхого Завета в четырех Евангелиях. Каждый принес Иову в дар Агнецу, каждый принес Агнецу и тетрахму золота, что имело некоторое символическое значение. Смотрим масорецкий текст. Вместо Агнеца – кесета. Кесета? Кесета. Это предположительно слиток весом больше сикля. Вообще упоминание кесеты можно считать показателем глубокой древности событий, которых описаны. Однако символического значения за этим даром, который почему-то принес каждый, нет. Вместо четыре драхмы золота упоминается золотое кольцо. Кольцо незем – это украшение, которое женщины носили в носу, а также в ушах. Опять-таки, за этим даром золотое кольцо тоже никакого символического значения нет, однако каждый его почему-то принес. Так в одном стихе, 11-м, находим еще пять расхождений по смыслу между Септуагинтой, которая описывает собрание в доме Иова как прообраз Пятидесятницы, и масорецким текстом, которое все, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой, в нем, в этом тексте, это все отсутствует. Перечислим эти расхождения. Будем в данном случае педантичны. Сказано: «Услышали и пришли к Иову родные, знавшие его». Масорецкий текст, слышание не упомянуто. Далее. «То, что произошло с Иовом, было от Бога дивное». В масорецком тексте было от Бога бедственное. «Собравшиеся к Иову утешили его». Масорецкий текст, собравшиеся к Иову посочувствовали ему. «Каждый дал Иову по Агнице». Агнице не упомянуто. «Каждый дал Иову по четыре драхмы нечеканных». О четырех нечеканных в масорецком тексте нет упоминания. Далее. Рассказывается о том, как благословение Божье, данное человеку, «множьтесь», осуществилось на Иове. Произошло умножение его семьи и достояния. То есть расплодился Иов. 12 стих. «Господь же благословил последнее Иова больше, чем прежнее. Был же скот его, овец 14 тысяч». Верблюдов – 6 тысяч, упряжек волов – 1000, ослиц стадных – 1000. Последнее Иова Бог благословил больше, чем прежнее. В масорецком тексте более глубокий смысл. Там сопоставляются конец и начало. Конец Иова Бог благословил больше, чем начало. Конец Ахарит и начало Решит в жизни Иова сошлись. И это называется целостность, совершенство человека. Это то качество «там» или «тамим», которое было указано еще в прологе. То есть конец жизни Иова сравнительно с началом больше принял благословение от Бога. Это плод жизни праведника и, как увидим, залог его хорошей кончины. Так, что мы тут прочли? Что был же скот его, и перечисляется скот «все в удвоение». Если вы сравните, сколько я вам перечислил овец, верблюдов, волов и ослиц, сравните с прологом, несложно увидеть, что в два раза больше оказалось у Иова скота. Того же мы должны, что вдвое больше будет, ожидать и о детях Иова. Читаем 13 стих. «Родились ему сынов 7 и дочери 3. Так это я не уже не понимаю, потому что ранее умерло 7 сыновей и 3 дочери. Сперва говорится о числе скота, число удвоилось, потом о детях, кстати говоря, а не наоборот, как в начале книги. Почему? А это для того делается, чтобы привлечь наше внимание к тому, что по Слову Божьему произошло удвоение и детей Иова. Это значит, что умершие живы у Бога, как написано в Евангелии от Матфея. «О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». То есть умершие дети Иова живы для Иова в воскресении. Бог Авраама, Исаака, Иаков есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Стих 14. «Почему-то речь заходит о дочерях Иова. И вот здесь, конечно, мы с загадкой сталкиваемся, и мимо нее не пройдем. «И нарек Иов дочь первую Емима, вторую Кеция, третью Керенхапух». Вот я не буду разбирать греческих вариантов и переводов этих сложных еврейских слов. Я прямо к еврейскому тексту обращусь, когда будем комментировать. Итак, Емима, Кеция и Керенхапух. «И не нашлось, как дочери Иова, по красоте, можно сказать, по доброте, по красоте их в Поднебесной, и дал им отец наследие в братьях их». Что же это за дочери такие? Об Иове было сказано, что не было другого человека на земле, непорочного, истинного, как Иов. О дочерях говорится. «И не нашлось Поднебесной таких, как дочери его в Лепоте». Дочери Иова одни были такие в Поднебесной, точно так же, как их отец был один такой. Вот какое значение имеет это упоминание дочерей? Вспоминаем. Действие книги Иова, согласно сюжету, происходит в патриархальные времена, то есть до Моисея и до закона. Когда Израилю будет дан закон, то дочери получат право на владение землей только если у них нет братьев. У дочерей Иова были братья, но дочери получили наследие от отца вместе с братьями. В книге Иова через дочерей Иова обозначено. Что обозначено? Почему им дано наследие в братьях? Обозначено то, что закон, который еще только будет дан Израилю, будет превзойден через дочерей. Дан намек на этот ход священной истории. Спасение произойдет не от закона, но когда Бог примет человеческую природу, истинность которой засвидетельствовали Иов своим терпением и дочери Иова, потому что они одни в своей лепоте, доброте среди дочерей человеческих. А дочери человеческой, которая нашлась в истинности человеческой природы, родится Христос. Он по закону потомок царя Давида, и он превзойдет закон. И в этом контексте нужно рассмотреть значение тех имен, которые Иов дал дочерям. Емима. На первый взгляд, это производное от слова «йом» – «день». Его так и переводили – «день». Но более тщательное исследование показывает, что, скорее всего, Емима – это голубка, голубица. Вторая дочь – Кеция. Кеция – это род благовония. В псалме Давида описывается не что-нибудь, а благоухание одежды царя Мессии. Это Смирна, Стакти и Кассия, или по-еврейски Кеция. То есть, как голубица – знамение Духа Божьего, так и Кеция – благоухание горного мира. Сложнее обстоит дело с третьей дочерью – Керенхапух. Это рог, какой-то рог. Рог – это вообще символ мощи. Вспомним, что Яхве – рог спасения. И Керенхапух означает рог какого-то вещества или рог с каким-то веществом – пух. И пух – это может быть одно из двух. Это или сурьма – краска для ресниц. Она только два раза еще упоминается. В этом случае Керенхапух – это рог с сурьмой. Вот этим толкованием и ограничиваются. Как будто красожон заключается в косметике. Так вот, нет. Слово «пух» – это какой-то драгоценный камень. Он дважды упоминается и оба раза в связи с храмом. Имя дочери Иова Керенхапух означает «рог драгоценного камня, в котором краса храма». Три имени дочерей Иова, оставшиеся в священной истории, говорят о духовном благоухании и драгоценной красе и мощи истинной церкви. Такие дочери человеческие наследуют Иову. И последняя часть Эксода и всей книги – это кончина Иова. «Пожил же Иов по язве 170 лет, всех же лет пожил 248. И видел Иов сынов своих, и сынов сыновей своих, четвертый род». Если Иов пожил после испытания 170 лет, а всего он пожил 248 лет, то сами испытания постигли Иова, когда ему было 78 лет. До этого сказано, что Господь дал вдвое того, что было прежде Иову. То есть после 78 лет он должен был пожить, Иов, дважды по 78 лет. Тогда мы получаем всего 234 года. Этот возраст Иов пережил. Можно иначе вычислять. Время всей жизни Иов получил в удвоение, ибо после потопа жизнь человека 120 лет. Иов пожил даже немного больше, чем 240. Он пожил 248 лет. Увеличение срока жизни вдвое против того, что назначено человеку, это похвала праведнику. В масоретском тексте она отсутствует. Написано, что после того, после болезни, Иов жил 140 лет, а продолжительность всей его жизни не указана. Иначе бросалось бы в глаза, что Иов не только жил вдвое больше, чем назначено человеку, но и больше Авраама. Авраам жил 175 лет. Больше Исаака, своего отца. Жил 180 лет Исаак. Если Иов видел сынов своих до четвертого рода, это значит, что праведник мог видеть в потомках свидетельство своей праведности, ибо Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Последний стих. «Скончался Иов стар и исполнен дней». Масоретский текст. «Насыщен днями, усывая мим». Для Иова такая кончина была подлинный венец жизни, как человека вообще и его самого, как страдальца. О человеке Иов говорил: «Человек, рожденный женой, краток днями и насыщен тревогой». О себе Иов говорил, что он насыщен, исполнен позором. Страдания человека и свое бесчестие пронес Иов с терпением и удостоился хорошей смерти. Кончина, о которой сказано, что человек умер насыщен или исполнен днями, это пророчество о Мессии. Убедимся в этом. Подобно как Иов насыщен, исполнен днями, умер Авраам и умер Исаак, праотцы Иова. В патриархальный период священной истории, до исхода и закона, только Авраам, Исаак и Иов были исполнены днями. Почему только эти трое? Потому что в событиях жизни Авраама, Исаака и Иова мы находим точный прообраз голгофской жертвы. Страдание Иова – это прообраз страданий Христа. Отсюда слова молитвы «Избави нас от лукавого». Авраам и Исаак прошли через искушение от Бога, как соучастники жертвоприношения на горе Мария, когда отец принес в жертву сына. Отсюда слова молитвы «Не веди нас в искушение». После исхода и закона только один праведник удостоился лучшей кончины, самой хорошей кончины, и умер именно так, насыщен, исполнен днями. Как вы думаете, кто? Родство по закону с этим праведником было обязательным условием происхождения в мир Мессии Христа. Так умер царь и пророк Давид. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон. Итак, Бог Авраама, Исаака, Иакова есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Бог Израиля есть также Бог неизраильтян, верных ему чад Авраама.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18. Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 3.
1: Дочитаем один абзац из слова о плаче, он очень интересный, поэтому прочитаем и перейдем к следующему слову. Следующее слово у нас будет о безгневии. Мы прочитаем 16 абзац 7 слова, несколько неожиданное. «Не на брачный пир, о друзья, не на брачный пир мы приглашены, но призвавший нас сюда поистине призвал на плач о самих себе». Чем это слово интересно? Как вы думаете? Ну вот я прочитал небольшой абзац. Чем интересно? Ага, значит, не услышали. Да нет же, вся проблема в том, что ну как же, Священное Писание, Евангелие говорит конкретно и определенно, что призваны мы именно на брачный пир. Ведь Евангелие – это общее место, то есть постоянно встречающийся сюжет о том, что призваны мы именно на брачный пир. И притча о званых на браке, и как раз буквально там разные образы, и 10 дев, притча о 10 девах, говорит о том, что мы именно призваны на брачный пир. И Христос своим ученикам в подобных образах часто говорит. А тут святой отец Иоанн Лестничник прямо говорит, что вроде бы все не так, что мы не призваны на брачный пир, а призваны для совсем другого, а именно о том, чтобы плакать о самих себе. Как вот это воспринимать и как к подобному относиться? То есть, если вы прочитали эти слова и ничего не заметили, тогда, конечно, очень все печально, потому что надо видеть, что иногда Писание святых отцов, они, скажем так, по крайней мере, по-видимому, по форме, противоречат тому, что мы встречаем в Священном Писании внешне. И мы должны это замечать. Это важно потому, что, во-первых, чтобы глубже разобраться, что, собственно, хотят сказать святые отцы. А он же ведь читал Священное Писание, наверное, Иоанн-то Лестничник, он-то понимает, наверное, что действительно призывает всех на брачный пир. Почему же он пишет так, что на брачный пир никто никого не призывает? А с другой стороны, чтобы понимать, что ведь эти Писания все могут читать не только православные люди, но часто и неправославные люди, что, конечно, не так страшно, гораздо страшно, когда люди читают, с предубеждением к таким писаниям, как у Иоанна Лествичника. Тоже православные, тоже христиане, но с предубеждением они читают и с предубеждением к этому относятся. И они находят подобные цитаты святых отцов и говорят: вот, смотрите, святые отцы постоянно противоречат Священному Писанию. Постоянно они говорят не то, что написано в Священном Писании, и поэтому их читать нельзя. Путь святых отцов, путь аскетического делания, путь добротолюбия – это путь не христианский. Христианство нас призывает к совсем другому. И вы такие простые люди, смиренные, кроткие, неискушенные, на тусовках православных не бываете, на форумы не ходите, в блогосфере не общаетесь, разные акционизмом не занимаетесь. Поэтому от вас все это, никаким образом к вам это не имеет отношения. А вот вообще-то очень часто приходится слышать именно подобные утверждения от православных людей и от православных священников, не только по поводу, скажем, отцов добротолюбия и вообще аскетики, а в принципе монашество к христианству не имеет никакого отношения. Монашество – это извращенное христианство. Это говорят вполне себе так, как бы православные люди, которые, даже священный сан имеют. Они только в силу разных причин определенной своей узости, они не понимают, что, в принципе, ничего нового они не говорят, и это уже когда-то до них кто-то говорит. Но все-таки вот поэтому внимание наше к подобным словам у Иоанна Лестничника, оно очень важно. Нам необходимо в этом разобраться. Почему же Иоанн Лестничник говорит совсем не то, что говорит Священное Писание? Все дело в том, ведь на самом деле, что наше понимание христианства и наше понимание Священного Писания, оно очень

0: Иоанн Лествичник.
1: Есть выражение скрытой злобы. Это что значит? Ну, вот я такой пример часто привожу везде, где бы я ни выступал. Но это, наверное, по принципу, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот человек сердится. Почему современные девушки так развратно одеваются? Почему они такие нецеломудренные? Почему у них такие топики, такие юбки, такие там, ну и дальше там что, кому что не нравится. Вот, и человек очень пылает своей возмутительностью и говорит, нет, надо срочно всех в мирянку отправить, чтобы одевались только в мирянке. Построить филиалы мирянки по всей стране великой, и чтобы все женщины, девушки одевались только там. Но человек не понимает, что все его возмущение – это обличение собственной нечистоты. Что бы он ни говорил о одежде девушек, это однозначно говорит о том, что сердце его нечисто, что он на самом деле пялится и смотрит с вожделением. И девушка совершенно ни при чем. Если бы они ходили в длинных платьях, он бы точно так же нашел бы, за что бы зацепиться. Потому что то, что мы видим, есть обличение нашего сердца. Я всегда об этом говорю, и поэтому я всегда болезненно, когда люди вот ходят и ругают там падение нравов. Меня вот это возмущает. Именно всегда хочется там... Я понимаю, что девушки могут быть испорчены, но мне хочется всегда воззвать справедливости, что виноваты не они, а наш нечистый взор. Вот так же и с гневом. Точно так же. То есть, если мы разгневались, то это не значит, что он, зараза такая, нас достал. А это значит, что в глубине души на самом деле в нас злоба живет. Серафима Саровского никто бы достать не смог. Иоанна Кронштадтского, он как, помните, знаете, эпизод-то с сигаретой? Знаете, да? Ну, как там студент наспор вышел на солью, когда Иоанн Кронштадтский кадил храм, вот, затянулся, закурил сигарету от лампады, вот, вдохнул и выпустил дым прямо в Иоанна Кронштадтского. Вот все стояли, причем это такая полная парализация, ступор на всех напал, и никто ничего даже не среагировал на это. Вот такое, а прямо на службе, на литургии такое вот кощунство произошло, но он же не ударил его кадилом. А? Ничего. Пошел кадить дальше. Вот. Ну, там потом жандармы, есть же, значит, сейчас казаки, а там жандармы были. Вот. Они вывели его. Но ничего не сделали. Тогда же не было статьи, как она, за оскорбление чувств верующих. Вот. Поэтому отпустили его во свояси. А там уж Бог с него взыщет, что там ему следует. Вот. Но факт то, что он не раздражился. А у нас бы так. Вот. И думаю, что кадилом бы не отделался. Не, серьезно. Так я просто не буду говорить им общеизвестные случаи. Скажем, ну вот. Так нам говорят, то есть нам говорят, что гнев вызван степенью несправедливости или там неправильного ко мне отношения. Гнев. Причина гнева в христианине – это моя собственная нечистота. Моя злоба внутренняя, которая вот там вот спрятана, а на самом деле она сидит, как этот с Паисием Святогорцем было там, к нему пришел один брат-послушник, такой кроткий, весь смиренный, такой вот ходит. Отче, вот это самое, меня помысл мучает, что я уже совершенство достиг, меня это смущает. Я всего там 5 лет в монастыре, а вот совершенно никого не гневаюсь. Он говорит, да, как здорово,

0: Как даст его, это самое, по щеке. Тот как скипятился. Вот, это, чё, как? Это, вот, чё драться, ну как ты старца Паисия, ты не будешь бить же. Вот, что такое? Ну все прямо в гордости, это, в гневе таком. Что ты, отче, делаешь? Ничего, говорит, я просто тебе показываю. Вот, показал, где она у тебя спряталась. Это гордость-то и гнев-то твой. Я ее вытащил и вот тут ударил по ней. Очень остроумно, очень тонко. Когда человек сидит дома, ему кажется, он вообще бесстрастный, целомудренный, кроткий. Вот такой Божий одуванчик сидит такой. Значит, капустки поел, молитвослов почитал. Капустки поел, книжечку почитал, союзик посмотрел. Опять-таки там что-нибудь, молитвы какие. И сидит такой, говорит, там приходит, ему уже звонить начинают. Скажи там что, скажи там где. Он говорит, да и ладно, я смиренный человек, ничего вам не скажу, что вы. Вот. И он сидит, он начинает думать, что он правда хороший. Что вообще прям почти совершенство недалеко. И поскольку Бог-то ведь он живой, он же не только в учебниках по догматическому богословию. Он же реально живой. И он быстренько устраивает так, что к этому человеку приезжают гости. Или его еще куда-нибудь зовут. Вот. Гости какие-нибудь специально такие очень занудные, не молитвенные такие же. Вот, а такие там, которым боевики подавай, которые там футбол смотрят. И все. За одного дня гощения достаточно, чтобы мир этого человека был сломан напрочь. Он раздраженный. А раз вернуться в мир не может, то есть вот так, в мирное состояние вернуться не может, а раз он не мирный, он не может, его постоянно все раздражает, раздражает, раздражает, и в конце концов он не может сидеть на одной капусте. Ему теперь надо что-то купить вкусненькое, потому что вообще жизнь, совчинку, небо совчинку кажется. Он побежал покупать там печенье или колбасу, несмотря в зависимости от чего. Вот, покушал хорошо, а потом его еще что-то тянет. Это хорошо. Это значит, что Бог этого человека взыскал. Он исцелился от самомнения, а мнение о самом себе. Поэтому не случайно же, скажем, отцы всегда говорили, желающих пожить в пустыне более чем достаточно. Они говорили, нет уж, дорогой, давай сначала в общежитии. Он говорит, я не могу с этими грешниками жить. Он говорит, не можешь с грешниками жить, как ты в пустыне с бесами жить будешь? Вот, поэтому иди-ка давай, дорогой, живи-ка ты в общежитии. И вот этот очень такой интересный момент. Но мне важно, вот, чтобы вы мысль-то не потеряли, что гнев – это обнаружение злобы, которая сидит в нашем сердце. Поэтому если вас кто-то довел до гнева, не надо приходить на исповедь и кричать. Или шептать, как уж вы там привыкли. Батюшка, это соседка. Ой, эта соседка, она же, знаете, что учудила? Я же вот постилась, я же вот, как вы сказали, все молилась. И у меня такая благодать была, такая. Она пришла, давай тут тренделить, тренделить, тренделить. Я же не выдержала, я на нее как наорала, а потом у меня сердце не на месте. Наверное, зря на нее орал. Ну, батюшка, ну как же мне быть-то с ней теперь? Она опять придет. И человек думает, что он исповедовался. Нет, он занимался чем? Он обличал, судил, злословил и поносил свою соседку, по какой-то причине обозвав это исповедью. Соседка как-нибудь, когда-нибудь сама исповедуется. Не надо за нее. А вот то, что мы на нее накричали, это говорит о том, что в глубине души мы, ее уж точно, может вообще всех людей, но ее-то точно не любим. Не любим. Вы посмотрите, что порой даже сварливые женщины, сварливые, выносят от собственных детей. А почему? А любят они их. Вот поэтому причина не в том, что кто-то нас достает, а в том, что в сердце нет любви, что оно мертвое и пустое. И гнев, на который мы сорвались, он обличает, что сердце мертвое, что оно каменное, вы просто себя возомнили чем-то значительным и чем-то великим. А в сущности мы как были ничто, так и есть ничто. Второе, о чем пишет Ян Лесичек, вспыльчивость. Он говорит о том, что это некое постоянное воспаление, воспламенение сердца, постоянная горячка сердца. То есть, по существу он говорит, что это воспаление. Сердце, буквально по-гречески, это именно лихорадка, болезнь. Да, вот сердце постоянно воспаленное, болезненное. У него всегда повышенная температура. Мы говорим, чтобы оправдать свою вспыльчивость, мы говорим, что это у меня такая черта характера. Нет, это просто говорит о том, что у нас больное сердце. Не физическое, а именно наше духовное сердце, оно больное. И болезнь это очень интересно, но о ней мы чуть-чуть пониже скажем, как называется эта болезнь. Но важно другое, вот как постоянно пишет Ян Лесичник, он говорит о том, что нельзя оправдывать вот эту вспыльчивость свою чертой характера. Это просто есть духовная сердечная болезнь. Если мы признаем это, то будем сокрушаться, плакать и молить Бога исцелить нас. И Бог исцелит. Если скажем, у меня характер такой, то плакать и сокрушаться ничего не надо. Но позвольте, тогда все можно оправдать. Тогда чем мы отличаемся, скажем, от западного общества, где там приходит мальчик в 5 лет, говорит, я хочу быть девочкой, у меня характер такой. Он говорит, да какие проблемы, сейчас устроим. Делают его девочкой, записывают его в женский пол, и он теперь является же девочкой. А что делать, если человек характер такой? Грех, он не имеет оправдания. Если мы раздражаемся, как порох, то это не потому, что у нас характер такой, а потому, что мы позволяем греху нами владеть. Просто позволяем. Раздражение, как пишет Ян Лесичник, это нрав, который любит покой. То есть раздражительность – это проявление человека, который любит покой. Ну, как бы вот, чтобы его покой не в смысле лежать на кроватке, хотя это неплохо. Вот, но в целом, как, чтобы его, как говорят на Украине, не чипали, не трогали. Никто, чтобы его не трогал. Оставьте меня в покое. Больше мне от вас ничего не надо. Вот. А что значит человек, который любит покой в таком смысле? Это человек, который просто больше всего на свете любит самого себя. То есть это на языке, скажем, аскетики, это самость, своеволие, когда человек хочет, чтобы все было по его воле, по его желаниям, часто по его прихотям. То есть, по сути дела, это самолюбие, а говоря уж совсем банальным языком, гордыня. А гордыня – это и есть уродство души. Поэтому Ян Лесичник называет раздражительность безобразие души. Безобразие. То есть, душа, потерявшая свой образ. А мы как говорим? А мы говорим, раздражительность – это нормально. Что, и мертвый, что ли, чтобы не раздражаться? Нет, не мертвый, живой. Но во Христе раздражительность должна уходить. И она уходит, если только мы начинаем с ней бороться. Вы понимаете, раздражительность – это такая вещь, она на самом деле ну, гораздо легче врачуется, чем, скажем, развратность, нецеломудрие или пьянство. Потому что эти страсти связаны с телом, которое все-таки есть. А раздражительность не связана ни с чем. Это просто мы позволяем себе раздражаться. Причем вот замечаете такую вещь, что, скажем, мы раздражаемся тогда, когда можем себе это позволить. Ну, например, на нас орал начальник. Ну и что, мы все стали громить его в кабинете мебель, что ли? А? Или кричать, да как вы смеете, Иван Семенович, на меня голос повышать? Нет, молчим. Потом придем и раздражимся на подчиненных или на сослуживцев. Там-то нам ничего не будет. А у него в кабинете будем как кроткие овечки. Вот. Или, например, там, скажем, человек раздражается на собственных детей. И там и срывается, что они не то делают. Или на жену, например, что не то делает, не так делает. Не все делает. Постоянно ходит, ворчит, кричит, бесится. Тут приехала теща. Ходит кроткий, улыбается. Марья Семеновна, все хорошо. Ой, какие у вас внуки, Мария Семеновна. Вот. Почему не раздражается? А потому что он не может себе этого позволить. А там мог себе позволить. И раздражительность – это не просто естественная черта характера. Это на самом деле всегда то, что мы себе позволяем. И вот этот момент важно помнить. Раздражительность – это именно наша произвольное желание. Мы позволяем себе раздражаться, потому что это позволяет наши окружающие. Помните, ну, может, не читали, рассказик такой есть замечательный в книжке про отца Арсения. Там один человек любил выпить. У него была жена, которая кротко все сносила, все издевательства, все побои. Он хороший мужчина, как это обычно. Да он хорош, когда не выпьет. Но когда выпит, он позволял себе все, и она терпеливо это сносила. И, ну и, разумеется, рано умерла. А поскольку человек-то хороший, когда не пьет, он женился, и женился хорошо, на хорошей женщине, у него двое детей. Он привел их в дом, Наташа зовут ее. Но она оказалась верующей. Ну, все хорошо, вот запой, он не алкоголик, просто периодически у него вот эти запои случались. И вот очередной запой. Он приходит в дом, квартиру, начинает долбить, открывай, кричит, шумит. Но она так не понимает, что не слышала, не встречалась с таким. Он там ногой открывает дверь, бутылки на стол, давай ты там, погоняет ее. Она говорит, что такое? Ты как со мной разговариваешь? Друзья? Как со мной? Да я тебе сейчас, он говорит. Она как схватила за грудки, пару раз стряхнула и дверь-то выкинула. А потом следом за ним дружков вместе с бутылкой. И все, вся раздражительность и весь гнев у него как рукой снял. Никогда в жизни больше не раздражался. Достаточно было, но он хороший мужчина. Просто он позволял себе вести себя безобразно. Позволял потому, что она это позволяла. И он так вел себя. Когда женщина показала, она крестьянка, она послушная, замечательная. Но когда она показала, что она не позволит ему так низко падать, то он и не падал, и не раздражался, и все было нормально. А помните этот самый, ну, христианское, может, тяжело воспринимается. Тоже классика сюжета «Судьба человека». Помните, да, когда он первый раз пришел таким же образом, давай там права качать? Вот, она все сделала, что требовалось, а утром так на него посмотрела, помните, да? Что он никогда в жизни больше не позволял себе ничего подобного. Вот именно не позволял, потому что она не позволяла. И вот этот момент очень важный. Раздражительность – это всегда именно то, что мы позволяем. Почему же мы все-таки раздражаемся? Какова мотив, внутренний мотив того, что мы раздражаемся? Во-первых, мы раздражаемся, когда другой делает не так, как надо. Это к нам не имеет отношения. Мы идем себе спокойно, там едем по одной полосе, там смотрим, один там в шахматы играет. Вот, думаешь, что ж такое-то, а ну, честное слово, да кто тебе права давал, а? Ну, нас это интересует, а мы раздражились? Или он там решил нас где-то обогнать, просто мы стоим в пробке, а он там, там по домам, по крышам домов там проехал, обогнал, мы все, мы кипим уже, ну как это, где милиция, почему не поймала, а ну, честное слово, вообще надо запретить движение, чтобы вот там колючей проволокой оградить эти самые, чтобы не было движений по обочине. Он нам ничего плохого не сделал, но нас это раздражает. А как раздражают чиновники, которые дачи строят? Это ж просто вот... Поэтому раздражается такое из-за того, что люди ведут себя неправильно. Второй мотив, по которым люди раздражаются, что все вокруг делают не так, как мне хочется. Я говорю, заварите мне чай, я говорю. У каждого свои прибамбасы. Я смиряюсь, конечно. Терплю, не раздражаюсь, нет, упаси Бог, слава Богу, не раздражаюсь. Но вот это, говорю, сделайте мне чай, заварите мне чай. Говорит, сейчас. Я говорю, кипяток? Конечно, я его недавно выключил. Завариваю чай, а он пить невозможно, холодный. Ну, условно, то есть люди пьют, конечно, для меня холодный. Температура градусов 60. Но недавно выключили, ну, 10 назад они выключили его. Но недавно же, не вчера же, не позавчера же, вот, они же недавно выключили. А пить это невозможно, ну, мне невозможно. Вот. Или там скажешь, я уже наученный, говорю, вот, прихожу, они говорят, какой чай? Я говорю, без разницы. Ну, все же хотят угодить. Ну, скажите, ну, Константин Владимирович, ну, скажите, какой чай? Ну, да достанут же, говорю, крепкий. Говорит, ладно, ложечку кладут. Ну, я пью, конечно. Но они такие счастливые, что ублажили, сделали крепкий чай. Ой, беда, вот так. То есть, когда делается, ну, я-то не раздражаюсь, потому что, вот. Хотя нет, иногда раздражаюсь, когда это дома так делают, там что-нибудь переборщат. Когда в гостях-то что-нибудь не так-то, это ничего страшного. Вот. А когда дома, то, конечно, обидно. Но там... А?
1: Дома можно сидеть?
0: Нет, я не позволяю. Просто иногда ловлю на мысли, что внутренне меня это раздражает. Я не срываюсь, не кричу, но вот эта мысль, что вот... Почему я и знаю, что нас не раздражает. Я же это не в книжке прочитал, сам в зеркало смотрюсь. И нас раздражает, когда что-то делают не так, как нам надо. Мы сказали так, а сделали не так. Мы сказали пойти туда, а пошли вовсе не туда. Мы сказали делать уроки, а вместо этого он сидит и играет в крестики-нолики сам с собой. Или там смотрит какие-нибудь картинки в учебнике, разглядывает. Нас раздражает, когда люди делают не так, как мы хотим, и не так, как мы сказали. И третье, почему мы раздражаемся, это когда обстоятельства случаются такие, которые мы, ну, не предполагали. То есть, когда ситуация выходит из-под контроля. Никто в этом не виноват, просто вот из-под контроля. Да, автобус должен прийти, но он не пришел. Самолет должен лететь, но не погода. Никто не виноват, не погода. Но в результате-то мы опаздываем куда-то, там, на конференцию, на похороны, там, в паломническую поездку куда-нибудь. И нас начинает это раздражать. Но все встречались с такой ситуацией, когда объективные обстоятельства от нас не зависящие никак, но они случаются так, как случаются, и нас это начинает раздражать или, говоря русским языком, бесить. Вот. А то, что происходит не так, как должно происходить. Так вот, в сущности... Корни всех этих трех видов раздражения – это в том, что нам хочется, чтобы все было так, как нам хочется. Так, чтобы весь мир двигался по моей воле. И все, что я от него хочу, весь этот мир бы исполнял. То есть в сущности мало того, что это гордыня, в глубине души каждый хочет быть маленьким башком этого мира. Чего мы раздражаемся, когда пошел снег и объявили нелетную погоду? Чего мы раздражаемся? Кто управляет погодой? Бог. Но если мы верующие люди, стало быть, мы раздражаемся на Бога. Мы сами можем отменить эту погоду. Чего раздражаться-то? Если вы такой благочестивый и праведный, как Илья Порох, вперед на взлетную полосу, скажи, Господи, останови этот снегопад, мне лететь надо. Бог услышит, остановит снегопад. Если не можете, то сидите и терпите. Смиряйтесь. Вы не Господь Бог, не можете повелевать погоду. Значит, не ропщите на того, кто может ей повелевать. И в глубине души вся наша раздражительность – это проявление такого маленького как бы самоистуканства. То есть мы сами себя делаем башком, Богом с маленькой буквы. И хотим, чтобы все в этом мире вертелось вокруг нас так, как надо, по правилам, которые мы признаем, по нормам, которые мы требуем, именно так, как мы их требуем. Все это, разумеется, гордыня и отсутствие или веры вообще, или, по крайней мере, отсутствие доверия к Богу. Мы не доверяем тому, что Он промышляет и следит за нами, и бледит за нами во всех жизненных обстоятельствах. Вот переживания, скажем, последнего времени, барнаульской поездки. Поймут только люди, которые водители, которые сами водят машину. Вот человек сидит за рулем. Вы, да, сидите за рулем. Вы водите машину или мотоцикл. Вы уверены на дороге? Нет, ну уверены, вы знаете, что, скажем, подъезжая к какой-то машине, вы в нее не врежетесь, потому что у вас нога на тормозе, и вы знаете степень давления на эту педаль, вы знаете, когда машина остановится. Так ведь? То есть, ну, вы чувствуете это. Ну, любой водитель, понятно, что есть экстремальные ситуации, когда, ну, вот, не углядели, скорость большая, дорога мокрая. Но в целом, нормально в ходе движения человек рассчитывает скорость, рассчитывает повороты, рассчитывает все, и он едет неспокойно, то есть он не напрягается, он едет. А теперь вы, водитель, но сидите вы не за баранкой, а рядышком. И вы начинаете нервничать. Ситуация точно такая же. С такой же скоростью едет машина. В таком же потоке. Но вы нервничаете. А почему? Потому что вы не контролируете ситуацию. Поэтому и нервничаете. То есть мы на самом деле, конечно, когда мы садимся за руль, мы думаем, перекрестились. Сказать, Господи, в руцы Твои предаю дух мой. Управь меня, чтобы все было хорошо. Но нам только кажется, что мы доверились Богу. Нет, мы просто доверились своему собственному мастерству. И едем себе спокойно. И поскольку едем каждый день, вот нормально, мы привыкаем, в принципе, все нормально. Конечно, молимся, конечно, доверяем. Но подлинная наша вера принимается, открывается тогда, когда мы не за руль садимся, а рядом. Что Бог куда-то делся? Он куда-то исчез, наша жизнь перестала быть в его руках. Почему мы начинаем нервничать? И вот это открывает нам, что на самом-то деле мы не надеемся на Бога, а надеемся на самих себя. И когда ситуация нами не контролируется, мы чувствуем себя беззащитными. А значит, веры никакой у нас нет. Мы верим, но только тогда, когда все у нас под контролем. Мы верим, когда у нас есть, кроме варианта А, еще и вариант Б и С, на всякий случай, а то еще и другие. Вот. А на самом-то деле вера проявляется, вера в Бога проявляется тогда, когда ситуация выходит из-под контроля. Когда мы не контролируем ситуацию, а просто доверяем Богу. Это бывает с нами со всеми в самолете. Потому что там точно от нас ничего не зависит. И мы веряем себя в Бога. И летим просто как вот молимся всю дорогу, наверное. Вот, летим. Как? Ну, что делать-то? Потому что ситуация нам не контролирует. Нет, если бы нам дали штурвал, мы чувствовали себя более уверенно. Не знаю, что люди в салоне чувствовали бы. Но мы-то себя чувствовали более бы уверенно. Вот. И так в жизни надо отпускать себя на волю Божию. Если пошел снег, как сегодня, вот. Надо благодарить Бога, но кому-то это нужно, а не роптать, не раздражаться. Если даже снежный покров установился, или там ледяной покров, надо просто доверять Богу, что Он знает, что мне куда-то надо ехать. Если мне, не, а может и не надо никуда ехать. Как этот эпизод, помню, с, когда они еще летали, как они называются эти сверхзвуковые-то? Кондоры, да, по-моему? А? Да. Да? Вот это, когда последний-то полетел и разбился, а там вот фотография человека, который опоздал на этот рейс. Опоздал, сидит на чемодане и грустит, ну, билет дорого стоит, вот он сидит, грустит, и вот сидит там, вот, сфотографировали его на чемодане. Вот расстроился, сначала расстроился, что не опоздал, а потом, когда увидел, что было, вот он просто сел на этот чемодан и сидит. Вот, что вот опоздал, а ему это жизнь спасла. И надо доверять Богу, и тогда же мы научимся верить, когда мы научимся Ему доверять. И вот именно раздражение, оно показывает нам, что мы на самом деле не любим людей, потому что любовь, мы знаем, долготерпит, не раздражается, не ищет своего. Значит, если мы раздражились на кого-то, мы не любим человеков вообще, и этого человека в частности. И не надо играть с Богом в кошки-мышки. Не надо придумывать себе оправдание. Не надо говорить, что он сам виноват. Если мы раздражились, то мы и виноваты, и человека этого не любим. Раздражение показывает нам, что мы малодушны, И Богу не доверяем, на Него не надеемся, потому что если мы посмотрим на Христа, Он все случавшиеся с Ним обстоятельства принимал кротко. И стало быть, любое раздражение, которое мы переживаем, нас должно обличать и приводить к покаянию. А мы избегаем этого, потому что всегда хотим себя оправдать.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово 8. О безгневии и кротости. Часть 1. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития апостола Иуды, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия, схемонахине Иосифе Ватопецком, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в Грекославянской и Еврейской Библии», часть 19, и «Язык и слово Божественной литургии», урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, «Проскомидия», псалом 53. Передача детям «Былина Соловей Будимирович» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян. Слово восьмое. Об изгневии и кротости. Часть первая».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Какая радость, возлюбленные братья и сестры, что Господь опять нас собрал воедино, чтобы мы вознесли общую молитву и о своих грехах и людских невежествах. Множество содеянных мною лютов помышляю окаянный трепещу страшного несущного. Открывая Божественное Евангелие о страшном суде, мы видим, как будет проходить страшный суд. И некоторые святые отсотравливают, что как время будет такое, вот как чтение шестопсалмия, Владимир Шестопсалмия, почему молчание, все лампады и свети гасятся, свет потухает, и читается шесть псалмов покаянных, где мы просим, чтобы Господь помиловал каждую душу человеческую. Но это одно. Когда мы согрешаем, мы приходим в храм Божий и каемся. Потому что Господь сказал, что я не для праведников пришел, а для грешников. Нездоровые нуждаются в врачи, а больные. И вот грешники первые обратились к Господу. Мы знаем Марию Магдалину, она именно семь бесов, и Господь исцелил ее. Мы видим падшую женщину, кровоточивую, бесноватых, прокаженных, Закхея Матвея, Матфея. И Господь дал не только прощение, но и свою милость. Он пришел и разделил с ним и трапезу, и дал благословение своего. Также Господь дает благословение каждому кающему человеку. И истинное утешение – это в Господе нашем Иисусе Христе. Вот что нам говорит Слово Божие. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Вы слышите, какое обетование? Что Господь даже желает, чтобы мы были с Ним. Вот как нам радостно, когда мы собрались все вместе, нам хорошо. Вот так радостно должно быть и нам, чтобы на страшном суде мы пришли уже очищенные по Слову Божию пророка Давида и пачи снега уберенные, то есть приготовленные в будущей жизни. У Господа никто и ничто не пропадает. Наши близкие, перешедшие к Нему, у Него в полной безопасности. Сохраняются невредимыми. Черты любимого лица, неизгладимо запечатленные в глубины нашего сердца, годами восстают перед нами, как живой образ того, кого похитила смерть. Когда же мы сделаемся подобны им, и перед ним откроются все тайны вечной жизни, Господь примет нас к себе и соединит нас навеки с теми, кого мы оплакивали на земле. Тогда в блаженстве бесконечном мы забудем о своих скорбях земных, а бодрите же, бедные труженьки, изнемогающие под бременем вашей тяжести и ноши. Продолжайте смело ваш путь, скоро настанет для вас час избавления. Уповайте только на того, кто лучше вас знает, когда пора будет сказать вам: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Видите, возлюбленные, когда мы приготовим себя, как когда жнецы выходят на жатву, когда что поспевает?
3: Рожь,
2: пшеница. И тогда жнецы, колос наливается, созревает зерно, и оно готово для печки хлеба свежего. Вот так и человек, как спелый колос, когда он созреет, когда он пройдет вот это горнило испытаний земной жизни, тогда Господь уже как посылает своих ангелов-жнецов, и как спелые колосья мы отходим к Господу. Поэтому, чтобы запечатлеть нашу жизнь в любви Христовой, мы должны всегда стараться идти и исполнять Его заповедь. А заповедь Он дал не мудрую нам. Заповедь новую даю вам, да любите
4: друг друга.
2: Вы все знаете, возлюбленные. Вот Господь вот в малом был верен, над многим что? Поэтому будем стараться, пока есть время, будем делать добрые что?
4: Дела.
2: Потому что не слова прославляют, а только добрые дела. Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда вижу ваши добрые дела и прославят Отца вашего и же на небесах. Чудные возлюбленные братья и сестры, слова и дела Господа. Как Он любил все человечество. Как и слышите в Божественном Евангелии Иоанна, Бог так возлюбил мир, что отдал единородного Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для этой вечной жизни мы и собираемся, мы и просим у Господа, чтобы наша жизнь была достойной, чтобы на страшный суд, когда мы придем, мы были очищены и омыты, и паче снега, что
4: мы.
2: Еще немного дней труда и скорби, и мы будем соединены навеки с теми, кого оплакиваем. Мы будем соединены с ними, там, где уже нет ни страха, ни слез, ни греха, ни разлуки, ни болезней, где Христос будет всяческое для всех. Вот возлюбленные, какая радость нескончаемая. Почему некоторые очень боятся смерти, даже праведники боялись? А потому что чувствовали, что что-то они не доделали в этой земной жизни. Некоторые отходили с радостью, а некоторые трепетали. Помните, я рассказывал вам случай, когда душа проходила, прошла все мытарства, и уже были открыты святому райские двери, то демон сказал: «Ты уже спасен». И то, какая кротость была этой смиренной души. По милости Божией. Вот не по заслугам он сказал моим, а по милости Божией. Вот так и мы, по милости Божией, собраны на сегодняшний день в этот храм для того, чтобы принести покаяние, чтобы научиться жить по заповедям Христовым, чтобы любить друг друга. Разве может назваться смертью освобождения от тесных уст, источника греха и скорби, зла и страдания? Атеистическая наука, ложная, она говорила, ну, что человек как скотинка неразумная. Она сегодня живет, а завтра умирает. Но человек, смотрите, он знает, рассчитывает светило, сколько верст находится солнце, земля, луна, и какие точные расчеты делает ум человеческий. А животные могут так возлюбленные брать? Разумное существо человек, как в малом чем умаю от ангел человека, Господь. Поэтому человек задумывался и думал, как же так? Все пропадает. И вам как-то приводил пример, как одна немецкая баронесса, она отрицала, что нет никакой загробной жизни. Вот замаруют себе так, что никакого ни воскресения, ни жизни, ничего не будет в будущем. И вот как ее склеп так было сделано, со всех сторон был сделан скреп железный, все, думали, что никогда этот скреп не развалится. Но вот пробился росток дуба. Дуб стал вычищать эти камни, и этот склеп через 30-40 лет был раздавлен этим могучим дубом. И все сказали, есть воскресенье, есть и жизнь. Вот возлюбленные. Поэтому каждая душа христианина должна жить для Бога. Жива будет душа моя и восхвалится. Вот возлюбленные. Чтоб наши души не умирали, а жили для будущей жизни. Нет на то, что в нас живет силою веры и благодати Божией, не умрет никогда. Мы не умираем, когда вера наша обращается в зрение, наша надежда в действительность, когда наша жажда утоляется и стремления наши достигают желанной цели. Мы не умираем, когда тот свет, проблески которого мы ловим здесь, с таким трудом вдруг озаряет нас своими живительными лучами. Мы не умираем, когда получаем разрешение наших сомнений, насыщаемся истиной, которую тщетно искали на земле. Когда мы, наконец, находим тот мир, превосходящий разум, которого так ждала душа наша среди земных тревог и страданий. Мы не умрем, когда видим лицом к лицу нашего Спасителя, которого мы любим здесь любовью несовершенную. Мы не умрем, когда переходим в жизнь вечную, всякий живущий и верующий в меня не умрет, но имеет жизнь вечную, говорит Господь Иисус Христос. Вот так, возлюбленные братья и сестры, чтобы была наша душа жива, чтобы мы были приготовлены к Царству Христову, мы должны покаяться. Помните, Господь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это самая высшая награда для человека, когда он видит свои недостатки, когда он видит свои грехи, когда он видит свою порочную жизнь. Помните, как блудный сын, он расточил богатство, получил от отца все, а с прелюбодеями и грешниками что? Он расточил все. И когда он нанялся пасти свиней, то он пищу-то кушал какую? Мало ему было. И он свиные рожцы брал у свиней и насыщался за чрево. Вот так, возлюбленные братья и сестры, человек, который теряет веру, который теряет покаяние, он хочет насытиться чем-то, а он не насыщается. Хозяин что сказал? Не отнимай пищу от свиней. И задумался блудный сын. Что он подумал, возлюбленные? Встану, пойду к Господу. Вот куда надо идти. Так мы сказали, встану, пойду к Отцу моему. А раз пришли к нему, мы должны нести покаяние. А как он сказал, я уж не могу нарестись даже сыном твоим. Прими меня как единого от наемника, как раба прими. Но мы видим, как принял его отец. И обувь дали ему, и одежду, и принесите перстень, и закалите тельца. Полный брачный пир. Вот так возлюбленный Господь готовит и нам. Всегда приносит для нас свою жертву, всегда и дома, и неколиже изживаемой. Мы питаемся от единой чаши, телом и кровью его. Как-то мне звонят от дорогого Божия батюшка, врачи запретили кушать всю пищу хлебную. И даже малые там расщепления в организме. Деточка, ты-то причащаешься не хлебом, а ты причащаешься чем?
4: Телом,
2: кровью. Вы уже знаете. Так если это великое таинство, если у тебя вера, не только поможет этому страдающему человеку, но и даст что?
4: Исцеление
2: и выздоровление. И опять, чтобы Господь даст, может, и здоровье, что он может кусить от трапезы хлеба и ржаного и белого. Все по воле Божьей возлюбленно совершается. Все совершается по воле Божьей. И мы слышим в Евангелии, даже волос из головы не упадет без воли Божьей. Вот вам. Поэтому вера – это великий стимул. Вера, она может даже и представлять горы. Вера может все двигать. Но без любви и вера что?
4: Ничто.
2: Как говорит, что если ты имеешь веру, что и горы переставлять, апостол Павел, а любви не имеешь, то твоя вера, как медь звенящая, кимвал, что он разлетающий. Вот возлюбленный. Поэтому мы должны быть всегда с Господом, служить Ему всегда в доброй совести. И радость, как говорит апостол, от вас радости этой никто не отымет. Да. Почему мы собираемся, и мы всегда радуемся? Мы спешим сюда в Дом Божий. Почему? Потому что мы насыщаемся, как и думаем, что может Господь что-то откроет нам новое. Но наша душа, она насыщется тогда полностью, насыщуся, когда явлюсь, что лицу твоему. Вот, полное будет тогда насыщение, полная будет радость. И мы слышим песнопение, там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизни бесконечно. И вот как мы приготовим себя для этой жизни, так и будем там. Помните, я вам рассказывал, что человеку очень было трудно, и он сказал, да я вот лучше пробудился в аду, а потом бы вот Господь бы мне простил бы грехи, и я стал бы опять уже трудиться для Бога. Но мне очень трудно вот это все. Ну, ангел сказал, спрашивает, насколько ты хочешь, чтобы претерпеть адские мучения? Ну, хоть день. Да, вот так. И вот он проводит несколько мгновений в аду и стучит и кричит, ангел Господень, ты забыл? Я уже здесь вечность нахожусь. Он говорит, ты еще минуты не пробыл здесь. Видите? Он сказал, лучше я еще буду жизнь мучиться, только чтобы ни одной минуты не быть в аду. Поэтому надо приготовить себя. И чтоб не было бы нам страшно идти на страшный суд. Конечно, как сказано, все трепещет, все состояние. Даже ты не виновен, а если тебе повесткой вызывают суд, уже душа что, содрогается. Даже для земного суда ты свидетель, а думаешь, а все ли я правильно скажу на суде? И человек опять беспокоится, волнуется. А там вы слышите, как будет страшный суд. Книги разгибаются, и тайное что является. Там уже мы здесь можем перед людьми показаться хорошими, прибожими, а там все откроется. Поэтому и дано нам покаяние. Покаяние. Отверзи мне двери жаднодавшие. Утренний дух мой ко храму святому твоему. Храм нося и телесный весь осквернен. Видите, возлюбленные, весь осквернен. А почему? Потому что как мы жили-то? Грех за грех не считали, блуд не считали. А как одна раба, батюшка, да что там, много ли я там, ну, украл, так, у государства же я, не у кого-нибудь там. бумагу тащил, кто гвозди тащил на гвозди, тем, где работал, кто тот и тащил. Вот видите как. И считали, это и не грех. Потому что государство тоже, люди были в обмане, обманывало людей. И люди уж так начали обманывать. И считали, это не грех даже. А грех это или не грех? Как мы говорим? Правильно вы говорите. Все, что бы ни сделал, наша совесть обличает сразу. Проехал без билета, как томится душа. Ах, не прошел бы контролер. Сейчас он же меня, это хорошо, нам уже пенсионеры не требуется, а молодым. Приехать до храма, ага, сколько надо уплатить. И человек некоторый пальчиком за билет не уплатил. Вот видите, совесть уже, даже маленький грех, ты не уплатил, и уже совесть тебя мучает, что что-то ты сделал. А сколько у нас таких падений? Мало в жизни?
3: Ой,
2: очень
3: ой,
2: много.
3: Ой, мешки.
2: И вот, возлюбленные братья и сестры, я как-то наблюдал. На чердаке при солнечном дне миллионами ряд вот, летят вот пылинок. Они все видны. Пылинки, они все видны. Вот так будет на страшном суде. Каждая наша пылинка будет видна. Поэтому и пророк вызывал. И как он ложа свое на каждую ночь, что ложа свое
3: оплатил.
2: И слезами ложа омочал свое. Вот возлюбленные. Есть ли у нас такой плач о грехах?
3: Нет.
2: Нет. Почему? Потому что одеребенело во сердце их. А Господь говорит, когда приду, то вряд ли и найду веру. Это великое счастье, что мы живем, когда за нас молятся миллионы мучеников российских. Потому что кровь мучеников – это семя новых христиан. Благодаря Господу, Господь дал нам свободно исповедовать Господа Иисуса Христа, Пречистую Деву. Мы должны благодарить за это время. Конечно, и это время переходное, и его считают тоже тяжелым, потому что многие еле-еле справляются с жизнью. Вот я рассказала одна раба Божия, что как она пошла сегодня в магазин, и женщина у продавца просит кусочек хлеба. Я, говорит, 3 дня ничего не ела. Я, говорит, подала батюшка ей. Она серьезно расплакалась. Вот где нам мы должны искать вот этих страдальцев. Почему я часто вам повторю, где тяжко дышится, где горе слышится, христианин, будь первый там. Вот наш завет, где тяжело возлюбленный. А где легко, там и без нас справятся. Там мы не нужны. А вот темницы, больницы, вот голодающие люди, которые по помойкам, бомжи, вот Господь не спросит с нас многого. А Он скажет, вот был голоден, и вы что, не дали пищи? Жаждал, и не напоили. Наг был,
3: и одели.
2: Вот как страшно, возлюбленные братья и сестры. А Господь с пастырем в первую очередь спросит, что мы не научили своих людей правильно жить, правильно идти к Господу. А путь-то Господень есть истинно. И сам Господь говорит, а весь путь истинно и жизнь. Поэтому будем всегда возлюблены.